0: контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствую себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война не популярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман. Возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
1: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал бизнес-ФМ о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
2: Только на бизнес-ФМ.
1: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
3: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
4: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Хайнджи Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
3: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
4: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
3: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
4: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов, и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
3: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
4: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
3: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Спорт. С Григорием Гуреевым.
5: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Люстуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
6: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой ехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
5: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
7: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
5: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
9: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. операторы России. Но в любом случае это позитивная новость.
10: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
11: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города, тоже летят из Сирии. Потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
12: А это как-то меняет ландшафт тур-отрасли или нет?
11: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
1: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс. Путешествие за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известие. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
13: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
14: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно будут все маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольные маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
13: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность

0: который генерирует и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
1: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
3: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
2: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкино. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетолог может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
4: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии.

0: Среди пострадавших есть двое граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
3: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «У Кейо» каждый день 13,5 тысяч. И у него есть конкретный автор, блогер зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «У Кейо» каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
4: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы. которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значат. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
3: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
5: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
3: Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала «Двач» есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
6: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
7: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно от 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
6: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
8: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь это Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
6: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
9: С двух сторон поджимает ситуация. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелые, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении в цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
10: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, мимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, которые можно держать непосредственно у себя.
2: Максим Альдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек индекса компании «Платформа ОФД».
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной, человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
1: Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
12: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе, уже даже в двадцатке есть. По естественно-научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла, но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан, Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
13: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
12: Да.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Миноборе. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
13: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
2: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. В США и Италии почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
1: Подробности.
3: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи. И тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адалина. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
2: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time. Anden Labs,
13: an AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
2: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
14: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на 2 лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием.
3: Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакам», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес FM. Ормузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее: «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Ормузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
15: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас действительно Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторические минимумы. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать в территории США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе, и таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе, пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
1: Только на «Бизнес-ФМ».
2: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
16: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
17: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Хайнджи Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
16: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, со СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
17: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
16: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
17: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
16: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
17: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
16: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
19: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное напряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. этой нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам той же Калмыковой нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
18: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
20: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
18: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
21: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
1: Как появлялись города на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Оператор России. Но в любом случае это позитивная новость. Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс, скорее всего, будут родственники больше.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
5: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже. Там ближайшие города тоже летят из Сирии. Потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
7: А это как-то меняет ландшафт тур-отрасли или нет?
5: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
2: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
23: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ей контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ей треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
6: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
23: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется AI. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
8: Огромное количество и слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны.

0: Нормальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов.
1: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
0: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкино. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. Животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
2: Другим наука на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. В Крыму льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых.

0: освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Бизнес FM. Мы выиграли суд к каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала Двач суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
3: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре Укиё каждый день 13,5 тысяч. И у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала Укиё каждый день. При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с Двач 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить суду подтвержденное официальное имя владельца Двач, рассказал Иоанн.
4: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значат. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
3: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
5: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
3: Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь ИАН собирается судиться и с ним. А у канала «Двач» есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
6: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя, рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
7: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
6: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
8: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
6: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
9: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20 с лишним процентов, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелые, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Ну, это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более, ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. И зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
10: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
2: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек индекса компании платформа ОФД.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
1: Карьера на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
12: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что, мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать, этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
13: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
12: Да.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
14: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
2: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Вашингтон-Пост. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство АНСА.
1: Подробности.
3: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и открылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезанна, рыбы Ренуара и акварель Матисса «Одалиска на террасе». Четвертую картину «Пейзаж Ренуара» бандиты в спешке бросили во время побега.
2: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time. Anden Labs, an
14: AI research startup. Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно, и предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
2: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Тест-драйв новой модели «Черин» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 м, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего 2 – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
1: Тест-драйв на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь в курсе.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в Телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес-ФМ. Ормузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Ормузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
16: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас действительно Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война не популярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов, а рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал бизнес-ФМ о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
1: Только на бизнес-ФМ.
2: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
17: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
18: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
17: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
18: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
17: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
18: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
17: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
18: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
17: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
1: Спорт. С Григорием Гуреевым.
19: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Игорь Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
20: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой, нервотрепкой приехала на этот чемпионат, не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
19: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Бизнес-ФМ выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
21: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
19: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 21-м на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где по оценкам «Текта Групп» за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Оператор России. Но в любом случае это позитивная новость. Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
5: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
7: А это как-то меняет ландшафт туротрасли или нет?
5: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
2: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс. Путешествие за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
23: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно. Собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
6: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольные маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
23: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Суна, Лирия и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
8: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Суно и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
23: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская

0: мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем «Довлатов». «Довлатов» тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
1: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкино. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в $500,000, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу. Его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес FM.

0: Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
3: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
4: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значит. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
3: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
5: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, ошибки, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данный объект интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис TGStat, который позволяет посмотреть публикации в Telegram, которые были ранее удалены.
3: Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала Двач есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год-году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
0: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
6: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
0: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
7: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%, то есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
0: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
8: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелые, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манематика» Максим Мальдерф.
9: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить, а слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, мимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
2: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек-индекса компании «Платформа ОФД».
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
10: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
1: Другим наука на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
12: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе, уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
13: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
12: Да.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
14: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации и оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довести тех, кто оказался в затруднительном положении.
2: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
1: Подробности.
3: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адали. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
2: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них, нейросеть Атантропик, решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
15: Anden Labs, an AI research startup.
14: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников, в магазин и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
2: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакам», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец, независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Ормузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Ормузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
17: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствуя себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторические минимумы. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Ормузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Ормузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Ормузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
1: Только на «Бизнес ФМ».
2: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
18: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
19: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
18: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
19: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
18: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
19: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
18: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
19: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
18: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть, но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали, Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборе Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 тысячных балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Страдубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
21: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Еле заработала себе имя. А девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
20: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы-россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
22: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
20: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Современная накопительная система пенсионного обеспечения родилась в Германии при Бисмарке. Но первые шаги к социальной защите пытались сделать еще античные цивилизации. В Афинах городские власти помогали тем, кто из-за увечья не был способен зарабатывать на еду. Доказав свою нетрудоспособность, гражданин полиса мог рассчитывать на 2 апола в день. Это было около 1/3 дневного заработка квалифицированного работника. В Риме при императоре Октавиане Августе на стыке эр военная казна стала платить пенсию ветеранам-легионерам. В раннеисламском государстве праведный халифат выплаты по старости были введены в 7 веке халифом Умаром. И во всех развитых культурах еще до современных пенсий присутствовали странноприимные дома, богательни и приюты для бедных, обделенных и немощных. Особая пенсия на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме бриф, концепция, проект, реализация. Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чедович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чедович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость.
5: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, вот будут родственники больше.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
6: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжают в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
0: А это как-то меняет ландшафт туротрасли или нет?
6: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
2: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно. Продолжит Ольга Кашинская.
7: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
8: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможность маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольные маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
7: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
9: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИ-шный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИ-шный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что что музыкантов ждет удар со стороны Суно и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
7: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов.
10: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском.

0: Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must-have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту в Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиарда. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. В Крыму льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до $10.5 миллиардов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла $8.5 миллиардов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». У микрофона Александр

0: Зайцев, здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказала, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
1: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогер зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
2: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд, и он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значит. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
1: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
3: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, ошибки, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данный объект интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис TGStat, который позволяет посмотреть публикации в Telegram, которые были ранее удалены.
1: Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала Двач есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточило правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
5: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно от 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
4: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
6: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%, то есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
4: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении в цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестицией, с этой точки зрения узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манематика» Максим Мальдерф.
8: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, мимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
0: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек-индекса компании-платформа ОФД.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением и вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит. Поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
9: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
11: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не свои университеты, в топе уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
12: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
11: Да.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из четырех авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
13: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довести тех, кто оказался в затруднительном положении.
0: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
9: Подробности.
1: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда четверо бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адалин. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
0: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
14: Anden Labs, an AI research startup.
13: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Claude сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно, и предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
0: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
9: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкости. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра. Знай меру на Business FM.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним. 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Армузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», — отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
19: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территории Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война не популярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов, а рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман. Возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. И Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, завтра будут Армузский пролив признавать территории США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания компании DNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Ормузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
16: Только на «Бизнес-ФМ».
0: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
20: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
21: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Хайнджи Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
20: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
21: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
20: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
21: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
20: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
21: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах Объединенной двигателестроительной корпорации.
20: По словам главного научного сотрудника ЦКП «СКИФ» Яна Зубавичуса, одного только «СКИФа» нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
16: Спорт. С Григорием Гуреевым.
2: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть, но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали, Люстуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судьи достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
3: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой ехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судей здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
2: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы, в отдельных дисциплинах Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Бизнес ФМ выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
22: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
2: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: «Недвижимость» с Валерией
4: Мозгановой.
5: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 25-м году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания Milans прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждут, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
6: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость. Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка какая-то была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, вот будут родственники больше.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
23: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземноморье, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
7: А это как-то меняет ландшафт туротрасли или нет?
23: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы, ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
0: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
8: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
10: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
8: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
12: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Суно и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
8: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х, советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
1: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
0: Борис Куприянов, заместитель руководителя.

0: Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
3: История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата.
2: Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала «Двач» суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу

0: Вач, автор телеграм-канала о японской гравюре, рассказала, что по его иску к владельцу канала Двач суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа. Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
1: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре Укиё каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогер, зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала Укиё каждый день. При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с Двач 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца Двач, рассказал Иоанн.
2: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значит. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты не защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
1: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала Двач. И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
3: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данные объекты интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Телеграм, которые были ранее удалены.
1: Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала Двач есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
5: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
4: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
6: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в 2 раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
4: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишут «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. Во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации. ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Ну, это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более, ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении к цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестиционной точки зрения, узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манейматика» Максим Мальдерф.
8: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, помимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
0: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манейматика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Посчитали аналитики чек-индекса компании «Платформа ОФД».
9: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Другим наука с Сергеем Корзуном.
10: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
9: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
11: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе уже даже в двадцатке есть по естественно научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
12: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
11: Да.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туротрасли Сицилии. Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из 4 авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже не несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
13: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов. часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации, оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довести тех, кто оказался в затруднительном положении.
0: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
9: Подробности.
1: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи, и тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адалин. Лиска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
0: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них нейросеть от Anthropic решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
14: Anden Labs, an AI research startup.
13: Стартап в области исследований ИИ Anden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумывался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Anden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
0: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которой управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе. Движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
9: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО перехватили в течение субботы 180 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы. Ранее военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах поставок крупной партии оружия Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. Судя по документам, обнародованным Конгрессом США, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминается 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 ракет «Атакамс», сказал дипломат. По ее словам, поставки нового оружия неизбежно нанесут ущерб отношениям между странами. Женщины в Лихтенштейне теперь могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. Наследование трона будет осуществляться по фамильной линии, не зависеть от пола наследника. До сих пор в княжестве существовало правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа текущего года наследником может стать первенец независимо от пола. Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Второе и третье места у команд Болгарии и Китая. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив станет американским. Мало того, по словам Трампа, США уже контролируют пролив. В Тегеране назвали это заявление безумным. Кому адресованы эти заявления и на что могут повлиять? В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. К Кто и как будет использовать новейший российский синхротрон и когда могут быть получены первые результаты его работы? Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм, что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права. Эти и другие темы на Бизнес FM. Армузский пролив нельзя захватить. В Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезные поражения, я объявлю Армузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», — отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибапади написал в соцсетях, что Армузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
17: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном и даже в случае успеха сделает этот самый Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, да, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война не популярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторический минимум. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия — это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. Здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Армузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман. Возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран сохранит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение. Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, завтра будут Армузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится. Но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Армузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал Бизнес FM о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
18: Только на Бизнес FM.
0: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
19: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавича, часа на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
20: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
19: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
20: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
19: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
20: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
19: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
20: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
19: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой и в опорном прыжке, а затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоят эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
18: Спорт с Григорием Гуреевым.
21: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За 3 дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали 2 главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала 5-й результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
2: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой ехала на этот чемпионат, не выспавшийся. Судей здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
21: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и 2 бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. 5-я на брусьях и в опорном прыжке, 7-я в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
3: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
21: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM, любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 86 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215 282 рубля и по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него уже раскуплены. Рейс Syrian Airlines вылетит из Дамаска в 8:10 утра по Москве, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Обратный запланирован на тот же день. Перелет длится почти 5 часов. Билеты на последующие рейсы между Москвой и Дамаском вплоть до 18 октября также продаются активно. Представители Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждут, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Это прежде всего касается тех людей, тех семей. У нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много. И в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер. Но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше. Но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Оператор России. Но в любом случае это позитивная новость. Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка какая-то была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс. Скорее всего, будут родственники больше.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые, пока говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
5: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземноморье, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу. Сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран. Там рядом много стран, где нет прямых рейсов. Тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже. Там ближайшие города тоже летят из Сирии. Потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
6: А это как-то меняет ландшафт туротрасли или нет?
5: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древний. древняя страна, там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья, крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
0: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Цена за место в эконом-классе на сирийском рейсе почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайшие рейсы Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили «Известия». Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
7: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам, ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
8: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут дуэшники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
7: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
10: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
7: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название – нечто отличное, читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкина 22 и 23 августа. Ленинградская – в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкина Борис Куприянов.
1: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с фестивалем Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
0: Борис Куприянов, заместитель руководителя Дома творчества Переделкина. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнер и другие.
18: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня.

0: продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать и навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
1: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. В Омске скончался один из 11 пострадавших при пожаре в строящемся здании. 8 рабочих находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 2 граждан Узбекистана. Площадь возгорания составила почти 1000 квадратных метров. Пожар произошел в субботу, его потушили в тот же день. По предварительным данным, причиной инцидента стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. В Крыму льготную ставку аренды имущества расширили на физлиц и самозанятых. Их освободили от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее льготная ставка аренды республиканского имущества распространялась только на компании и индивидуальных предпринимателей в Крыму. Меры поддержки туристической сферы, общепита и промышленности на полуострове начали вводить с начала июля. Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до 10,5 миллиардов долларов, сообщают местные власти. Год назад стоимость заблокированных активов составляла 8,5 миллиардов долларов. Под ограничениями в Швейцарии также остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, а также произведения искусства, принадлежащие россиянам и организациям, которые находятся под санкциями. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Она возведена в деревне Конотоп. Высота фигуры вместе с пьедесталом составляет 55,5 метров. Внутри статуи оборудована смотровая площадка. Монумент был установлен в поле на средства меценатов и местных жителей. Власти ожидают, что новая достопримечательность привлечет паломников и туристов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала 2 суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. А что помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права? Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет и сложно ли купить там жилье? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно, в первую очередь. Эти и другие темы на Business FM. Мы выиграли суд к каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал, что по его иску к владельцу канала Двач суд взыскал почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Суд длился 9 месяцев и шел трудно. Но истец говорит, что это было для него делом принципа.

0: Мы рассказывали об этом деле в октябре прошлого года. Юристы тогда говорили, что перспектив выиграть мало. Что сейчас помогло маленькому каналу отстоять в суде интеллектуальные права перед тяжеловесом? Об этом Диана Чебанова.
1: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он анонимный. У тематического канала о японской гравюре «Укиё» каждый день 13 500. И у него есть конкретный автор. Блогер зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из его канала «Укиё» каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, он добавил к постам свои ватермарки, а это уже означает присвоение авторства. Иоанн хотел решить вопрос без суда, написал админу в Telegram, но ему ответили, что право на буквы он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Иоанн в ответ на хамство сохранил скрины нарушений и отправился в суд. Сначала он требовал взыскать с «Двач» 100 тысяч рублей, но суд затянулся, издержки росли, сумму требований он удвоил. Самым сложным стало предоставить судье подтвержденное официальное имя владельца «Двач», рассказал Иоанн.
2: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца, это не Москва. Мы подали, и мы очень долго, 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Вот этот человек зарабатывает типа 200 миллионов в год. Для него эти 140 тысяч — это вообще ничто. Для него извинения ничего абсолютно не значат. Для него это просто ошибка округления. Меня интересовала защита моих авторских прав, потому что если я не буду защищать ее в суде, они со временем как бы растворятся. Это так работает. Если ты защищаешь авторские права в суде, значит, ты не особо о них заботишься. Значит, с точки зрения последующих судов, может быть такое, что у тебя уже этих авторских прав и нет вовсе.
1: Юристы были сначала скептически настроены по этому делу. Считали, что шансы у маленького канала невелики как раз из-за анонимности канала «Двач». И большее, что удастся отсудить 1010. Игра не стоит свеч. Но тут, как говорится, дело чести. И действительно, лучше не бояться идти в суд. Многие просто стараются не связываться, на это и расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
3: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка, они все равно заслуживают внимания. Поэтому чем больше практики, тем лучше. Обычно такое дело выиграть несложно, если у вас есть доказательная база и вы уверены в своей позиции. В первую очередь вам необходимо подтвердить свое авторское право на данный объект интеллектуальной собственности. Например, если это произведение графики и дизайна, вы должны показать свои макеты. Во вторую очередь вам, конечно, нужно зафиксировать нарушение, потому что если у вас нет доказательств незаконного использования, то и суда нет. Можно использовать скриншоты и можно использовать архив интернета и так называемый сервис ТГ-стат, который позволяет посмотреть публикации в Telegram, которые были ранее удалены.
1: Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные посты другой крупный информационный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. А у канала «Двач» есть возможность подать апелляцию. Но блогер считает, что этого не произойдет. Не царское дело. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
5: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
4: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
6: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в 2 раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
4: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5% за последние полгода. Снижение есть и в сегменте серебра на 13,5%. Это данные Федеральной пробирной палаты. Она учитывает как российское производство, так и импорт, пишет «Известия». Причина в падении потребительского спроса и в общем падении доходов населения, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: С двух сторон поджимает ситуацию. Первое, у нас доходы населения перестали расти прежними темпами, там минимальное за год значение. У людей просто меньше денег, они меньше ходят в ювелирные магазины, меньше спонтанных покупок, больше откладывают на какие-то более важные вещи, там, отдых и так далее. А во-вторых, себестоимость сильно выросла. Выросли цены. У нас там золото подорожало, учетная ставка на 20% с лишним, да, серебро еще больше выросло. И ювелиры там пытаются как-то вывернуться из этой ситуации. ситуации, какие-то пустотелы, делать больше украшений, ну, чтобы как-то удерживать маржу, удерживать себестоимость в каких-то рамках. Но это очень трудно сделать. Для людей стало дорого просто это вот покупать. Тем более ювелирные изделия, это все-таки не инвестиция. В украшении в цене металла 100% наценка идет, а иногда и больше. А если вы будете продавать его потом в скупку по лому, это еще минус 30% от биржевой цены. Зашкаливающе невыгодно получается. Те, кто не знал этого, покупал ювелирку с инвестиционной точки зрения, узнали уже. Те, кто покупал как украшение, подарок и прочее, тоже по кошельку бьет сильно.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». В то же время спрос на золото как металл растет в условиях экономической неопределенности. Люди хотят сохранить капитал и отказываются от украшений в пользу слитков, говорит гендиректор премиального сервиса по золоту «Манематика» Максим Мальдерф.
8: Ювелирные изделия сейчас действительно оказались под давлением. Спрос падает. Но на инвестиционном рынке мы видим обратную картину. Фиксируем феноменальный рост спроса наших клиентов на интерес к физическому золоту. В первую очередь это инвестиционные слитки, во вторую – золотые инвестиционные монеты. Человек покупает кольцо или цепочку, когда хочет что-то себе позволить. А слиток же он покупает, когда хочет сохранить капитал. В условиях экономической неопределенности эта потребность становится только сильнее. Есть и важное экономическое отличие. При покупке инвестиционных слитков и монет нет налога на добавленную стоимость, нет НДС. Поэтому инвестору, покупателю не нужно переплачивать за налоговую составляющую, мимо ювелирной работы, бренда, маркетинга и прочего, что вложено в стоимость обычной цепочки или кольца. Мы сейчас наблюдаем постепенный переход спроса из потребительского сегмента в инвестиционный. Золото все меньше воспринимается только как украшение и все больше как физический эквивалент сохранения денег, замена валюты, замена наличных денег или вкладов, который можно держать непосредственно у себя.
0: Максим Мальдерф, гендиректор сервиса «Манематика». На этом фоне российские производители начали уменьшать вес изделий. По оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения сократилась за полгода на 54% год к году до 0,93 грамма. Количество покупок в ювелирных магазинах в январе-июне сократилось на 13% год к году, тогда как средний чек вырос на 11% до 13,5 тысяч рублей. Подсчитали аналитики чек-индекса компании-платформа ОФД.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты. На Бизнес FM. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must-have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной, человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
11: Другим наука на Бизнес FM.
12: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
12: Как появлялись города на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Искусственный интеллект подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
14: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже Европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
15: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
14: Да.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств, из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Транспортный коллапс из-за извержения вулкана ударил по туроотрасли Сицилии. В Вулкан Этна продолжает извергаться. В субботу, как пишет агентство АНСА, высоко в воздух поднялось очередное облако вулканического пепла, которое ветер сносил в направлении юга и юго-востока. На этом фоне закрыт аэропорт Катания, один из четырех авиаузлов на Сицилии, и продолжается авиаколлапс. Только в период с 6 по 12 августа было отменено около 1000 рейсов, и это в разгар высокого туристического сезона. Когда ситуация улучшится, неизвестно. При этом туротрасль Сицилии уже несет финансовые потери, а отмены рейсов также привели к транспортному коллапсу на острове, отмечает Карьера де ла Сера.
16: Извержение Этны привело к тому, что множество рейсов пришлось перенаправить или отменить. В результате авиакомпании столкнулись с рекордными расходами. Да и весь сицилийский туристический сектор не в лучшем положении. Гостиницы сообщают о массовых отменах бронирований, часть отелей полупустые. В Итальянской ассоциации предпринимателей заявили, что авиаколлапс несколько дней грозит туротрасли потерями от почти 13 до 24 миллионов евро. На фоне хаоса, вызванного активностью вулкана, особое возмущение у жителей острова и туристов вызывают цены на такси. Учитывая, что те же поезда идут слишком долго, дорога из Катании до Палермо занимает 5,5 часов, а автобусы не справляются с наплывом пассажиров, люди вынуждены прибегать к услугам таксистов за 400-650 евро или даже выше. Лицензированные таксисты при этом заявляют, что цена в 400-500 евро оправдана. Поездка туда и обратно может занимать 6 часов, и возвращаться из аэропортов им приходится без пассажиров. Кроме того, их также возмущают так называемые бомбилы, которые решили нажиться на ситуации и оставляют свои машины на парковках аэропортов, предлагая туристам еще более дорогой трансфер между авиагаванями Сицилии. Впрочем, некоторые люди на фоне транспортного коллапса начали помогать друг другу. Так, в соцсетях, помимо жалоб, появились объявления, где кто-то ищет попутчиков, чтобы разделить стоимость поездки, а кто-то и вовсе предлагает бесплатно довезти тех, кто оказался в затруднительном положении.
0: Тем временем несколько европейских стран, Испания, Франция, Хорватия и другие, продолжают борьбу с лесными пожарами. В частности, в департаменте Ланды на юго-западе Франции только за минувшую ночь выгорело почти 1600 гектаров леса. На западе Германии тоже борются со стихией, которая охватывает в том числе населенные пункты. Было эвакуировано 1800 жителей. США и Италия почти одновременно нашли украденные произведения искусства. В первом случае гравюру Пикассо обнаружили через 8 лет после пропажи совершенно случайно, пишет Washington Post. В Европе поиски картин импрессионистов завершились заметно быстрее, передает итальянское агентство ANSA.
11: Подробности.
1: Первая история произошла в американском штате Висконсин в городе Милуоки. Гравюру Пикассо под названием «Тореро» абсолютно случайно обнаружил в своей квартире Тим Дерц после выселения арендатора. Он пригласил торговца антиквариатом оценить оставшиеся в квартире вещи. И тот узнал в картине, висящей на стене, работу Пикассо. Она была украдена 8 лет назад из местной галереи. Тогда расследование не дало результатов. Прежний владелец галереи Уильям Делинд подтвердил подлинность работы. Полиции теперь предстоит разобраться еще и в том, как гравюра оказалась в этой квартире. В Италии же правоохранительные органы действовали расторопнее. Спустя всего 5 месяцев расследования карабинеры вернули 3 работы Сезана, Ренуара и Матисса. Шедевры импрессионистов на 9 миллионов евро обнаружили при обысках в доме в Парме, принадлежащем одному из подозреваемых. Картины украли в марте из частного музея неподалеку от города. Тогда 4 бандитов вломились в здание с помощью гвоздодера, похитили шедевры искусства и скрылись по плохо освещенной улице за минуту до приезда полиции. Правда, грабители все же успели попасть на камеры. Это и облегчило поиски. Среди украденных работ были натюрморт с черешней Сезана, рыбы Ренуара и акварель Матисса Адали. Риска на террасе. Четвертую картину, пейзаж Ренуара, бандиты в спешке бросили во время побега.
0: По делу украденных картин импрессионистов в Италии уже задержали 9 граждан Молдовы. 5 арестовали. В отношении остальных мера пресечения пока не избрана. Банда, как установили полицейские, несет ответственность минимум за 14 краж в Парме и окрестностях, включая ограбление домов и предприятий. ИИ-модель впервые сама решила уволить человека. ИИ-агент Клод сделали управляющим розничным магазином, в котором работало несколько человек. По результатам их работы одного из них, нейросеть от Anthropic, решила уволить за систематические опоздания. Клод в качестве менеджера показал и другие свои способности, рассказывает журнал Time.
17: Enden Labs, an AI research startup.
16: Стартап в области исследований ИИ Enden Labs в начале этого года решил выяснить, смогут ли ИИ-агенты успешно управлять бизнесом. Проект задумался как эксперимент, призванный проверить возможности ИИ и его потенциальное влияние на экономику. ИИ-модель Клод сама наняла людей на работу в магазин Сан-Франциско, и одного из сотрудников нейросеть самостоятельно решила уволить. Он опоздал на 17 из 23 своих смен. ИИ-агент долго не замечал этого, и потому человек продолжал работать. Причина в том, что составленное искусственным интеллектом руководство для сотрудников, где было прописано, что это неприемлемо, исчезло из-за его памяти. В результате Клод, по словам сотрудников, из-за этой пропажи оказался очень мягким руководителем и даже успокаивал работников, призывая их не беспокоиться из-за опозданий. Так что это один из провалов эксперимента. Кроме того, нельзя утверждать, что Клод принял решение уволить работника целиком автономно. За ее агентом постоянно наблюдал и иногда направлял менеджер Enden Labs. Именно он обнаружил пропажу руководства для работников магазина и указал нейросети на это. И только потом Клод обнаружил систематические опоздания. Примечательно, что даже после этого ИИ предложил объявить ему выговор или сделать предупреждение, но не уволить. Искусственному интеллекту пояснили, что беседы с работником уже проводились, но безрезультатно. И предложили подумать, действительно ли эта работа сотруднику подходит. В результате Клод после наводящего вопроса и очевидного желания менеджера уволить неэффективного для компании человека все-таки принял это решение.
0: Пока эксперимент показывает, что менеджер с искусственным интеллектом еще далеко до эффективности людей, подчеркивает Time. За 5 месяцев счет компании, которую управлял Клод, сократился со 100 тысяч до 61 тысячи долларов. Мягкие решения ИИ-агента и его спорное бизнес-чутье компании явно не помогли.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. 3 человека погибли, 1 ранен в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил в воскресенье утром губернатор области Юрий Солюсер в своем МАКС-канале. Всего в ходе отражения массированной вражеской атаки были уничтожены более 150 беспилотников и ракет в 3 городах и 9 районах, отметил также губернатор. 600 украинских беспилотников летели с вечера субботы до 6:30 утра в воскресенье в сторону московского региона. Из них 201 уничтожен в московском регионе, сообщил утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем МАКС-канале. За ночь и утро воскресенья, примерно с 3 до 6 утра, по данным Собянина, ПВО уничтожило 132 дрона, пытавшихся атаковать Москву. 3 человека в районе МКАДа пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил также столичный градоначальник. Иран и Оман утвердили маршруты прохождения судов через Ормузский пролив, однако некоторые вопросы все еще обсуждаются. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ, заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает ТАСС. Ранее Багаи подчеркнул, что будущий договор между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия пролива. Этот вопрос зависит от действий Соединенных Штатов. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев взял верх над ирландцем Йеном Мачадо Герри и установил рекорд абсолютного бойцовского чемпионата UFC по количеству побед подряд – 17. Обладатель титула UFC в полусреднем весе впервые защитил пояс. Его бой против Герри возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии и закончился победой чемпиона единогласным решением судей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА. 3 человека пострадали в районе МКАД, сообщил мэр Собянин. 1 человек погиб и 7 ранено в разных районах Подмосковья. Это уже данные губернатора Воробьева. В Подольске загорелся склад Wildberries. В Каледино пострадавших там нет. Есть повреждения в других районах. Кроме того, при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли 3 человека. Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Это данные из сводки воздушных сил ВСУ. Основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. По данным украинских СМИ, в Киеве масштабные пожары. Минобороны России пока эту информацию не комментировала и данных не было. Армузский пролив станет американским, заявил Дональд Трамп. Президент США добавил, что Америка уже контролирует пролив, а в Тегеране назвали заявление безумным и добавили, что Армуз нельзя захватить. Кому адресованы эти заявления и на что могут они повлиять? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Итак, этой ночью массированная атака беспилотников произошла в Подмосковье. В Москве есть погибшие и раненые. И если судить по той информации, которая известна к этой минуте, то особенно сильные последствия в Московской и Ростовской областях. Все, что известно прямо сейчас, расскажет моя коллега Арина Жданова. Арин, тебе слово.
19: Здравствуйте. Да, довольно много сейчас сообщает глава Московской области Андрей Воробьев. От него известно, что он называет произошедшую ночную атаку одной из самых массированных за последнее время. Говорит, что сбили за ночь силы ПВО и средства РЭП 187 БПЛА и называют такую географию. Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменск, Чехово, Коломна, Кашир, Егорьевск. В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочное ранение в СНТ Лесной. Еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М2 и в поселке Железнодорожный. В Климовске ранен водитель грузового автомобиля. И в Раменском районе погиб 83-летний мужчина. Из повреждений в Подольске в результате попадания БПЛА, сообщает Андрей Воробьев, произошло возгорание склада компании «Wildberries» на территории индустриального парка «Каледина». В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие, и никто из них не пострадал. В Раменском муниципальном округе в Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами, и там же повреждено несколько жилых домов. А в Кашире повреждено новое здание отдела полиции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 3 утра до 6:30 было сбито 132 беспилотника, которые летели на Москву. А всего с вчерашнего вечера, с 20:00 по 6:30 утра было сбито 600 БПЛА, которые летели в сторону московского региона, из них было уничтожен 201 беспилотник, говорит Собянин. И сообщает о таком инциденте, что 3 человека были ранены в районе Московской кольцевой автодороги в результате атаки БПЛА. Где именно, он не уточняет. Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что этой ночью у них сбили 150 беспилотников, это довольно много, и погибли 3 человека. Основной удар, судя по последствиям, о которых сообщает глава региона, пришлись на Каменский район. Там задето и здание железнодорожного вокзала, и произошел пожар на птицефабрике, и в лесничестве тушат пожары. Но на Украине ночь тоже прошла крайне неспокойно. Вот украинские СМИ сообщают, что в Кривом Роге атакованы предприятия, есть погибшие и раненые, что в Киеве сейчас наблюдаются многочисленные пожары. А из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Но ждем сводку российского Минобороны, да, о том, каковы были цели
15: сегодня ночью. Да. Спасибо за информацию, моя коллега Арина Жданова. Я добавлю, что Wildberries подтвердила атаку на логистический объект компании в Подольске. На месте работают пожарные расчеты. И Росавиация сообщает, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский ночью работали с ограничениями. Сейчас они сняты. При этом временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов сейчас действует в Сочи и Геленджике. К другой теме. Армузский пролив нельзя захватить. Тегеране назвали безумным заявление Дональда Трампа, который пообещал, что пролив скоро станет американским. Выступая в полицейской академии Нью-Йорка, хозяин Белого дома сказал буквально следующее. «Довольно скоро, когда мы окончательно победим Иран, а он терпит серьезное поражение, я объявлю Ормузский пролив территорией США». По словам Трампа, США уже контролируют пролив. «Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим», — отметил он. В ответ замглавы иранского МИДа Казем Гарибаб Ади написал в соцсетях, что Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью. По словам дипломата, пока США не признают свое поражение и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду пролива. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
20: Мы наблюдаем очередной сеанс так называемого политического газлайтинга со стороны администрации Трампа, ну и лично американского президента. Он снова пытается убедить, и, во-первых, свой собственный электорат внутри Америки, ну и в целом международное сообщество, что он якобы контролирует ситуацию в рамках противостояния с Ираном, и даже в случае успеха сделает этот самый Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Честно говоря, действительно, определенные такие вайбы вспоминаются начало второй каденции Трампа, когда он переименовал Мексиканский залив залив Америки. Хоть никто за пределами Соединенных Штатов не стал свои карты перерисовывать. Сейчас, действительно, Иран показывает, что он контролирует ситуацию в рамках противостояния США. Чувствует себя довольно-таки уверенно на фоне истощения американских арсеналов ракет и на фоне того, что война с Ираном в рамках стратегии администрации Трампа де-факто зашла в тупик. То есть Трамп и его команда не знают, что делать. До выборов в США остается все меньше времени. Война непопулярна. Цены на топливо остаются высокими внутри Соединенных Штатов. А рейтинги у Трампа снова обновляют исторические минимумы. То есть в этой ситуации, конечно, возобновлять какие-то боевые действия, это вот просто подписывать смертный приговор своей же республиканской партии на предстоящих выборах. То есть здесь, конечно, Иран понимает, что время работает на него, и этой ситуацией пользуется. Поэтому, действительно, я думаю, что рано или поздно какое-то соглашение по Ормузскому проливу будет сформировано и подписано. Возможно, без прямого участия Соединенных Штатов. То есть это будет Иран-Оман, возможно, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия тоже поучаствуют в рамках этого соглашения. Ну и, конечно, скорее всего, Иран захоронит за собой контроль над проливом и возможность взимать что-нибудь в духе экологического сбора со всех судов, которые через пролив проходят. Ну, для Соединенных Штатов это будет грандиозное унижение, и Трамп, я думаю, это все заранее понимает. Поэтому пытается как-то медийно эту историю переиграть, заявить, якобы американцы победили, и завтра будут Ормузский пролив признавать территорией США. Хоть всем очевидно, что ничего из этого не случится, но Трамп, я думаю, надеется, что ему удастся хотя бы кого-то из американских избирателей обмануть, особенно среди тех, кто не следит внимательно за происходящим в Персидском заливе. И таким образом они будут полагать, что США действительно победили в этой войне, хотя всем очевидно, что они проигрывают.
15: Малик Дудаков, политолог-американист. Эмиратская нефтегазовая компания ADNOC сообщила, что в пятницу вечером ее судно было атаковано в Ормузском проливе. Пострадавших нет. Это уже третье нападение на суда Арабских Эмиратов менее чем за сутки. В Абу-Даби заявляют, что два предыдущих удара по судам нанес Иран. Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном 18 июня, больше не действует. Российский скиф – третий в мире. А в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП «Скиф» Ян Зубаевичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
21: Только на «Бизнес-ФМ».
15: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
22: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП «СКИФ», доктора физико-математических наук Яна Зубаевичуса, на «СКИФ» потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у «Скифа», кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубаевичус.
23: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский high-end photon source под Пекином. SKIF в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса SKIF, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
22: SKIF генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, часа SKIF-а будет использоваться при разработке новых лекарств.
23: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
22: Когда могут быть получены первые результаты работы SKIF, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
23: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, SKIF, Центр коллективного пользования, отражено, что SKIF будет работать не на себя. SKIF будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на SKIF со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
22: SKIF будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
23: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
22: По словам главного научного сотрудника ЦКП SKIF Яна Зубавичуса, одного только SKIF-а нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
21: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
2: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
21: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Мастер-план, ген-план, понятия которых постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой бизнес-ФМ обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана. Иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который... которая устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 18, днем сегодня до плюс 24, переменная облачность, но осадков не ожидается. Девять 17 в Москве, вы слушаете «Бизнес ФМ». Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известие. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
5: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам, ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно. Собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
6: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно будут все маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
5: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Суна, Лирия и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.
7: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Суно и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
5: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Падал новый Tinder. В Москве один из самых модных и популярных видов спорта – падл. Игра, похожая сразу и на бадминтон, и на большой теннис. Он развивает координацию, несет кардионагрузку, вырабатывает сосредоточенность и умение коммуницировать. А тот, кто равнодушен к спортивной составляющей, приходит на корт знакомиться. Ведь в падл играют пара на пару. На корте стеклянные стены и обтягивающая спортивная одежда. Любительская ракетка стоит от 5 до 8 тысяч. За профессиональную можно отдать в несколько раз больше. О затратах рассказывает москвичка Екатерина. Она занимается падлом около 2 лет.
8: По поводу экипировки, обязательно теннисные кроссовки. Более жесткие, специальная подошва, которая не скользит, держит стопу. Теннисные кроссовки в среднем это от 12 до 25 тысяч рублей. Это какой-то средний коридор хороших, качественных теннисных кроссовок. Ракетки большинство клубов выдает в аренду, либо бесплатно. Профессиональная ракетка стоит порядка 35-45 тысяч рублей. Начинающего есть масса недорогих версий от 5-8 тысяч рублей. Что касается одежды, да, ну, наверное, это просто может быть любая одежда, которая удобна, спортивная одежда. Сейчас, да, вокруг падала такой флёр, это такой новый Tinder, место для свиданий, и много мероприятий появляется в формате падл дейт, падл Tinder. Клубов сейчас много, то есть если пару лет назад, мне кажется, это было 2 клуба в Москве, сейчас я слышала, что порядка 150 кортов уже. В принципе, наверное, это еще недостаточное количество, судя по тому, какое количество людей заинтересовались этим видом спорта. Стоимость аренды кортов тоже варьируется. Но, наверное, в Москве сейчас от 2000 рублей и до 10 тысяч рублей за час. Тренер. Иногда это могут быть просто групповые тренировки, куда присоединяешься. Может быть, это индивидуальное занятие с тренером. Тогда это порядка в среднем так от 3,5 до 4,5 тысяч рублей в час.
4: Москвичка Екатерина. Также в столице летом работает множество бесплатных площадок для падала под эгидой Федерации и Москомспорта. Там есть групповые программы с тренером, мастер-классы для детей и мастер-классы для взрослых. Москвичи активно пользуются этой опцией. Однако после завершения теплого сезона придется переходить на закрытые коммерческие корты. Об их стоимости нам рассказали в Академии падала в Лужниках.
9: Стоимость закрытых кортов 10 тысяч рублей в час, стоимость открытых кортов 7 тысяч рублей в час и 8 тысяч рублей в час, соответственно, в зависимости от расположения. Если вам понадобится тренер, то сверху это 7 тысяч рублей.
4: Сколько нужно взять пример занятий, чтобы так вот освоиться?
9: В среднем я бы сказал, что несколько месяцев для того, чтобы адаптироваться нужно, если мы играем 2-3 раза в неделю. Ракетку можно будет специально арендовать у нас, как и мячи, но если вы занимаетесь тренером, то мячи предоставляет тренер.
4: То есть я очередь не жду на корте?
9: Мы заранее оговариваем время, и тренер уже будет на корте, корт забронирован для вас. В раздевалке у нас есть душ, полотенце. Мы также предоставляем на корт и предоставляем воду.
4: Это можно прям записаться, условно говоря, на завтра?
9: Если вас интересует закрытый корт, платно заранее записываться. За 2-3 дня хотя бы, исходя из того, что нагрузка очень высокая. Если вас интересует открытый корт и погода позволяет играть, то тут можно бронировать даже в день-день. На данный момент корты достаточно свободные.
4: По данным Озон, онлайн-продажи мячей и ракеток для падала в первые 6 месяцев этого года выросли в 5 раз, отмечало издание «Коммерсант». При этом продажи всех спорттоваров на маркетплейсе за этот период увеличились только вдвое. Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название «Нечто отличное», читай, иное, чем официальная культура того времени. Обещают погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа, ленинградская в Новой Голландии в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х советского классика. Рассказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов.
1: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на два города. Мы делаем этот фестиваль вместе с Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
4: Борис Куприянов. Организаторы называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнир и другие.
10: Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». В 1900 году в Германии в Дортмундском конструкторском бюро фирмы «Санитас» создали бытовое устройство.

0: слово «фен» стало иметь два значения – и альпийский ветер, и бытовой прибор. Имя нарицательное на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Московская область ночью подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. Один человек погиб, семеро пострадали. За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 беспилотников в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске, сообщил в МАКС-канале губернатор области Андрей Воробьев. Средства ПВО России за ночь сбили 822 украинских беспилотника, сообщает утром Минобороны России. Утром в воскресенье российская армия нанесла групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Также сообщили российские военные. Россияне в июле этого года потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей, что на 8,4% больше, чем месяцем ранее, подсчитала РИА Новости на основе данных агентства «Автостат». Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам второго летнего месяца выросли на 2%, в годовом выражении составили 122 100 единиц, а средневзвешенная цена одной новой машины в июле составила 3 510 000 рублей. Мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которая устанавливается под видом VPN. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Так, аферисты рассылают в кавычках приложение VPN, после установки которого они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похищать средства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего вечера, по данным мэра Собянина, на столицу летело 600 беспилотников. 3 человека пострадали в районе МКАД, 1 человек погиб и 7 ранено в разных районах Подмосковья. Это уже данные губернатора Воробьева. В Подольске загорелся склад Wildberries в Каледино, там пострадавших нет. Есть повреждения и в других районах. Кроме того, при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли 3 человека. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Вырос объем вложений в недвижимость. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Будут ли авторы честными? Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно. При этом собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Все подробности в эфире. Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетит в Москву в воскресенье. Почти все билеты на него раскуплены. Борт Syrian Airlines сейчас в небе, летит в столицу. Билеты на последующие рейсы продаются активно. Представительство авиакомпании в Москве, компания «Миланс», прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Пока высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится. Говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Это прежде всего касается тех людей, тех семей. У нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много. И в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер. Но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше. Но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость.
5: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей.

0: и у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка это была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс, скорее всего, будут родственники больше.
1: Дмитрий Арутюнов, часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые. Пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
2: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу, сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжают в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
3: А это как-то меняет ландшафт тур отрасли или нет?
2: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна. Там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья. Крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
1: Это был Александр Макарчан, гендиректор туристической сети «Розовый слон». Цена за место в эконом-классе на сирийский рейс почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайший рейс Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейса выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Тридцать 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
5: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
4: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
6: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
4: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой в опорном прыжке, затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоили эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 тысячных балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
9: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой ехала на этот чемпионат, не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Еле заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
8: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кор, Пирола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы-россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
10: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте, она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
8: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру. На Business FM. «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
11: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи, он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
7: Карьера на Business FM.
1: 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Вторая волна топливного кризиса.
7: Итоги недели.
1: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. Водители также отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
13: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
14: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
13: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
15: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего, необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
13: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
16: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автомобиль, новый округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
13: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Свадебная неразбериха.
7: Итоги недели.
1: Свадьба Криштиану Роналду и Джордины Родригес, которая обещала стать грандиозным событием, прошла тайно. И не там, где предполагалось. Подробнее Ольга Кашинская.
17: Из многочисленных утечек и инсайдов о свадьбе футбольной суперзвезды следовало, что торжество пройдет 8 августа на острове Мадейра, в родном городе Роналду, Фуншале. Венчаться пара должна была в кафедральном соборе в центре города, а затем предполагалось, что свадьба переместится в люксовый отель «Savoy Palace», находящийся неподалеку. Фигурировал в СМИ и список гостей. Среди них был весь цвет мирового спорта и шоу-бизнеса. Но ничего этого не случилось. 11 августа пара опубликовала у себя в соцсетях фотографию с обручальными кольцами. Местные СМИ пишут, что женились они в городе городе Кашкайш, неподалеку от Лиссабона, за закрытыми дверьми. Представители Роналду сообщили, что праздник был интимным и камерным. Все это, впрочем, также может оказаться неправдой. У собора на Мадейре, тем не менее, в обозначенное время собралась толпа фанатов футболиста. Но вместо Роналду с Джорджиной они увидели совсем другую пару. Сам спортсмен на эту новость в соцсетях отреагировал смеющимися эмодзи. Впрочем, почти все эти люди были туристами. Местным вероятность свадьбы на острове изначально верилась с трудом, рассказывает гид на Мадейре Максим Данич.
18: Да, свадьбы в Фуншале ждали. Но среди ожидавших вряд ли были португальцы и мадрианцы. Это были туристы. Но остров небольшой, поэтому местные жители, в том числе и я, мало верили, что свадьбу они будут играть именно здесь. В тот день, кстати, венчалась пара португальцев-эмигрантов из Франции. Ну а обсуждать именно в локальной островной прессе события начали вчера массово, уже после их настоящей росписи и свадьбы. Об этом они сами объявили в своих соцсетях. В принципе, это событие никак не повлияло на жизнь острова. Жизнь на острове как шла в медленном темпе, так и идет и сейчас. Местным, ну, Роналду и Роналду. Но мне писали пары с просьбой узнать, действительно ли будет проходить свадьба на острове. Хотели совместить свои личные мероприятия именно с этим событием. Я даже там пытался уточнить у родственников его узнать. Ну, в общем-то, все намекали на то, что свадьбы на Мадейре не будет.
17: Даже не подтвердившиеся слухи о свадьбе Роналду оживили турсектор острова. Продолжит жительница Фуншала, гид на Мадейре Ульяна Завьялова.
19: Те, кто знали, они пошли к этой церкви, а потом пошли к отелю. И несмотря на то, что у церкви они не увидели Роналду, они все равно пошли к отелю, который был заявлен как место для проведения. То есть там было как местные немного, так и туристы. Но туристов большинство.
20: Вообще отношение к Роналду на Мадейре, его там, наверное, боготворят?
19: Очень. Он как бог. Он гордость. В честь него назван аэропорт, музей, памятник. Многие люди едут на Мадейру только потому, что знают имя Роналду. Он когда прилетает, об этом знают все, потому что у него есть узнаваемый самолет, его джет серого цвета. Он приезжал в этом году один раз. С другой стороны, может быть, это совпадение или нет, ко мне как гиду больше стало сейчас запросов «покажите нам места детства Роналду». Их не существует, он уехал в 12 лет. Место, где он вырос, этот дом просто снесли. То есть никакого района, по сути, нет. Есть роддом, есть его памятник и музей. И современный дом, где он живет, когда останавливается здесь.
17: Изначально инсайды о свадьбе Роналду были крайне подробными. Природу этих сливов вычислить практически невозможно. Но часть из них была просто путаницей. Например, в списке гостей фигурировал россиянин, киберспортсмен Илья Манесси Осипов, который сейчас играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Он вроде бы подтвердил приглашение на стриме. Правда, сразу сказал, что прийти не сможет. Но позже стало понятно, что все это, очевидно, было сказано в шутку. В любом случае, такое стремление к приватности для звезд уровня Роналду совсем нетипично, рассуждает светский обозреватель издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Родина.
21: Во-первых, не все такие, как Джефф Безос и Лорен Санчес, которые трубили о своей свадьбе на весь мир. Есть знаменитости, которые хотят это сделать, оставить свадьбу для себя, для своих близких. И мне кажется, что Криштиану, у которого, по-моему, более 700 миллионов подписчиков в социальных сетях, я думаю, что человек просто вместе там со своей возлюбленной Джорджиной, с которой они 10 лет хотели, это событие устроить именно для себя, для своей семьи, для своих детей. Наоборот, все-таки вот известные люди, ну, не скрывают это, особенно когда такого уровня звезд. Это скорее некое такое вот исключение, но просто сейчас, видимо, это все вот пока они держат в тайне по своему собственному желанию. Хотя, опять же, вот людям такого уровня это делать очень сложно. И видите, только какие-то вбросы, вот это запутывание людей как-то помогает.
17: Впрочем, вполне вероятно, что позже мы увидим свежий номер одного из глянцевых изданий с Джорджиной на обложке и подробным рассказом о прошедшей свадьбе. Просто уже постфактум. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
22: Тест-драйв новой модели «Черен» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра метра 506 миллиметров. Высота 1 метр 701 миллиметр. Колесная база 2650. Это плюс 40 миллиметров. Багажник один в один, как у семерки. 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже. Буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
7: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 9 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Асардар Вликулиев. ВСУ за минувшие сутки атаковали Курскую область свыше 200 раз, в том числе с помощью 170 беспилотников. 32 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате атак погибших и пострадавших нет. Иран и Оман утвердили маршрут прохождения судов через Ормузский пролив, однако некоторые вопросы все еще обсуждаются. Об этом, как сообщил телеканал Пресс-ТВ, заявил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Ранее он подчеркнул, что будущий договор между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия пролива. Этот вопрос зависит от действий Соединенных Штатов. Швейцарские фермеры рискуют потерять больше 600 миллионов долларов из-за засухи, заявил глава местной ассоциации аграриев Маркус Риттер. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой, приводит его слова газета «Трибюн де Женев». Швейцарцы ожидают, что последствия этого кризиса скажутся на стоимости продуктов. Особенно подорожать могут картофель и сахарную свеклу. Самый дорогой тур с начала этого года продан за 3 миллиона рублей. На эту сумму двое жителей Магнитогорска отправятся на Мальдивы в декабре. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования туров и отелей Level Travel, на который ссылается ТАСС. По данным сервиса, 85% туров с чеком на сумму более миллиона рублей приходится на Турцию, 54%, и Мальдивы 31%, на Вьетнам приходится 8%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь. Курс.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего вечера, по данным мэра Собянина, на столицу летело 600 беспилотников. 3 человека пострадали в районе МКАД. 1 человек погиб и 7 ранено в разных районах Подмосковья. Это уже данные губернатора Воробьева. В Подольске загорелся склад Wildberries в Каледино. Пострадавших там нет. Кроме того, при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли 3 человека. Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Это данные сводки воздушных сил ВСУ. Вооруженные силы России, как заявили в Минобороны, ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ – третий в мире, а в России абсолютный лидер. Кто и как будет использовать новейшие российские синхротроны? Когда могут быть получены первые результаты его работы? Все подробности в эфире. Business FM. Массированная атака беспилотников произошла этой ночью. Есть погибшие и раненые. Особенно сильные последствия в Московской и Ростовской областях. В Ростовской за ночь сбили более 150 БПЛА. В 3 городах и 9 районах области погибло 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск, Шахтинске, где в результате атаки повреждения получило здание железнодорожного вокзала. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике. В Каменском лесничестве тушит пожар. В лесу повреждены частные дома. Над Подмосковьем дроны сбивали над 13 городами региона. Всего уничтожили почти 190 БПЛА. 132 из них летели на Москву. Погиб мужчина в Раменском. 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся и потом обрушился склад с медикаментами. В Подольске загорелся склад Wildberries в Каледино. В той стороне видно черные плотные клубы дыма, говорит житель Подольска Евгений.
2: Вижу два клуба дыма. Один на домодедовских складах, такой приличный. Другой на складах, где Каледино, по всей видимости, или в том районе. Тут определить сложно, потому что не очень далеко, не очень близко, поэтому где-то в той стороне. Да, сегодня всю ночь. Я живу в частном доме. Над нами летали, жужжали и взрывались где-то поблизости. Небо ясное, но дым валит.
3: Значит, летали всю ночь, да?
2: По-моему, с трех. И часов до пяти точно, может быть, даже часов там до полшестого. Мы проснулись. Пришлось спуститься со второго этажа на первый и там пытаться продолжать спать. Очень неприятная ситуация. Но, если не видеть столбы дыма, то такое ощущение, как будто ничего не произошло.
3: То есть дышать нетрудно, запах, гари?
2: Нет. Кто поблизости, я думаю, что это крайне неприятно. Потому что дымок-то явно на складах не полезный идет.
1: Житель Подольска Евгений. В Минобороны сообщили, что поразили оборонно-промышленное предприятие в Кривом Роге, сухогруз с оружием в порту Одессы, а также предприятие ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. В Киеве, как пишут украинские СМИ, многочисленные пожары. Также, по их данным, в Кривом Роге атаковано два предприятия. Один человек погиб, 13 получили ранения. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал бизнес-ФМ о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
5: Только на бизнес-ФМ.
1: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
23: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
24: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Хайнджи Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
23: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
24: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
23: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
24: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
23: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
24: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
23: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известие. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
17: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам, ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
4: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно будут все маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовой, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
17: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
6: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что что музыкантов ждет удар со стороны Суно и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
17: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
5: Реклама.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
10: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
5: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23-24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 21-м на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где, по оценкам «Текта Групп», за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компаний «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF Group и компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
1: 10:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Теме, кто в теме. Сегодня айфона запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус. Почему для них iPhone это роскошь, а Android нет? И почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон? Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перельчук.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
12: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Фишман Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
13: Евгений, здравствуйте.
12: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play, формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежной системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play — это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
13: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
12: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка. По этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
13: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, дадут послабление по Озону, потому что очень известная американская компания BlackRock – держатель акций Озона. Озонбанк – это отдельное юрлицо, но само приложение Озон трогать не будут. А что касается каких-то дальнейших негативных всяких действий зарубежных магазинов, они, конечно же, продолжатся. Но тут важно заметить, что это видит весь мир. И это вызовет то, что будет все больше появляться различных региональных магазинов. И я вот уверен, что в течение 3 лет появятся альтернативные магазины для Apple, различные, скажем так, региональные магазины приложений, которыми смогут управлять те или иные государства, что там были приложения те, которые важны для того или иного государства. В противном случае Apple просто потеряет очень большой рынок, потому что, опять-таки, весь мир знает, что если вы вдруг становитесь неугодны, даже ваши приложения удаляют из магазинов частных, прошу заметить, компаний.
12: Как вы думаете, заставит ли пользователи Apple эта ситуация, которая явно имеет тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android? Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
13: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple – люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно-элитному кружку. Но сейчас же Apple, последние уже, ну, лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализуется всякое длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Вообще само понятие бренда. Бренд же это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
12: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, ну, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
13: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
12: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
13: Это не замороченная, это нормально работает. В целом вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме. При переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным. Это нормальная процедура. Перенос там занимает какие-то часы.
12: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
13: Apple пошло на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать. Мы это уже видели с Apple, что они сначала от Type-C отказывались, потом в итоге согласились. Потом была какая-то история европейская, связанная с ремонтопригодностью. Там тоже определенные шаги Apple уступки делают.
12: Все-таки в горизонте нескольких лет российские пользователи вряд ли начнут только отказываться от iPhone в пользу Android или там китайских, то и российских платформ. Или все же дело привычки настолько сильное, что пока Apple совсем не заблокирует и в России от него не откажутся. Или мы можем представить какой-то гибридный вариант, когда, например, iPhone может только звонить и фотографировать, при этом пользователь носит с собой второй телефон на андроиде.
13: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старой памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будет приложение, которое разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будут работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. Кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android. Сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
12: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
13: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple и Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше. Удобство Android лучше, но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
12: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
13: Спасибо. Всего доброго.
7: Business FM. С теми, кто в теме.
1: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
7: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
15: Французский кавалерийский генерал Гастон Агюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Квинкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой, ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильны зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
7: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо услышать.

0: Для Financial Times. 53% опрошенных заявили об ухудшении финансового положения, 26% респондентов изменений в своих финансах не заметили, а 21% считает, что их ситуация в материальном отношении стала лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массированной атаке подверглись ночью Москва и Подмосковье. С вечера субботы, по данным мэра Собянина, на столицу летело 600 БПЛА. 3 человека пострадали в районе МКАД. По данным губернатора Воробьева, 1 человек погиб и 7 ранено в разных районах Подмосковья. В Подольске загорелся склад Wildberries. В Каледино там пострадавших нет. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. И это на 46% больше год-году. Вырос объем вложений в недвижимость. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. У россиянки теперь 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, и оно пройдет сегодня. Подробности в эфире. Business FM. Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетел в Москву в воскресенье. Все билеты на него раскуплены, продажи на последующие рейсы идут активно. Пока рейс будет одним в неделю по воскресеньям. Но представительство Syrian Airlines в Москве, компания «Миланс», прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туроператоры России. Но в любом случае это позитивная новость. Мы раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка какая-то была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс, скорее всего, будут родственники больше.
2: Дмитрий Арутюнов. Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
4: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу, сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
5: А это как-то меняет ландшафт тур отрасли или нет?
4: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна. Там очень много экскурсионных памятников раннего Средневековья и позднего Средневековья. Крепости. Они в хорошем состоянии. Как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
2: Александр Макарчан, вице-президент.

0: Альянс турагентств России. Цена за место в эконом-классе на сирийский рейс стоит почти 30 тысяч рублей. Билеты на ближайший рейс Syrian Airlines можно приобрести в сервисе Яндекс.Путешествия за 33,5 тысячи рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Cham Wings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны подписали меморандум о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. Тридцать три квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
2: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
1: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
3: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%, то есть порядка 40-50 тысяч долларов. Это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
1: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой в опорном прыжке, затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоили эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть, но вдруг ситуация поменялась. За 3 дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали, Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали 2 главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 тысячных балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала 5-й результат. Коллега Альберт Страдубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
6: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное напряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
5: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы-россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и 2 бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. 5-я на брусьях и в опорном прыжке, 7-я в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
7: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, стало заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
5: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Доминиканская песо стала единственным платежным средством в Доминиканской Республике в 1947 году, хотя в обращение было введено столетием ранее. Более 30 лет, начиная с 1905 года, официальным инструментом расчетов в стране был американский доллар, а потом еще 10 лет доллар и песо обращались параллельно. Валюты. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
8: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
9: Другим наука на Бизнес FM.
0: 10:46 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса.
9: Итоги недели.
0: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. Водители также отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
10: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
11: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
10: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес FM председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
12: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
10: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НПЗ.
13: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
10: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Свадебная неразбериха.
9: Итоги недели.
0: Свадьба Криштиану Роналду и Джордины Родригес, которая обещала стать грандиозным событием, прошла тайно. И не там, где предполагалось. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Из многочисленных утечек и инсайдов о свадьбе футбольной суперзвезды следовало, что торжество пройдет 8 августа на острове Мадейра, в родном городе Роналду, Фуншале. Венчаться пара должна была в кафедральном соборе в центре города, а затем предполагалось, что свадьба переместится в люксовый отель «Savoy Palace», находящийся неподалеку. Фигурировал в СМИ и список гостей. Среди них был весь цвет мирового спорта и шоу-бизнеса. Но ничего этого не случилось. 11 августа пара опубликовала у себя в соцсетях фотографию с обручальными кольцами. Местные СМИ пишут, что женились они в городе Кашкайш, неподалеку от Лиссабона, за закрытыми дверьми. Представители Роналду сообщили, что праздник был интимным и камерным. Все это, впрочем, также может оказаться неправдой. У собора на Мадейре, тем не менее, в обозначенное время собралась толпа фанатов футболиста. Но вместо Роналду с Джорджиной они увидели совсем другую пару. Сам спортсмен на эту новость в соцсетях отреагировал смеющимися эмодзи. Впрочем, почти все эти люди были туристами. Местным вероятность свадьбы на острове изначально верилась с трудом, рассказывает гид на Мадейре Максим Данич.
15: Да, свадьбы в Фуншале ждали. Но среди ожидавших вряд ли были португальцы и мадрианцы, это были туристы. Но остров небольшой, поэтому местные жители, в том числе и я, мало верили, что свадьбу они будут играть именно здесь. В тот день, кстати, венчалась пара португальцев-эмигрантов из Франции. Но обсуждать именно в локальной островной прессе события начали вчера массово, уже после их настоящей росписи свадьбы. Об этом они сами объявили в своих соцсетях. В принципе, это событие никак не повлияло на жизнь острова. Жизнь на острове как шла в медленном темпе, так и идет и сейчас. Местным, ну, Роналду и Роналду. Но мне писали пары с просьбой узнать, действительно ли будет проходить свадьба на острове. Хотели совместить свои личные мероприятия именно с этим событием. Я даже там пытался уточнить у родственников его узнать. Ну, в общем-то, все намекали на то, что свадьбы на Мадейре не будет.
14: Даже не подтвердившиеся слухи о свадьбе Роналду оживили турсектор острова. Продолжит жительница Фуншала, гид на Мадейре Ульяна Завьялова.
16: Те, кто знали, они пошли к этой церкви, а потом пошли к отелю. И несмотря на то, что у церкви они не увидели Роналду, они все равно пошли к отелю, который был заявлен как место для проведения. То есть там было как местные немного, так и туристы. Но туристов большинство.
17: Вообще отношение к Роналду на Мадейре, его там, наверное, боготворят?
16: Очень. Он как бог. Он гордость. В честь него назван аэропорт, музей, памятник. Многие люди едут на Мадейру только потому, что знают имя Роналду. Он когда прилетает, об этом знают все, потому что у него есть узнаваемый самолет, его джет серого цвета. Он приезжал в этом году один раз. С другой стороны, может быть, это совпадение или нет, ко мне как гиду больше стало сейчас запросов «покажите нам места детства Роналду». Их не существует, он уехал в 12 лет. Место, где он вырос, этот дом просто снесли. То есть никакого района, по сути, нет. Есть роддом, есть его памятник и музей. И современный дом, где он живет, когда останавливается здесь.
14: Изначально инсайды о свадьбе Роналду были крайне подробными. Природу этих сливов вычислить практически невозможно. Но часть из них была просто путаницей. Например, в списке гостей фигурировал россиянин, киберспортсмен Илья Манесси Осипов, который сейчас играет за саудовскую команду по CS2 Team Falcons. Он вроде бы подтвердил приглашение на стриме. Правда, сразу сказал, что прийти не сможет. Но позже стало понятно, что все это, очевидно, было сказано в шутку. В любом случае, такое стремление к приватности для звезд уровня Роналду совсем нетипично, рассуждает светский обозреватель издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Родина.
18: Во-первых, не все такие, как Джефф Безос и Лорен Санчес, которые трубили о своей свадьбе на весь мир. Есть знаменитости, которые хотят это сделать, оставить свадьбу для себя, для своих близких. И мне кажется, что Криштиану, у которого, по-моему, более 700 миллионов подписчиков в социальных сетях, я думаю, что человек просто вместе там со своей возлюбленной Джорджиной, с которой они 10 лет хотели, это событие устроить именно для себя, для своей семьи, для своих детей. Наоборот, все-таки вот известные люди, ну, не скрывают это, особенно когда такого уровня звезд. Это скорее некое такое вот исключение, но просто сейчас, видимо, это все вот пока они держат в тайне по своему собственному желанию. Хотя, опять же, вот людям такого уровня это делать очень сложно. И видите, только какие-то вбросы, вот это запутывание людей как-то помогает.
14: Впрочем, вполне вероятно, что позже мы увидим свежий номер одного из глянцевых изданий с Джорджиной на обложке и подробным рассказом о прошедшей свадьбе. Просто уже постфактум. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Прямо сейчас.
0: ВСУ ударили по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области. Погибла женщина, 9 человек пострадали, сообщил в РИО губернатора Шуваев. Все подробности в ближайшем выпуске новостей.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием «профессионально важные качества». Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
9: Карьера на Business FM. Кто надо, услышал.
20: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
9: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулий. ВСУ ударили по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. Один человек погиб, 9 ранены, сообщил в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали Курскую область свыше 200 раз, в том числе с помощью 170 беспилотников. 32 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате атак погибших и пострадавших нет. Россияне в июле текущего года потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей, что на 8,4% больше, чем месяцем ранее, подсчитала РИА Новости на основе данных агентства «Автостат». Продажи новых легковых автомашин в России по итогам второго летнего месяца выросли на 2% в годовом выражении и составили 122 100 единиц, а среднеизвешенная цена новой машины в июле составила 3 миллиона 510 тысяч рублей. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала надзорные мероприятия по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе, сообщили РИА Новости в прокуратуре. Поводом для проверки стали публикации в СМИ сообщения проекта по изучению касаток ФЕРОП о массовом преследовании животных туристическими катерами. Двукратная олимпийская чемпионка, американка Кейт Дуглас, побила мировой рекорд дважды за сутки. В субботу Дуглас на чемпионате Тихоокеанского региона установила мировой рекорд плавания на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 23,49 секунды. В ночь на воскресенье американка на этой же дистанции показала результат 23,19 секунды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Москва и Подмосковье ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего вечера, по данным мэра Собянина, на столицу летело 600 беспилотников. 3 человека пострадали в районе МКАД. По данным губернатора Воробьева, 1 человек погиб и 7 ранено в разных районах Подмосковья. В Подольске загорелся склад «Вайлдберриз». Там пострадавших нет. Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты, следует из сводки воздушных сил ВСУ. В Минобороны России сообщили, что вооруженные силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу, а также в Кременчуге, металлургическому комбинату в Кривом Роге, и поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Абсолютный лидер в России, третий в мире. О том, кто и как будет использовать новейшие российские синхротроны, а также когда могут быть получены первые результаты его работы, Бизнес FM рассказал главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус. Подробности в ближайшем эфире Бизнес FM. Массированная атака беспилотников произошла этой ночью. Есть погибшие и раненые. Особенно сильные последствия в Московской и Ростовской областях. Над Подмосковьем дроны сбивали над 13 городами региона. Всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. В Раменском погиб мужчина, 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся, а потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Загорелся склад «Вайлдберриз» в Каледино. В той стране видны черные плотные клубы дыма, говорит житель Подольска Евгений.
2: Вижу 2 клуба дыма. Один на домодедовских складах, такой приличный. Другой на складах, где Каледино, по всей видимости, или в том районе. Тут определить сложно, потому что не очень далеко, не очень близко, поэтому где-то в той стороне. Да, сегодня всю ночь. Я живу в частном доме. Над нами летали, жужжали и взрывались где-то поблизости. Небо ясное, но дым валит.
3: Значит, летали всю ночь, да?
2: По-моему, с 3. И часов до 5 точно, может быть, даже часов там до 5:30. Мы проснулись. Пришлось спуститься со 2-го этажа на 1-й и там пытаться продолжать спать. Очень неприятная ситуация. Но, если не видеть столбы дыма, то такое ощущение, как будто ничего не произошло.
3: То есть дышать нетрудно, запах, гари?
2: Нет. Кто поблизости, я думаю, что это крайне неприятно, потому что дымок-то явно на складах не полезный идет.
0: Жизнь. Житель Подольска Евгений в Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб один человек, и 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА, погибло 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждения получило здание железнодорожного вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: ВПЛА очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди, это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
6: В области какие-то еще важные объекты поражены?
1: Есть поражения по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
0: Вера Южанская. В Минобороны сообщили, что поразили оборонно-промышленное предприятие в Кривом Роге, сухогруз с оружием в порту Одессы, а также предприятие ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. В Киеве, как пишут украинские СМИ, многочисленные пожары. В Кривом Роге один человек погиб, 13 получили ранения. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, их задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал бизнес-ФМ о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
22: Только на бизнес-ФМ.
0: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
23: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс в новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
24: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Hainzhi Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
23: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
24: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
23: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
24: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов, и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
23: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
24: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму, контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов. Машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
23: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известие. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
14: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях и треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам, и треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
4: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые тесно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольные маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
14: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
5: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Суно и всех этих роботов, которые генерируют и музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
14: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
22: Реклама.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Пэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
11: Девелоперские проекты все реже развиваются по линейной схеме «бриф», «концепция», «проект», «реализация». Все чаще это живой процесс, где бюджеты, сроки, продуктовая стратегия и так далее меняются уже после старта работы, говорят архитекторы. По наблюдениям сооснователя архитектурной студии «Дот-бюро» Надежды Чедович, благоустройство особенно чувствительно к изменениям, поскольку находится на стыке архитектуры, инженерии, городских требований, экономики строительства и пользовательского опыта. По словам собеседницы «Бизнес FM», полностью избежать изменений невозможно. И сегодня вопрос лишь в том, насколько проект готов их выдержать. Ответом на существующие вызовы стал управленческий принцип, предполагающий разделение ландшафтных проектов на неизменяемое ядро и гибкую оболочку. Такая практика становится характерной для многих архитектурных команд и постепенно превращается в четкий отраслевой стандарт. Надежда Чудович называет его 4 ключевых принципа. Стоит определять неизменяемое ядро еще до начала проектирования и разделять элементы на критичные и адаптируемые. Скажем, относительно безболезненно могут корректироваться материалы, ассортимент растений, отдельные малые архитектурные формы, а вот компенсировать потерю пешеходной логики или разрушение общественных сценариев гораздо сложнее. Еще важно заранее проектировать несколько сценариев благоустройства и, наконец, рассматривать согласование просто как часть архитектурной работы. Коллеги Надежды Чудович в принципе с подходом согласны и говорят, что теперь надо бы научить девелоперов не формировать техзадания до появления в проекте архитектора, не закладывать максимальный функционал без привязки к деньгам и правильно делить благоустройство на твердое ядро и гибкую оболочку. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Business FM.
0: 11:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Теме, кто в теме. На этот раз романтическая тема. О том, как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстраций и помогает ли изоляция отечественного рынка российским авторам. Мы поговорили с авторами фэнтези, право на перевод которого уже проданы в 5 стран. Права на перевод которой уже проданы в 5 стран Алисы Джукич и Каролины Харит.
22: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
14: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем романтическую тему «Неожиданное событие на книжном рынке». Недавно стало известно, что западные издательства купили права на перевод еще не написанного романа российских авторов. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Такой внезапный успех обсудим с авторами фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайер», писательницей Алисой Джукич и художницей Каролиной Харит. Каролина, Алиса, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Спасибо.
14: Насколько я знаю, книга «Фатум Гайер» еще не вышла в печать. Как получилось, что они еще до выхода узнали зарубежное издательство? Каролина, вам слово.
12: Благодаря соцсетям, как это сейчас активно работает, зарубежная аудитория подключилась очень быстро и как раз-таки стали получать очень много просьб сделать комикс и сделать книгу. И потом так вот закрутилось, завертелось. Они вообще в восторге. Зарубежная аудитория очень ждала. Они, как и русская аудитория, очень рады.
14: А на каком этапе сейчас находится работа над романом?
13: Тут, наверное, отвечу я. Сейчас готово у нас 136 страниц. Они полностью написаны и даже вычитаны. Это 5 авторских листов.
12: Если говорить про иллюстрации, то сейчас идет разработка обложки и готово 4 иллюстрации из 8-9.
14: То есть вот до выхода книги в свет остается примерно...
13: Месяца 4. Я думаю, не раньше, чем декабрь-Новый год будет выпуск книги.
14: Расскажите, Алиса и Каролина, почему решили создавать эту книгу совместно? И какую роль во всем этом сыграли соцсети?
13: Все случилось случайно. Я, как и все миллионные зрители Каролины, чисто случайно видела это все в ТикТок и влюбилась в ее работы. Они настолько меня поразили, что в какой-то момент прям вот все вот мне, знаете, внутри забурлило, и мне так загорелось написать что-то подобное, потому что мне настолько откликнулся ее лор, ее подача прекрасных персонажей, ее лиричность, что я набралась храбрости и пошла искать в социальных сетях ник Каролины. Я была уверена, что она не русский художник. В итоге написала в одной из социальных сетей, причем написала на английском языке, hello и так далее. Я не просилась коллаб, я просто пришла выразить огромную любовь и благодарность к тому, что она сделала такое качественное, красивое творчество. И в самом низу написала: когда-нибудь, возможно, я использую вайб вот ваших персонажей для написания книги. Ни в коем случае не копируя, ни на что не претендуя, просто вот используя какие-то готические вайбы Шута и Королевы. Все это написано было на ломаном английском. И я даже была уверена, что мне не ответят.
12: Для меня это тоже был шок. Я открываю, и мне пишет Алиса Друкич на английском.
14: Каролина, вы знали, да, о творчестве Алисы до личного знакомства? И, ну,
12: да, я вообще очень давно читаю фэнтези. У меня есть топ любимых русских авторов. Алиса туда входит. Ситуация забавная. Очень многие думают, что я англоязычный блогер, художник.
14: Из этого тогда вытекает мой следующий вопрос. Каролина, к вам. Правильно ли понимать, что значительная часть вашей аудитории, если не больше, это как раз англоязычные или даже, может быть, из других стран пользователи?
12: Да. Вообще аудитория очень разнообразная. Я не думала, что пойдет в такой-то масштаб, потому что очень много российских пользователей, очень много ребят из Бразилии, из Португалии, из США. То есть, действительно, очень разнообразная аудитория. Для меня это тоже стало неожиданностью.
14: А часто ли вы коммуницируете со своей аудиторией лично?
12: Вообще, первое время я хотела всем-всем отвечать. Для меня это было очень ценно, чтобы со всеми поговорить, всем сказать спасибо за поддержку. Сейчас, конечно, так в полной мере не получается, но я постоянно с ними на связи. У меня уже появились друзья, ребят, которые с самого начала меня поддерживали. Мы постоянно держим связь. Поэтому коммуникации, конечно, есть из-за того же самого английского, но пока я с ними общаюсь, конечно, обучение английскому проходит намного быстрее. Так что все хорошо.
14: Алиса, следующий мой вопрос к вам. Вы работаете в жанре романтического dark fantasy, если я правильно понимаю. Скажите, как вы сами определяете этот жанр и почему, на ваш взгляд, он сейчас откликается у аудитории и почему он популярен?
13: Я думаю, он откликается сейчас у аудитории, потому что в какой-то момент это стало модно. Это было модно лет 10 назад, и вот эта мода вернулась. Я начинала писать, когда это входило только в моду. Поэтому тут либо повезло, либо просто я попала в ногу с тем, что откликалось у меня внутри, и то, что откликалось на данном этапе публики. Почему dark? Потому что на этих историях есть такой мрачный налет готики викторианской эпохи, горгулий на крышах. Вот такого вайба.
14: Как раз про готику мой вопрос следующий, Каролина, к вам. Кем вы вдохновлялись с точки зрения визуальной эстетики и кто служил вашими референсами? Мне показалось, ну вот на первый взгляд, что, возможно, эстетика Тима Бёртона на это оказала какое-то влияние. Может быть, кто-то еще.
12: Я выросла с мыслью, что мне нравится графика и мне нравится вся мрачная эстетика, поэтому мне нравится как раз-таки творчество Алисы. Мы синхронизировались именно на этой почве. Тим Бёртон — это один из тех, кто меня вдохновляет. Также это, конечно, автор манги «Берсерк» Кентаро Миура. Это мой эталон. Если честно, конечно, в будущем создам что-то свое, комикс, вдохновившись этими людьми, это будет просто прекрасно. Но вы все правильно предположили. Тим Бёртон — один из них.
14: Если говорить о заработке, права на перевод проданы за $250,000. Какие у вас договоренности с издательством на этот счет?
13: Ну, конечно, мы получим какую-то часть от этой суммы. Нам должен быть будет процент. Ну и, как обычно, платят роялти. Пока всем довольны.
14: Алиса, вы
10: не скрываете, что написание книг – это не единственное, чем вы занимаетесь. Вы также зарабатываете на жизнь как бьюти-мастер. Знают ли ваши клиенты, что вы писательница?
13: Да, знают. У меня бывают такие вещи, как сборы невест в разных городах. И когда я захожу, эти невесты стоят с моими книгами и верещат от восторга. И иногда мне вообще кажется, что меня покупают только потому, что я подписала им книги.
10: Каролина, вы живете в Пензе. Алиса, вы в Белгородской области. Вот после этого внезапного, или не внезапного, но тем не менее очень громкого успеха, не думали ли вы перебраться куда-то ближе к издательствам, к участникам рынка, в одной из столиц, например?
13: Я задумывалась в планах, ну, не то, что прям в ближайших, потому что я мама, у меня ребенок идет в первый класс в этом году. Безусловно, дергать его сразу со школы для детей – это большой стресс. Поэтому, ну, дай бог, все сложится. И годика так через 3, как раз, когда ребеночек будет переходить в среднюю школу, если будут возможности, я бы с удовольствием переехала в более крупную столицу для того, чтобы быть близко к издательству, постоянно не мотаться в командировке, а находиться, как говорится, под боком и сразу решать все проблемы здесь и сейчас.
10: Каролина, а вы?
12: На данном этапе жизни я бы не хотела переезжать в более крупный город. Мне нравятся небольшие, спокойные, уютные города. Москва очень-очень быстрая для меня, я все-таки довольно медлительная.
10: В условиях определенной изоляции российского рынка от мирового после 22 года сейчас вроде бы должно быть меньше конкуренции с зарубежными авторами. Помогает ли это российским писателям, художникам или наоборот? Как вы думаете?
13: Я думаю, что помогает, потому что если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы в свое время просто бы даже не попала в издательство. Поэтому в какой-то степени это действительно помогло найти новые имена.
12: Я тут с Алисой согласна. Я уже давно говорю, что у нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
14: Спасибо за интересную беседу. Это были авторы фэнтези Фатум Гайер, писательница Алиса Джукич и художница Каролина Харид.
22: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Алисой Джукич и Каролиной Харид беседовала Ольга Кашинская. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
22: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
22: Деньги к деньгам на Business FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
16: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
22: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM.
9: Новости. Коротко.
17: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Утром в воскресенье российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающим заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Краевом Роге, сообщила Минобороны России. В Домодедове локализован пожар на загоревшихся в результате атак беспилотников складах. Об этом сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева, передает Интерфакс. Зафиксировано обрушение склада на площади 56 тысяч квадратных метров, написала также Хрусталева в Максканале. По ее словам, к ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники. Центр избирком России и окружные избирательные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Верховный суд России 17 августа рассмотрит апелляционную жалобу партии «Родина» на решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах Госдумы. Как уточнили в Верховном суде, апелляционная жалоба «Яблоко» будет рассмотрена на этом же заседании. В выборах в текущем году участвует 11 политических партий. Мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которая устанавливается под видом VPN. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Так, аферисты рассылают приложение VPN, после установки которого они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение,

0: Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости. В королевстве это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, и пройдет оно сегодня. Подробности в эфире «Бизнес FM». Первый с момента свержения Асада рейс из Сирии в Россию прилетел в Москву в воскресенье. Все билеты на него были раскуплены, продажи на последующие рейсы идут активно. Пока рейс будет одним в неделю по воскресеньям, но представительство Syrian Airlines в Москве компания «Миланс» прорабатывает вопрос об увеличении числа рейсов. Высокий спрос обеспечивает родственные связи российских граждан с сирийскими. Таких немало, и они ждали, когда авиасообщение возобновится, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
1: Это прежде всего касается тех людей, тех семей, у нас их очень много, где, например, отец сириец, мать русская. Таких семей у нас очень много, и в свое время, если помните, когда начинался этот конфликт, даже специальные борта посылали в Сирию, чтобы их привезти в Россию, в более безопасное место. Но я не думаю, что на данном этапе это будет иметь массовый характер, но какие-то отдельные туристы, безусловно, поедут, воспользуются этим рейсом. Хорошо, что у нас появляется их больше, но пока это не та задача и не то, чего просили и ждут туристы. Операторы России. Но в любом случае это позитивная новость.
2: Раскупили быстро, наверное, потому что, я думаю, есть какие-то специальные чаты для людей, у которых есть родственники в Сирии, друзья, знакомые, которые давно ждали вот этого рейса, чтобы можно было обратно прилететь. Плюс, я думаю, что наверняка какая-то была приятная стоимость для начала продажи этого рейса. Что касается в одном направлении туризма, я не думаю, что это будет туристический рейс, скорее всего, будут родственники больше.
0: Дмитрий Арутюнов. Часть борта – это люди, которые летят в Москву с бизнес-предложениями. Туристические связи практически нулевые пока, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
3: Безусловно, к чистому туризму, познавательному, экскурсионному или пляжному, вы знаете, что Сирия выходит большой частью на Средиземное море, никакого отношения эти рейсы иметь не будут. Кто сейчас летает на рейсах из Сирии в Россию? В основном это люди с бывшим российским или нынешним российским гражданством. Там очень много российских женщин, которые вышли замуж за студентов сирийских, которые учились в вузах Российской Федерации. Да, кстати, еще и Советского Союза. И такие есть. Естественно, их дети, их родственники. Примерно там 60% рейса. Остальное это люди, которые летят по бизнесу, сирийские граждане и российские граждане, которые выстраивают какие-то бизнес-связи между странами. Ну, естественно, люди, которые каким-то образом вот из соседних стран, там рядом много стран, где нет прямых рейсов, тот же Ливан. Очень много граждан Ливана приезжает в Сирию, чтобы улететь в Россию. Юг Турции тоже, там ближайшие города тоже летят из Сирии, потому что им достаточно далеко добираться до Стамбула, им проще в Сирию приехать.
4: А это как-то меняет ландшафт тур отрасли или нет?
3: Естественно, налаживаются торговые отношения. Я думаю, как только в Сирии наступит мир, полетят уже обычные туристы. Ведь они летали и в Ливан, давайте честно, и в Сирию. Летали самые обычные туристы. Что такое Сирия? Это очень древняя страна. Там очень много экскурсионных памятников раннего средневековья и позднего средневековья. Крепости. Они в хорошем состоянии, как такой крестоносцы строили эти крепости. Это людям интересно, и они поедут. Но это дело некоторого будущего. Как только там на Ближнем Востоке будет мир, спрос туда есть.
0: Александр Макарчан, гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса турагентств России. Как сообщил Минтранс, Сирия стала 37-й страной с прямым авиасообщением с Россией. Цена за место в эконом-классе на сирийский рейс почти 30 тысяч рублей. Прямое авиасообщение между Сирией и Россией остановили 8 декабря 2024 года после свержения Асада и прихода к власти нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпания Syrian Air и Chamwings. Ранее в Министерстве высшего образования Сирии сообщили, что страна обсудила с Россией возобновление работы русского дома в Дамаске. 9 августа глава ведомства встретился в Дамаске с замом руководителя Россотрудничества. Еще раньше страны меморандум подписали о будущем российских военных баз в Арабской Республике. Они станут центрами совместной военной подготовки. 33 квадратных метра, но на Пхукете.

0: Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя, рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
2: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
1: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
3: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%, то есть порядка 40-50 тысяч долларов. Это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
1: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой в опорном прыжке, затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоили эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За 3 дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали 2 главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала 5-й результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
6: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. Нервотрепкой приехала на этот чемпионат не выспавшийся. Судей здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии. Так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
5: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и 2 бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. 5-я на брусьях и в опорном прыжке, 7-я в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
7: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
5: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
11: Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к очевидно неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит. Поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
11: Другим наука на Бизнес FM.
0: 11:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса.
11: Итоги недели.
0: Даже в Москве вновь появились очереди на заправках, а ценники поползли вверх. Водители также отмечают, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
13: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
14: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
13: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес FM председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
15: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на Евро-3, Евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
13: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
16: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автономный округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
13: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Свадебная неразбериха.
17: Итоги недели.
0: Свадьба Криштиану Роналду и Джардины Родригес, которая обещала стать грандиозным событием, прошла тайно. И не там, где предполагалось. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Из многочисленных утечек и инсайдов о свадьбе футбольной суперзвезды следовало, что торжество пройдет 8 августа на острове Мадейра в родном городе Роналду, Фуншале. Венчаться пара должна была в кафедральном соборе в центре города, а затем предполагалось, что свадьба переместится в люксовый отель «Savoy Palace», находящийся неподалеку. Фигурировал в СМИ и список гостей. Среди них был весь цвет мирового спорта и шоу-бизнеса. Но ничего этого не случилось. 11 августа пара опубликовала у себя в соцсетях фотографию с обручальными кольцами. Местные СМИ пишут, что женились они в городе Кашкайш, неподалеку от Лиссабона, за закрытыми дверьми. Представители Роналду сообщили, что праздник был интимным и камерным. Все это, впрочем, также может оказаться неправдой. У собора на Мадейре, тем не менее, в обозначенное время собралась толпа фанатов футболиста. Но вместо Роналду с Джорджиной они увидели совсем другую пару. Сам спортсмен на эту новость в соцсетях отреагировал смеющимися эмодзи. Впрочем, почти все эти люди были туристами. Местным вероятность свадьбы на острове изначально верилась с трудом, рассказывает гид на Мадейре Максим Данич.
19: Да, свадьбу в Фуншале ждали. Но среди ожидавших вряд ли были португальцы и мадрианцы, это были туристы. Но остров небольшой, поэтому местные жители, в том числе и я, мало верили, что свадьбу они будут играть именно здесь. В тот день, кстати, венчалась пара португальцев-эмигрантов из Франции. Ну а обсуждать именно в локальной островной прессе события начали вчера массово, уже после их настоящей росписи свадьбы. Об этом они сами объявили в своих соцсетях. В принципе, это событие никак не повлияло на жизнь острова. Жизнь на острове как шла в медленном темпе, так и идет и сейчас. Местно, ну, Роналду и Роналду. Но мне писали пары с просьбой узнать, действительно ли будет проходить свадьба на острове. Хотели совместить свои личные мероприятия именно с этим событием. Я даже там пытался уточнить, у родственников его узнать. Ну, в общем-то, все намекали на то, что свадьбы на Мадейре не будет.
18: Даже не подтвердившиеся слухи о свадьбе Роналду оживили турсектор острова. Продолжит жительница Фуншала, гид на Мадейре Ульяна Завьялова.
20: Те, кто знали, они пошли к этой церкви, а потом пошли к отелю. И несмотря на то, что у церкви они не увидели Роналду, они все равно пошли к отелю, который был заявлен как место для проведения. То есть там было как местные немного, так и туристы. Но туристов большинство.
21: Вообще отношение к Роналду на Мадейре, его там, наверное, боготворят?
20: Очень. Он как бог. Он гордость. В честь него назван аэропорт, музей, памятник. Многие люди едут на Мадейру только потому, что знают имя Роналду. Он когда прилетает, об этом знают все, потому что у него есть узнаваемый самолет, его джет серого цвета. Он приезжал в этом году один раз. С другой стороны, может быть, это совпадение или нет, ко мне как гиду больше стало сейчас запросов «покажите нам места детства Роналду». Их не существует, он уехал в 12 лет. Место, где он вырос, этот дом просто снесли. То есть никакого района, по сути, нет. Есть роддом, есть его памятник и музей. И современный дом, где он живет, когда останавливается здесь.
18: Изначально инсайды о свадьбе Роналду были крайне подробными. Природу этих сливов вычислить практически невозможно. Но часть из них была просто путаницей. Например, в списке гостей фигурировал россиянин, киберспортсмен Илья Манесси Осипов, который сейчас играет за саудовскую команду по CS2 Team Falcons. Он вроде бы подтвердил приглашение на стриме, правда, сразу сказал, что прийти не сможет. Но позже стало понятно, что все это, очевидно, было сказано в шутку. В любом случае, такое стремление к приватности для звезд уровня Роналду совсем нетипично, рассуждает светский обозреватель издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Родина.
22: Во-первых, не все такие, как Джефф Безос и Лорен Санчес, которые трубили о своей свадьбе на весь мир. Есть знаменитости, которые хотят это сделать, оставить свадьбу для себя, для своих близких. И мне кажется, что Криштиан, у которого, по-моему, более 700 миллионов подписчиков в социальных сетях, я думаю, что человек просто вместе там со своей возлюбленной Джорджиной, с которой они 10 лет хотели это событие устроить именно для себя, для своей семьи, для своих детей. Наоборот, все-таки вот известные люди, ну, не скрывают это. Особенно, когда такого уровня звезд. Это скорее некое такое вот исключение. Но просто сейчас, видимо, это все вот пока они держат в тайне по своему собственному желанию. Хотя, опять же, вот людям такого уровня это делать очень сложно. И видите, только какие-то вбросы, вот это запутывание людей как-то помогает.
18: Впрочем, вполне вероятно, что позже мы увидим свежий номер одного из глянцевых изданий с Джорджиной на обложке и подробным рассказом о прошедшей свадьбе. Просто уже постфактум. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
17: Кто надо, услышал.
1: Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
2: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседованиях. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важное уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
1: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 11 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердаров Викулиев. ВСУ ударили по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. Один человек погиб, 9 ранены, сообщил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев. ВСУ за минувшие сутки атаковали Курскую область свыше 200 раз, в том числе с помощью 170 беспилотников. 32 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате атак погибших и пострадавших нет. Два эквадорских рыболовных судна «Ла Негра», «Франциско Дуарте» и «Дон Мака» в марте подвергались атакам дронов со взрывчаткой, сообщает CNN. После этого вооруженные люди на неизвестном синем судне, который рыбаки назвали кораблем-призраком, задержали экипажи двух рыболовецких судов. В Соединенных Штатах более половины зарегистрированных избирателей считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. Таковы результаты опроса британской компании Focal Data, проведенного для газеты Financial Times. 53% опрошенных заявили об ухудшении финансового положения, 26% респондентов изменений в своих финансах не заметили, а 21% считают, что их ситуация материально отношении стало лучше. Двукратная олимпийская чемпионка, американка Кейт Дуглас, побила мировой рекорд дважды за сутки. В субботу Дуглас на чемпионате Тихоокеанского региона установила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 23,49 секунды. В ночь на воскресенье американка на этой же дистанции показала результат 23,19 секунды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Москва и Подмосковье ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего вечера, по данным мэра Собянина, на столицу летело 600 беспилотников. 3 человека пострадали в районе МКАД. В Подмосковье 1 человек погиб и 7 ранены в разных районах. Это уже данные губернатора Воробьева. В Подольске загорелся склад Wildberries. В Домодедово склад медикаментов. Частично он обрушился. Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты, следует из фотки воздушных сил ВСУ. Минобороны России сообщили, что вооруженные силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Также поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Абсолютный лидер в России, третий в мире. О том, кто и как будет использовать новейшие российские синхротроны, а также когда могут быть получены первые результаты его работы, Бизнес FM рассказал главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус. Подробности в ближайшем эфире Бизнес FM. Массированная атака беспилотников произошла этой ночью. Есть погибшие и раненые. Особенно сильные последствия в Московской и Ростовской областях. Над Подмосковьем дроны сбивали над 13 городами региона. Всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском. 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся и потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Загорелся склад Wildberries в Калидино. В той стране видно черные плотные клубы дыма, говорит житель Подольска Евгений.
5: Вижу 2 клуба дыма. Один на домодедовских складах, такой приличный. Другой на складах, где Калидино, по всей видимости, или в том районе. Тут определить сложно, потому что не очень далеко, не очень близко, поэтому где-то в той стороне. Да, сегодня всю ночь. Я живу в частном доме. Над нами летали, жужжали и взрывались где-то поблизости. Небо ясное, но дым валит.
6: Значит, летали всю ночь, да?
5: По-моему, с 3. И часов до 5 точно, может быть, даже часов там до 5:30 мы проснулись. Пришлось спуститься со 2 этажа на 1 и там пытаться продолжать спать. Очень неприятная ситуация. Но, если не видеть столбы дыма, то такое ощущение, как будто ничего не произошло.
6: То есть дышать нетрудно, запах, гари?
5: Нет. Кто поблизости, я думаю, что это крайне неприятно, потому что дымок-то явно на складах не полезный идет.
0: Евгений, житель Подольска. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб 1 человек, 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА, погибло 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждение получило здание железнодорожного вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменске лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
7: БПЛА очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди, это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
6: В области какие-то еще важные объекты поражены?
7: Есть поражение по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
0: Вера Южанская. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, БПЛА задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждений этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Беспилотник «Иньян» английской разработки, по сути, является стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или «Лютый», который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Минобороны сообщили, что поразили металлургический комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге. Там заявили о частичной приостановке производства. Также поразили сухогруз с оружием в порту Одессы, предприятие ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполье. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. А в Киеве, как пишут украинские СМИ, многочисленные пожары. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал Бизнес-ФМ о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
9: Только на Бизнес-ФМ.
0: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
10: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубарева, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
12: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
10: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаева, СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
12: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
10: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
12: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
10: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
12: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
10: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: ИИ подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевская академия МГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Ожидается, что технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, предполагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
11: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, у них свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Приграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
14: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
11: Да.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
15: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
13: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир. Общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с «Бизнес-ФМ». Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 24-м годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 25-м году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
13: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: 12:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Теме, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. «Бизнес-ФМ» поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны. ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы. И все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента? С какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний? И правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамилю Киселеву.
13: «Бизнес ФМ». Теми, кто в теме.
24: Тема стобальная, говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300. Эти 300 баллов дались не очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза, пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
25: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое.
17: не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал, поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил, в принципе, правильно, и у меня будет максимум 98. Ну так, собственно, и произошло. Не сложилось у меня первый раз. Но я был уверен, когда я даже первый раз шел, что у меня будет именно 100 баллов. Не получилось, значит, получится второго раза.
18: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
17: 2 300-бальника в Оренбургской области. Вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
18: 100-бальников?
17: 100-бальников не знаю, но много достаточно. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России, по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
18: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
17: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана, в Высшую школу экономики. Вот. Но в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки 200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
18: Куда подавали документы еще?
17: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПБГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в Высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПБГУ прошел.
18: Не прошел, да. В МФТИ и...
17: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
18: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
17: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел, именно из-за олимпиадного фактора. Все-таки выбирал между Высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
18: А что за лучшие условия?
17: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
18: Насколько высок конкурс на IT-направление сейчас, в принципе?
17: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
18: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
17: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников. Это самая крутая олимпиада. По ней там претензий нет никаких. Там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, система прокторинга, понятное дело. Ну и как бы не особо следят за этим. Поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ. Также наблюдать, следить за списыванием, чтобы такого не происходило.
18: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
17: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
18: Вы вот. Сами в олимпиадах участвовали?
17: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех по математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел я на заключительный. Ну и вообще, олимпиадам движения надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать года за 3. То есть в классе 9 начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
18: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что у человека просто не задалось, а он теперь желал бы все олимпиады.
17: Да. Исключительно. Нет, я не считаю так.
18: Нет?
17: Ну, вот олимпиады 3-го уровня и 2-го. 2-го вот не знаю еще. Вот 3-го уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
18: Чем они отличаются? Олимпиады 1-го уровня, 2-го, 3-го?
17: Ну, 1-го уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие высшие пробы 1-го уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был 1-го уровня, сейчас 2-м стал. Но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как 1-го уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они 1-го уровня. Но там действительно вот Московская олимпиада школьников тоже — это одна из самых сложных олимпиад, в принципе. Вот за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
18: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем трем предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
17: Информатика.
18: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим трем предметам?
17: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться. Сразу прям к русскому языку тоже в 10 классе. В школе выполнял задания, домашние задания. Сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
18: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
17: Почему забил? У меня золотая медаль.
18: Так.
17: Я помимо пятерки. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам профильным, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно. Это чисто про ЕГЭ.
18: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
17: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал. Именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной к информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профилю математики уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
18: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
17: Вот. По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, допустим, 25-й был очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и 26-м было очень легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы, в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
18: Как повезет, что ли?
17: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100 бальников, как я говорил. Mm-hmm. И еще один момент по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзамена была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
18: То есть и вы бы не получили свои 100 баллов по информатике,
17: да,
18: если сдавали в...
17: Да, там была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
18: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из 3 ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Рособранадзор, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям. Проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнения ЕГЭ нет. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Российские войска взяли Кудиевку в Харьковской области и Першемарьевку в ДНР, сообщает Минобороны России. Средства ПВО российское в течение суток сбили 9 ракет «Фламинго» и 1478 украинских беспилотников, также отмечает военное ведомство. Минобороны отмечают, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1390 военнослужащих. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинский ВПК, сообщил о частичной приостановке производства после российских воздушных ударов. Утром Минобороны России сообщило, что российская армия поразила в Кривом Роге ЦК комбината, производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Центр избирком России и окружные избирательные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Верховный суд России 17 августа рассмотрит апелляционную жалобу партии «Родина» на решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Как уточнили в Верховном суде, апелляционная жалоба «Яблоко» будет рассмотрена на этом же заседании. В выборах в текущем году участвует 11 политических партий. Мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которая устанавливается под видом VPN. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Так аферисты рассылают приложения VPN, после установки которых они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похищать средства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Станут ли авторы честными? Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки.

0: Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известие. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
1: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии и соцсетях ИИ-треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно. Собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
2: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что с моей точки зрения все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут дуэшники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
1: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
3: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ-музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
1: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
0: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год-году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство

0: Кто покупает объекты не для инвестиций, а под себя, рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
1: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет не несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
0: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопроса перевода средств за недвижимость. В ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
2: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
0: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 2022 и 2023 годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой в опорном прыжке, затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоили эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 тысячных балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
6: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное напряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. командой, нервотрепкой приехал на этот чемпионат, не выспавшийся. Судейство здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
5: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись с распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с Business FM выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
7: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастка, у которой очень большое будущее.
5: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
10: Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
9: «Деньги к деньгам» на Business FM. Кто надо, услышал.
11: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
9: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
12: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
13: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели и пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета и еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
8: Другим наука на Бизнес FM.
3: 12:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога?
8: Итоги недели.
3: С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
14: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
15: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. Мне налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
14: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
16: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
14: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
17: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
14: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Повышенные пошлины для импортных машин.
4: Итоги недели.
3: Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
18: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюз.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Белоруссии и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
19: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
18: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
20: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну а российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
18: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
21: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшает арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличены стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы. Каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
18: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук – в форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
1: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на машину в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в воскресенье. Российские средства ПВО в воскресенье сбили 1478 украинских беспилотников самолетного типа, побив рекорд субботы, когда было сбито 1328 дронов, выяснила РИА Новости, изучив данные Минобороны России. Предыдущее, наибольшее число дронов было сбито 2 августа. Тогда за сутки были нейтрализованы 1158 беспилотников. Швейцарские фермеры рискуют потерять больше 600 миллионов долларов из-за засухи, заявил глава местной ассоциации аграриев Маркус Риттер. Швейцарцы ожидают, что последствия этого кризиса скажутся на стоимости продуктов. Особенно подорожать могут картофель и сахарная свекла. Самый дорогой тур с начала года продан за 3 миллиона рублей. За эту сумму двое жителей Магнитогорска отправятся на Мальдивы в декабре. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования туров и отелей Level Travel, передает ТАСС. По данным сервиса, 85% туров с чеком на сумму более миллиона рублей приходится на Турцию, 54% и Мальдивы, 31% на Вьетнам приходится 8%. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала надзорные мероприятия по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе, сообщили РИА Новости в прокуратуре. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток ФЕРОП о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным местом для касаток из-за массового потребительского туризма. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего вечера, по данным мэра Собянина, на столицу летело 600 беспилотников. 3 человека пострадали в районе МКАД, 1 человек погиб и 7 ранено в разных районах Подмосковья. Это данные губернатора Воробьева уже. В Подольске загорелся склад Wildberries в Каледино. Его тушат, пострадавших нет, есть повреждения в других районах. Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты, следует из сводки воздушных сил ВСУ. В Минобороны России сообщили, что вооруженные силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Также поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Абсолютный лидер в России и третий в мире. О том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы, Бизнес ФМ рассказал главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус. Подробности в эфире Бизнес ФМ. Массированная атака беспилотников произошла этой ночью. Есть погибшие и раненые. Особенно сильные последствия в Московской и Ростовской областях. Над Подмосковьем дроны сбивали над 13 городами региона. Всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском. 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся и потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Загорелся склад Wildberries в Каледино. В той стране видно черные плотные клубы дыма, говорит житель Подольска Евгений.
0: Вижу 2 клуба дыма. Один на домодедовских складах, такой приличный. Другой на складах, где Каледино, по всей видимости, или в том районе. Тут определить сложно, потому что не очень далеко, не очень близко, поэтому где-то в той стороне. Да, сегодня всю ночь. Я живу в частном доме, над нами летали, жужжали и взрывались где-то поблизости. Небо ясное, но дым валит.
6: Значит, летали всю ночь, да?
0: По-моему, с 3. И часов до 5 точно, может быть, даже часов там до 5:30. Мы проснулись. Пришлось спуститься с 2-го этажа на 1-й и там пытаться продолжать спать. Очень неприятная ситуация. Но, если не видеть столбы дыма, то такое ощущение, как будто ничего не произошло.
6: То есть дышать нетрудно, запах, гари?
0: Нет. Кто поблизости, я думаю, что это крайне неприятно, потому что дымок-то явно на складах не полезный идет.
3: Евгений, житель Подольска. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб 1 человек, 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА. Погибло 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждение получило здание железнодорожного вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
7: БПЛА – очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди – это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
6: В области какие-то еще важные объекты поражены?
7: Есть поражение по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
3: Вера Южанская. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для удара вглубь России. В частности, БПЛА задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждения этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Беспилотник Иньян английской разработки, по сути, является стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или Лютый, который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Минобороны сообщили, что за сутки поразили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 9 крылатых ракет «Фламинго». Также в ведомстве заявили об ударах по металлургическому комбинату «ArcelorMittal» в Кривом Роге. Предприятие частично остановило производство, а также по сухогрузу с оружием в порту Одессы, предприятием ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполе. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. В Киеве, как пишут украинские СМИ, многочисленные пожары, также по данным, их данным, в Кривом Роге атаковано 2 предприятия. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
10: Только на «Бизнес-ФМ».
3: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
11: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубарева, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
23: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский Хайнджи Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
11: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
23: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
11: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
23: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
11: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
23: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
11: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно, стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: ИИ подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевская академия МГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Ожидается, что технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, предполагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
8: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть. По естественно-научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан, Киргизии. Так что, мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
9: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
8: Да.
3: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств.
10: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
12: В продолжение рассказа о выводах исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 2025 году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с «Бизнес-ФМ», любопытная статистика. В современной России сельская местность по части жилищного строительства выглядит поактивнее, чем города и поселки городского типа. По крайней мере, в 2025 году для сельских жителей введено на 0,8% больше площади жилья к уровню 2024 года, а для городских только на 0,1%. Но все-таки и там, и там плюс. В 2024 году для сельских было на 2,4% больше, а для городских на 4,8% меньше. В целом, по оценкам Росстата, в 2025 году в России эксплуатировался жилищный фонд в размере 4,4 миллиарда квадратных метров, 95,3% которого находилось в частной собственности. Средний размер квартир в новостройках в 2024 году составлял 79 квадратных метров, но в 2025 это уже 80,6 квадрата. Средняя цена квадратного метра общей площади, проданных на первичном рынке квартир, на конец 2025 года составила 215,282 рубля. И по сравнению с концом 2024 года выросла на 8,7%. При этом типовые квартиры подорожали на 8,2%, квартиры улучшенного качества на 9%, элитные на 8,7%. Кстати, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 9,7% домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия. Из них 33,6% составили домохозяйства, которые намерены были в этих целях купить или построить другое жилье. Причем какое? Почти половина, 47,6%, вела речь о квартире в многоквартирной новостройке, а 18,7% о планах купить или построить индивидуальный дом или часть дома для постоянного проживания. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
3: 13:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. С теми, кто в теме. Сегодня айфона запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус. Почему для них iPhone это роскошь, а Android нет? И почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон? Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перельчук.
10: Business FM. Теми, кто в теме.
13: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
15: Евгений, здравствуйте.
13: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежные системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play — это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
15: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
13: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка, по этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
15: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, дадут послабление по Озону, потому что очень известная американская компания BlackRock – держатель акций Озона. Озонбанк – это отдельное юрлицо, но само предложение Озон трогать не будут. А что касается каких-то дальнейших негативных всяких действий зарубежных магазинов, они, конечно же, продолжатся. Но тут важно заметить, что это видит весь мир. И это вызовет то, что будет все больше появляться различных региональных магазинов. Я вот уверен, что в течение 3 лет появятся альтернативные магазины для Apple, различные, скажем так, региональные магазины приложений, которыми смогут управлять те или иные государства, что там были приложения, те, которые важны для того или иного государства. В противном случае Apple просто потеряет очень большой рынок, потому что, опять-таки, весь мир знает, что если вы вдруг становитесь неугодны, даже ваши приложения удаляют из магазинов частных, прошу заметить, компаний.
13: Как вы думаете, заставит ли пользователи Apple эта ситуация, которая явно имеет тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android? Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
15: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple – люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно элитному кружку. Но сейчас же Apple, последние уже лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализует все какое-то длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Вообще само понятие бренда. Бренд же это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
13: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
15: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
13: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
15: Это не замороченная, это нормально работает. В целом вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме. При переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным, это нормальная процедура, перенос там занимает какие-то часы.
13: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для 2 физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
15: Apple пошло на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать. Мы это уже видели с Apple что они сначала от Type-C отказывались, потом в итоге согласились. Потом была какая-то история европейская, связанная с ремонтопригодностью. Там тоже определенные шаги Apple, уступки делают.
13: Все-таки в горизонте нескольких лет российские пользователи вряд ли начнут только отказываться от iPhone в пользу Android или там китайских, то и российских платформ. Или все же дело привычки настолько сильное, что пока Apple совсем не заблокирует и в России от него не откажутся. Или мы можем представить какой-то гибридный вариант, когда, например, iPhone может только звонить и фотографировать, при этом пользователь носит с собой второй телефон на Android.
15: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старой памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будут приложения, которые разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будут работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. А, кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android. Сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
13: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
15: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple и Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше. Удобство Android лучше. Но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
13: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
15: Спасибо. Всего доброго.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 22 августа, театр «Практика», спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must-have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Российские войска взяли Кудиевку в Харьковской области и Першемалевку в ДНР, сообщает Минобороны России. Средства ПВО в течение суток сбили 9 ракет «Фламинго» и 1478 украинских беспилотников, отмечают российские военные. Ведомства отметили, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1390 военнослужащих.
22: ВСУ ударами беспилотников планировали сорвать движение на трассе Новороссия, но это у них не получилось. Об этом заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ВСУ рассчитывали нарушить сухопутное сообщение с Крымом, осложнить снабжение и создать у людей ощущение, что дорога небезопасна. Два эквадорских рыболовных судна в марте подверглись атакам дронов со взрывчаткой, сообщает CNN. После этого вооруженные люди на неизвестном синем судне, которое рыбаки назвали кораблем-призраком, задержали экипажи судов. Более половины зарегистрированных избирателей в Соединенных Штатах считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. Таковы результаты опроса британской компании Focal Data, проведенного для Financial Times. 53% опрошенных заявили об ухудшении финансового положения, 26% респондентов изменений в своих финансах не заметили, а 21% считают, что их ситуация в материальном отношении стало лучше. Двукратная олимпийская чемпионка, американка Кейт Дуглас, побила мировой рекорд дважды за сутки. В субботу Дуглас на чемпионате Тихоокеанского региона установила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 23,49 секунды. В ночь на воскресенье американка на этой же дистанции показала результат 23,19. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Станут ли авторы честными? Яндекс.Музыка будет маркировать ИИ-треки. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно. Но собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не планирует.

0: ИИ-треки. Это представители стриминга подтвердили известие. Такой возможностью артисты смогут воспользоваться добровольно, продолжит Ольга Кашинская.
1: Нейросетевая музыка – явление загадочное. В индустрии, соцсетях и треки регулярно критикуют. Да и в принципе сложно встретить человека, который открыто признает, что ценит такое творчество. Но рейтинги не обманешь. По разным оценкам, ИИ-треки сейчас занимают до трети отечественных чартов. А в исследовании того же Яндекса еще в прошлом году почти 70% профессиональных музыкантов признались, что используют нейросети в работе. Яндекс.Музыка решила дать авторам возможность быть честными и маркировать ИИ-контент. Но добровольно, собственноручно вычислять ИИ-треки стриминг не будет. Отчасти на это повлиял грядущий закон об искусственном интеллекте, в котором прописано требование для платформ предоставлять такую возможность авторам контента. Но такой подход – полумера, считает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
2: Мы к этой новости относимся с одной стороны прекрасно, с другой стороны немножко с осторожностью, потому что, с моей точки зрения, все-таки добровольная маркировка – это недостаточно. Нужны на стороне Яндекса свои алгоритмы и инструменты определения AI, потому что большие лейблы и крупные игроки честно во всем маркировать. А игроки рынка, которые отгружают огромное количество контента ежедневно и все-таки скорее относятся к категории дистрибьюторов музыки именно массовых, у них возможности маркировать добровольно на своей стороне все это не будет. И все начнут обманывать платформу, и все это по итогу превратится в наказание отличников, которые честно будут признаваться в том, что да, это AI, и выигрывать будут двоечники, которые признаваться в этом не будут. Поэтому нам кажется, что добровольной маркировки недостаточно. Маркировка должна происходить все-таки на стороне площадки.
1: Несколько дней назад о подобной мере объявил шведский стриминг Spotify. Но там подход строже. Артисты могут сами признаться в том, что в их контенте используется ИИ. Но в противном случае алгоритмы стриминга сами вычислят и промаркируют использование нейросетей. В рекомендациях пользователям такую музыку Spotify показывать не будет. По оценкам Национальной федерации музыкальной индустрии, до половины всей новой музыки в России полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Доступность и легкость в использовании Suno, Lyria и прочих инструментов для генерации музыки вгоняют артистов в зависимость, подчеркивает музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
3: Огромное количество ИИ-слопа делают наши музыканты, и это уже портит наши площадки. Когда у тебя большинство песен из предложек — это ИИшный контент, то какие-то более интеллектуальные люди не хотят больше заходить на эти площадки, и в результате у тебя аудитория отсеивается таким образом, что остаются только люди, которые потребляют ИИшный контент. Естественно, по-бизнесовому просто площадки не хотят, чтобы такое происходило. Поэтому сейчас начинается эра борьбы с ИИ-контентом. Я считаю, что музыкантов ждет удар со стороны Suno и всех этих роботов, которые генерируют ИИ-музыку. Это наркотик, на который подсели музыканты по всему миру. Все эти инструменты дают тебе возможность попользоваться этим бесплатно или за какие-то небольшие деньги. Ты уже привык к этому. Потом они цены поднимают, ограничивают тебя. На самом деле эти все компании, которые сейчас работают себе в убыток, в итоге озолотятся.
1: Несмотря на расхожий тезис, что слушателя не обманешь, а искусственную музыку слышно сразу, о нейросетевом происхождении треков догадываются далеко не все. Например, согласно исследованию американского стриминга Deezer, 97% опрошенных уже не в состоянии отличить ИИ-трек от написанного человеком. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год-году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до $61 миллиона. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии – Сингапура, Гонконга и Китая. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства

0: недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
1: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета — это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
0: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
2: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%, то есть порядка 40-50 тысяч долларов. Это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
0: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает право жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Россиянка Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Мельникова стала первой в опорном прыжке, затем третьей в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье, оно пройдет в воскресенье. О том, чего стоили эти медали нашей главной звезде, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Дорога в Загреб была тернистой, но привела к золоту. Все напоминало сериал. Напомним краткое содержание. Спортсмены сборной России получили допуск от Международной и Европейской Федерации без ограничений, но в Хорватии решили иначе. Поскольку право на проведение турнира балканской стране предоставили раньше этих послаблений, то и статус россиянам выделили нейтральный. Но это только начало. За несколько дней до старта Евро лидерам сборной России не выдали визы. Среди них были Ангелина Мельникова и Виктория Люстунова, олимпийские чемпионки, а также Анна Калмыкова, абсолютная чемпионка России. Они уже вроде как смирились и приготовились просто смотреть. Но вдруг ситуация поменялась. За три дня до начала турнира визы все-таки дали. В дело вмешалась Хорватская Федерация Гимнастики. В итоге Мельникова и Калмыкова на турнир поехали. Листуновой отказ оставили в силе, якобы из-за лайков и репостов в социальных сетях. Все это и нервировало, и по-хорошему злило россиянок одновременно. Да так, что в первый же день чемпионата они забрали две главные награды – золото и серебро. В личном многоборье Мельникова впервые победила на чемпионате Европы, а Калмыкова стала второй. И вот настало время финалов в отдельных дисциплинах. Мельникова сразу же в первой из них берет золото в опорном прыжке. Оценка от судей достаточно высокая – 14,166 тысячных балла. Ангелина обошла немку Карину Шонмайер и бельгийку Лизу Вален, которые стали второй и третий соответственно. Калмыкова показала пятый результат. Коллега Альберт Стародубцев, спортивный журналист ТАСС, назвал итоговое положение мест закономерным.
6: Это отличный результат, учитывая, что в деле случилось очень сильное эмоциональное перенапряжение, связанное с невыдачей виз, а потом долгой паузой. командой, нервотрепкой приехал на этот чемпионат, не выспавшийся. Судей здесь было на уровне, не без субъективизма. Геля заработала себе имя, а девчонкам, той же Калмыковой, нужно еще зарабатывать авторитет. Это было видно по скупости оценкам на чемпионате мира в Индонезии, так и сейчас. Они чуть-чуть их прижимают, но это обычный процесс.
5: Казалось, что успех Мельникова продолжит и в следующих дисциплинах, на бревне и в вольных упражнениях. Однако там Ангелина была только третьей. На бревне золото взяла француженка Елена Кола, а серебро итальянка Манила Эспозито. В вольных упражнениях эти соперницы россиянки поменялись распределением мест на пьедестале. В итоге у Мельниковой золото и две бронзы в отдельных дисциплинах, Калмыкова без медалей. Пятая на брусьях и в опорном прыжке, седьмая в упражнениях на бревне. Заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко в разговоре с бизнес-ФМ выразил уверенность, что у гимнастки, которой через несколько лет исполнится 18 лет, все еще впереди.
7: Калмыкова очень хорошая гимнастка, но она первый раз на международном старте. Она адаптирована к внутрироссийским соревнованиям, но надо повыступать за рубежом. Вот она начала бревно великолепно. Ошибка совершенно такая, нетипичная для нее. На брусьях не совсем хватает класса чистоты, заметно на большом уровне. Это гимнастика, у которой очень большое будущее.
5: Чемпионат Европы в Загребе завершится в воскресенье командным многоборьем. По итогам будет проведен отбор на октябрьский чемпионат мира в Роттердаме. А уже там разыграют первые квоты на Олимпиаду 2028 года. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
8: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
9: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка», «cell», применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
4: Другим наука на Бизнес FM.
3: 13:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога?
4: Итоги недели.
3: С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
10: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
11: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогах получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налоговая, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
10: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредит в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нистратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
12: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
10: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
13: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
10: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries. Примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Повышенные пошлины для импортных машин.
4: Итоги недели.
3: Минпромторг подтвердил, что может их ввести как на легковые, так и на покрышки для грузовых автомобилей. Зачем это делается и к каким последствиям приведет, выясняла Диана Чубанова.
14: Анонс пока еще возможного решения Минпромторга по шинам связано с расследованием, которое сейчас ведет Евразийская экономическая комиссия, уточнили в ведомстве порталу Автоньюс.ру. Его инициировали после просьбы крупных производителей шин России, Беларуси и Казахстана. Они пожаловались, что конкуренты занижают стоимость товара. В результате у местных производителей падают продажи. Под конкурентами в первую очередь подразумеваются китайские компании. Они сейчас наращивают поставки покрышек дешевых и, что еще больнее, качественных, говорит управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
15: Недозагрузка производства порядка 35-45%. У нас заводы есть, заводы могут выпускать, но цена получается не очень конкурентоспособна. Впрок сейчас резину никто не заготавливает, ее заготавливают крупные корпораты. Плюс рыночные условия, а загрузить заводы на мощность 75-80, расчетная мощность завода, действительно не могут из-за конкуренции. Минпромторг заинтересован, чтобы бизнес у нас был цикличный внутри нашей страны, чтобы у нас производство производилось, люди были заняты на работе. Опять же, заводы крупные платят налог в два раза больше, чем поставщик, который завозит шины. Поэтому с точки зрения экономики, это прогнозируемое решение Минпромторга поддержать российского производителя. Выбор китайских производителей моделей шин больше, чем производит у нас. Китай может технологично менять и составы, и еще что-то улучшать, рисунки какие-то делать, трудность снижать для определенных там грунтов колеса делать. Да, мы за ними не успеем, но мы с вами просто будем приобретать продукцию дороже.
14: Однако даже после введения пошлин какое-то количество китайских шин будет ввозиться и продаваться в России. Но этот товар станет дороже для конечного потребителя. Также повысится цена и на отечественные шины, считает владелец холдинга «Покрышка.ру» Алексей Шастов.
16: Доля продаж китайских шин растет с каждым годом и, вероятно, будет продолжать расти в ближайшее время. Ввод новых пошлин просто увеличит стоимость как китайских, так и российских шин. Рынок отрегулирует себя сам, скорее всего, посредством поставок из Китая более дешевых моделей низкого качества. Ну а российские покупатели в итоге получит шины с более высокой стоимостью и худшим качеством. Что касается продаж, то увеличение цен приведет к некоторому спаду. Однако шины – это товар первой необходимости, поскольку они изнашиваются, и машины не могут эксплуатироваться без них. Люди будут экономить, но в итоге им все равно придется делать покупку. И, разумеется, это повлияет на безопасность дорожного движения, особенно в зимнее время. Сильно изношенные шины гораздо хуже, держат дорогу на снегу и на льду.
14: По мнению участников рынка, конкуренция должна оставаться, поэтому надо не только повышать пошлины, но и активнее развивать технологичность отечественного производства. А это невозможно без снижения налоговой нагрузки на бизнес, считает директор компании по продаже мотошин Винтесама Антон.
17: Торговать с минимальными наценками просто стало нерентабельно. Огромное количество низкомаржинального бизнеса стало закрываться. У Китая цена товара дешевле. Их поддерживает государство, минимизируя выплаты налогов, предлагая им закупочные цены на те материалы, которые они используют в производстве, чуть ли не по биржевым ценам, уменьшают арендные ставки. У нас же с точностью да наоборот. Увеличенная стоимость расходов, связанных с электроэнергией, с газом, платежи, налоги, штрафы, каждая новая проверка, это все накладывается на себестоимость товара. У китайцев логистические компании. У них нет ни системы Платон, ни экологических сборов. Они заезжают на территорию России, вообще ничего не платя, ни штрафов, ни налогов, ни сборов. У китайцев достаточно хороший товар. К сожалению, наши российские производители некоторые далеки до качества самого бюджетного Китая, который я встречал. У меня у самого на рабочей машине стоят китайские шины. Катаются достаточно долгий срок службы, дешево. Это основной критерий для нашего сегодняшнего потребителя. Блин, уберите честный знак. Сразу товар уменьшится в цене в среднем на 20-25%. Уберите эти безумные штрафы. Себестоимость товара упадет существенно.
14: В Минпромторге заявили, что возникшая ситуация связана с тем, что после ухода из России ряда зарубежных шинных компаний на нашем рынке возник дефицит продукции. Импортеры из КНР смогли быстро его закрыть, предлагая шины по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями. Но теперь, видимо, пришло время пускать в ход ограничители. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Реклама.
18: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Карьера. с Ольгой Дементьевой.
19: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. «Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство». И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
4: Карьера на Business FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
20: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
4: Спорная тема. Строго по делу. Воскресенье после 14. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 13 часов 59 минут московское время. У микрофона Сердар Рубликулиев. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на машину в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в воскресенье. ВСУ также ударили по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. Один человек погиб, 9 ранены, сообщил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Российские средства ПВО в воскресенье сбили 1478 украинских беспилотников самолетного типа, побив рекорд субботы, когда было сбито 1328 беспилотников, выяснила РИА Новости, изучив данные Минобороны. Предыдущее, наибольшее число дронов было сбито 2 августа. Тогда за сутки были нейтрализованы 1158 беспилотников. Центр избирком России и окружные избирательные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Верховный суд России 17 августа рассмотрит апелляционную жалобу партии «Родина» на решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Как уточнили в Верховном суде, апелляционная жалоба «Яблоко» будет рассмотрена в этом же заседании. На выборах в текущем году участвует 11 политических партий. Мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которая устанавливается под видом VPN. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Так, аферисты рассылают приложение VPN, после установки которого они получают полный контроль над мобильным телефоном своей жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похищать денежные средства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Женщина погибла, а мужчина получил ранение после атаки дрона в ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области. Об этом только что сообщили власти региона. Сегодня ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА. 3 человека пострадали в районе МКАД. В Подмосковье 1 человек погиб и 7 ранено. В разных районах. В Подольске загорелся склад «Вайлдберрис» в Каледино, а в Домодедове загорелся склад с медикаментами. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, сообщил о частичной приостановке производства после ударов вооруженных сил России. В Минобороны сообщали, что вооруженные силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, металлургическому комбинату в Кривом Роге. В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. Кому это будет выгодно в первую очередь? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Массированная атака беспилотников произошла этой ночью. Есть погибшие и раненые. Особенно сильные последствия в Московской и Ростовской областях. Над Подмосковьем дроны сбивали над 13 городами региона. Всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском. 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся и потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Загорелся склад «Вайлдберрис» в Каледино. В той стране видно черные плотные клубы дыма, говорит житель Подольска Евгений.
1: Вижу 2 клуба дыма. Один на домодедовских складах, такой приличный. Другой на складах, где Каледино, по всей видимости, или в том районе. Тут определить сложно, потому что не очень далеко, не очень близко, поэтому где-то в той стороне. Да, сегодня всю ночь. Я живу в частном доме. Над нами летали, жужжали и взрывались где-то поблизости. Небо ясное, но дым валит.
2: Значит, летали всю ночь, да?
1: По-моему, с 3 часов до 5 точно, может быть, даже часов там до 6:30. Мы проснулись. Пришлось спуститься с 2 этажа на 1 и там пытаться продолжать спать. Очень неприятная ситуация. Но, Если не видеть столбы дыма, то такое ощущение, как будто ничего не произошло.
2: То есть дышать не трудно, запах гари?
1: Нет. Кто поблизости, я думаю, что это крайне неприятно. Потому что дымок-то явно на складах не полезный идет.
3: Евгений, житель Подольска. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб 1 человек, 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА. Погибло 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждения получило здание железнодорожного вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
22: ВПЛА очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди, это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
2: В области какие-то еще важные объекты поражены?
22: Есть поражения по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
3: Вера Южанская. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, БПЛА задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждения этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Беспилотник Иньян английской разработки, по сути, является стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или Лютый, который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Минобороны сообщили, что за сутки поразили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 9 крылатых ракет «Фламинго». Также в ведомстве заявили об ударах по металлургическому комбинату «ArcelorMittal» в Кривом Роге. Предприятие частично остановило производство, а также по сухогрузу с оружием в порту Одессы, предприятием ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполье. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. В Киеве, как пишут украинские СМИ, многочисленные пожары. Также по данным, их данным, в Кривом Роге атаковано 2 предприятия. Российский СКИФ – третий в мире, а в России – абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал «Бизнес-ФМ» о том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы.
4: Только на «Бизнес-ФМ».
3: Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
6: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на новосибирском наукограде Кольцова был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубарева, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
7: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
6: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, часа СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
7: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
6: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
7: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Но это всегда сочетание ряда факторов и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
6: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
7: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
6: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: ИИ подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевская академия МГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Ожидается, что технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, предполагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, не в свои университеты, в топе уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан, Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
8: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
5: Да.
3: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств.
4: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Мастер-план, ген-план – понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательно. Обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
3: Плюс 24 в столице сейчас. Теплее сегодня уже не будет к вечеру, но позднему начнутся дожди. Завтра, в понедельник, в столице до плюс 25. 14:19 в Москве. Вы слушаете Business FM. Падал новый Tinder. В Москве один из самых модных и популярных видов спорта – падл. Игра, похожая сразу и на бадминтон, и на большой теннис. Он развивает координацию, несет кардионагрузку, вырабатывает сосредоточенность и умение коммуницировать. А тот, кто равнодушен к спортивной составляющей, приходит на корт знакомиться, ведь в падл играют пара на пару. На корте стеклянные стены и обтягивающая спортивная одежда. Любительская ракетка стоит от 5 до 8 тысяч. За профессиональную можно отдать в несколько раз больше. О затратах рассказала москвичка Екатерина. Она занимается падлом около 2 лет.
10: По поводу экипировки, обязательно теннисные кроссовки. Более жесткие, специальная подошва, которая не скользит, держит стопу. Теннисные кроссовки в среднем это от 12 до 25 тысяч рублей. Это какой-то средний коридор хороших качественных теннисных кроссовок. Ракетки большинство клубов выдает в аренду, либо бесплатно. Профессиональная ракетка стоит порядка 35-45 тысяч рублей. Для начинающего есть масса недорогих версий от 5-8 тысяч рублей. Что касается одежды, да, ну, наверное, это просто может быть любая одежда, которая удобна, спортивная одежда. Сейчас, да, вокруг падало такой флёр, это такой новый Тиндер, место для свиданий, и много мероприятий появляется в формате падл дейт, падл Тиндер. Клубов сейчас много, то есть если пару лет назад, мне кажется, это было 2 клуба в Москве. Сейчас я слышала, что порядка 150 кортов уже. В принципе, наверное, это еще недостаточное количество, судя по тому, какое количество людей заинтересовались этим видом спорта. Стоимость аренды кортов тоже варьируется. Но, наверное, в Москве сейчас от 2000 рублей и до 10 тысяч рублей за час. Тренер. Иногда это могут быть просто групповые тренировки, куда присоединяешься. Может быть, это индивидуальное занятие с тренером. Тогда это порядка в среднем так от 3,5 до 4,5 тысяч рублей в час.
3: Москвичка Екатерина. Также в столице летом работает множество бесплатных площадок для падала под эгидой Федерации и Москомспорта. Там есть групповые программы с тренером, мастер-классы для детей, мастер-классы для взрослых. Москвичи активно пользуются этой опцией. Однако после завершения теплого сезона придется переходить на закрытые коммерческие корты. Об их стоимости нам рассказали в Академии падала в Лужниках.
1: Стоимость закрытых кортов 10 тысяч рублей в час, стоимость открытых кортов 7 тысяч рублей в час и 8 тысяч рублей в час, соответственно, в зависимости от расположения. Если вам понадобится тренер, то сверху это 7 тысяч рублей.
13: Сколько нужно взять примерно занятий, чтобы так вот освоиться?
1: В среднем я бы сказал, что несколько месяцев для того, чтобы адаптироваться, нужно. Если мы играем 2-3 раза в неделю. Ракетку можно будет специально арендовать у нас, как и мячи. Но если вы занимаетесь тренером, то мячи предоставляет тренер.
13: То есть я очередь не жду на корте?
1: Мы заранее оговариваем время, и тренер уже будет на корте, корт забронирован. Он для вас. В раздевалке у нас есть душ, полотенце. Мы также предоставляем на корт и предоставляем воду.
13: Это можно прям записаться, условно говоря, на завтра?
1: Если вас интересует закрытый корт, платно заранее записываться. За 2-3 дня хотя бы, исходя из того, что нагрузка очень высокая. Если вас интересует открытый корт и погода позволяет играть, то тут можно бронировать даже в день-день. На данный момент корты достаточно свободные.
3: По данным Озон, онлайн-продажи мячей и ракеток для падала в первые 6 месяцев этого года выросли в 5 раз, отмечало издание «Коммерсант». При этом продажи всех спорттоваров на маркетплейсе за этот период увеличились только вдвое. Фестиваль о неформальной культуре 70-х проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Его название «Нечто отличное», читай иное, чем официальная культура того времени. Обещает погрузить в книжный дефицит, в атмосферу закрытых квартирников, музыку, разговоры на кухнях и самую читаемую литературу того времени. Московская часть пройдет в Доме творчества Переделкино 22 и 23 августа, Ленинградская в Новой Голландии, в Санкт-Петербурге в последние выходные лета. Все это совместно с фестивалем Довлатова, знакового писателя 70-х советского классика. Сказал сооснователь магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов.
15: 70-е годы – это уникальное время. Если в 60-е годы пишут очень по-советски, что ли, то в 70-е годы рождаются такие произведения, как «Москва петушки», «Школа дураков», которые полностью меняют язык и делают советскую литературу абсолютно мировой. Неофициальная культура в каждом из этих двух городов, в Москве и в Ленинграде, она развивается совершенно по-разному. Можно говорить об особом ленинградском и особом московском языке. Мы всегда хотели сделать большой фестиваль на 2 города. Мы делаем этот фестиваль вместе с Довлатов. Довлатов тоже творил 70-е годы. Будут люди, которые были участниками литературного процесса. Гордин, Лурье, Шенкер. Мы многое услышим со слов очевидцев. Когда мы говорим о дефицитных книгах, мы подразумеваем дефицит книг в 70-е годы. Все помнят гигантские очереди в книжные магазины в это время. Книжки будут продаваться, которые любили и читали в 70-е годы.
3: Борис Куприянов, организатора, называют фестиваль культурным мостом между двумя столицами. Будут мастер-классы по пошиву джинсов, прическам 70-х, фотографии на пленочные фотоаппараты. Среди гостей Екатерина Андреева, Евгений Водолазкин, Виктор Гульден, Александр Кушнир и другие.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. 28 августа. Театр «Кукол Образцова». Спектакль «Кошкин дом». Это постановка по сказке Самуила Яковлевича Маршака. На сцене удивительный звериный город, где яркие кукольные образы, кокетливые кошки и ее зазнавшихся гостей соседствуют с трогательными историями котят-сироток. Действие наполнено шутливыми трюками, буфонадой и веселыми песнями, которые создают неповторимую атмосферу. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must-have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 14 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ на населенные пункты ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Также один человек погиб, один ранен в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщил в свою очередь губернатор Александр Хинштейн. Российские войска взяли Кудиевку в Харьковской области и Першемаревку в ДНР, сообщает Минобороны России. Российские средства ПВО в течение суток сбили 9 ракет «Фламинго» и 1478 украинских беспилотников. Минобороны отметили, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск спецоперации около 1390 военнослужащих. ВСУ ударами беспилотников планировали сорвать движение на трассе Новороссия, но это у них не получилось. Об этом заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ВСУ рассчитывали нарушить сухопутное сообщение с Крымом, осложнить снабжение, создать у людей ощущение, что дорога небезопасна. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта будет осуществлен еще в 5-6 российских регионах, помимо Москвы и Петербурга, где уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Об этом сообщил в интервью «Вестям» министр транспорта России Андрей Никитин. Россияне в июле этого года потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей, что на 8,4% больше, чем месяцем ранее, подсчитала РИА Новости на основе данных агентства «Автостат». Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам второго летнего месяца выросли на проценты 0,2% в годовом выражении и составили 122 100 единиц, а средневзвешенная цена новой машины в июле составила 3 миллиона 510 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM.
16: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина прошедшую ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Это следует из сводки воздушных сил ВСУ. Минобороны России утром сообщили, что вооруженные силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Также поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса и по Одессе продолжаются весь день сегодня удары. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Вырос объем вложений в недвижимость. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Ангелина Мельникова завоевала еще одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Теперь у россиянки 6 побед на европейских чемпионатах. Впереди командное многоборье. Оно пройдет сегодня. Все подробности в эфире. Бизнес FM. А сейчас строго по делу. Гости Бизнес FM, юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков.
16: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
17: Здравствуйте, у нас сегодня спорная тема, поэтому у нас два участника в программе «Строго по делу». Алексей Петропольский, компания «Юрвист», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», предприниматель, владелец сети кофеен «Take and Wake» и бутик-отелей «Чемоданов». И Денис Проскуряков, юрист, специализирующийся на защите прав потребителей. Мы будем говорить о чарджбеке. Скажу по-русски. Это слово, кстати, далеко не всем, даже грамотным людям хорошо известно. Чарджбек – это когда в банковском любом приложении, зайдя в историю своей покупки, у вас есть кнопочка «Отменить».

0: зачастую получается так, что человек забронировал, мы деньги увидели, все зарезервировали. Если это за сутки произошло, фактически он уже заехал, пожил. Потом, когда к концу месяца, иногда к концу квартала начинается сведение отчетности, мы видим, что денег-то по этому проживанию уже и нет. Когда это происходит быстро, когда в одном банке обслуживаемся с клиентом, то есть, допустим, у нас расчетный счет в одном из топовых российских банков, так там в момент, когда он нажимает кнопочку «Отменить», проходят буквально сутки. Если мы за сутки никак не ответили, ничего не прислали, то деньги в одностороннем порядке возвращаются обратно. А вопрос проживания — это там 10 тысяч рублей за ночь. Вот это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. А лично как юрист на практике я вот сталкивался с 70 тысячами рублей, когда человек покупал телевизор, забрал его и фактически отменил эту покупку, вернув деньги обратно.
1: А телевизор вернул обратно?
0: В дальнейшем вернул, потому что мы представляли интересы непосредственно ритейлера и выявили как бы факт этого хищения. И у нас даже есть решение суда, где четко говорится о том, что не может быть и быть оказана услуга, либо продан товар и возвращены деньги.
1: Ну вот, так выглядят, значит, примеры из жизни предпринимателей. Денис Проскуряков, вы сейчас нам расскажете с другой стороны. Здесь будет в других красках, очевидно.
2: У меня обыкновенный банальный пример. Была приобретена бытовая техника, а именно холодильник, ранее 100 тысяч рублей, в связи с тем, что привезли не ту модель. Соответственно, была подана заявка через платежную систему по возврату денежных средств, и деньги были возвращены без проблем.
1: Спасибо за эти цифры, потому что какой-то общей статистики, которая на самом деле очень была бы интересна всем, ее на самом деле в доступе нет. Это надо запрашивать банки, а они как-то...
2: А ее как таковой и не может быть, я извиняюсь, что перебиваю, потому что сам вот этот карджбэк термин новый, сама вот эта система, она новая, и статистики еще нету, она появится чуть позже.
1: Ну вот, а теперь, собственно, почему мы решили именно сейчас обратиться к этой теме? Собственно, нам написал предприниматель из Екатеринбурга, владелец сети фотоателье Иван Попов, у которого сумма прям, совсем, можно сказать, смешная. Его фотоателье изготовило фотографию для клиента. 420 рублей, копейки. Вот через некоторое время он узнал, что, получив фотографию на руки, значит, его клиент решил нажать кнопочку «Оспорить», и банк вернул ему деньги. Но, несмотря на незначительную сумму, вот Иван Попов начал за них бороться, как говорится, из принципа. И, кстати, в итоге победил. Но каким образом? В общем-то, через нас. Мы отправили свой запрос в банк, и тогда банк, еще раз разобравшись, решил, что действительно нет. А так нет. И вот в чем дело? Значит, у него было видео, потому что камера работает, фотографии переданы, человек оплатил, получив товар, оплатил, а потом решил, что фотография не та, или он фотографию не возвращал, ничего, в общем, услуга была оказана. И, как рассказывал Денис, он представлял в банк видео, но банк говорил, видео – это не документ. И нам банк ответил, что нужно? Нужно, чтобы были представлены документы. А вот какие документы? Мы ждем ответа на этот вопрос уже несколько дней, но он не поступает. А мне так кажется, что если бы перечень документов реально существовал, то мы бы этот ответ получили. Так вот, вопрос, какими документами должен оперировать продавец-предприниматель и какими документами должен оперировать недовольный покупатель. Алексей, на Бизнес FM начинаем, значит, с защитников бизнеса, вам слово. Какие документы из вашей практики защитят предпринимателя, который уже оказал услугу?
0: Услуга должна быть доказана еще до ее оказания. То есть, фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, о том, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально в момент заказа или до того, как он сделан. То есть нужно собрать максимально данных персональных о том, кто покупает, что покупает и как он это делает. И когда вы это все собрали в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.

0: Если вы ушли в тину или не можете у себя сами идентифицировать этот платеж, что чаще всего и бывает со стороны предпринимателей, то вам, а, этих 2 суток не хватит, б, деньги, скорее всего, в одностороннем порядке вернут обратно. И, собственно, дальше вы уже уходите в лоно разбирательства судебного, а не межбанковского, что, конечно, занимает другое время.
1: Ну, а в случае фотоателье, какой там может быть документ?
0: Смотрите, если фотоателье, он оплачивал заказ онлайн, скорее всего, это был не эквайринг, то фактически он должен был иметь аккаунт, почту, ФИО и все данные о платеже и номере заказа, что он получил. В дальнейшем, когда он уже получал услугу, получал фотографии, должна быть фото-видеофиксация и внутри их системы CRM-ные отпущенный товар. Если он это делал через эквайринг и потом отменил, то фактически здесь остается пробитый чек, который он ему передал, и есть этот пробитый чек со стороны продавца. Этих чеков, как правило, хватает. Но, как я говорил, примерно 90% таких претензий, они происходят, когда оплата происходит онлайн, не через офлайн, потому что кассовый аппарат, как правило, он является железобетонным доказательством, потому что чек, как бы, это фискальные данные о том, что услуга оказана и товар отпущен.
1: Ну, вот, кстати, не в этом случае. Денис, давайте с вашей стороны посмотрим. Вот не кажется ли вам, что отсутствие, вот, или, может быть, это был частный случай, может быть, это редкость, что вот так происходит, но то, что точного перечня документов, а теперь представим, возможность отменить платеж можно, поев в ресторане, купив и оплатив товары в супермаркете, еще в ряде таких мест, если вы не хотели получать там товар, или вы, если там не ели, вы, наверное, просто не станете платить. Но, тем не менее, оспорить эту сделку можно. А какими документами ресторан, парикмахер, кто угодно должны доказать, что человек не просто так оплатил, а перед этим съел?
2: Илья, я хотел бы описать весь процесс для понимания и вас, и слушателей, как все это происходит. То есть, например, потребитель купил какой-то товар, либо заказал какую-то услугу. Например, он банально купил кофе, да, на вынос, и потом нажимает кнопку по возврату денежных средств. Банк автоматически эти деньги не возвращает. Банк должен запросить, во всяком случае, сведения, что в досудебном порядке ты обращался к продавцу, чтобы деньги эти вернули. И потом уже запрос идет непосредственно продавцу. Если продавец в течение суток, двое-трое, в зависимости от эквайринговой системы, от платежной системы по их внутреннему регламенту, если он никак не отреагировал, не дал обратной связи, не объяснил, за что получены денежные средства, вот в этом случае тогда идет возврат денежных средств. В случае, который был, как понимаю, там, в Екатеринбурге, да, где-то на Урале, видимо, предприниматель посчитал, что он отправил запись в подтверждение оказания надлежащих услуг. Но он письменно никак не объяснил, не дал никакую обратную связь. И банк просто по формальным основаниям посчитал, что нет объяснения от предпринимателя, взял, возвратил эти денежные средства. Хотя в общем порядке идет вначале как бы запрос, как я говорил, от предпринимателя должны быть объяснения, и если это нормальное вменяемое объяснение, что, например, пробит чек, или подписан акт выполненных работ, или ко мне вообще никто не обращался, банк не будет эти деньги возвращать предпринимателю. Ну, чтобы для общего понимания, хотел бы обратиться немножко к истории, откуда вообще это все возникло, вот этот термин. Это возникло из США, да, то есть у них был принят закон в 1974 году, закон о справедливых расчетах по кредитным покупкам. И будущее MasterCard и Visa подписали некие соглашения, по которому начался этот возврат как бы необоснованных платежей. И уже потом это перекочевало, соответственно, в Европу и уже добралось до нас. На данный момент у нас такое некое белое правовое пятно, это регламентируется не закон защиты прав потребителей, не центральным банком. Больше это регламентируется либо платежными системами, например, МИР, но если это MasterCard происходит, либо Visa, то могут быть проблемы, либо если какая-то была онлайн-покупка какого-то магазина из-за рубежа, что вообще эти платежные системы деньги могут не вернуть, потому что транзакция была трансграничная. И по этой причине здесь некое такое правовой вакуум, который подлежит детализации со стороны, как я понимаю, Роспотребнадзора и Центрального банка для того, чтобы было понятно. С одной стороны, механизм, конечно же, очень удобный. То есть не нужно ходить в суды, не нужно там через приставов выбивать денежные средства и надеяться, что предприниматель либо там организация не обанкротится, и, соответственно, ты все-таки получишь все денежные средства. Ты сделал транзакцию, там, например, ты заказал какой-нибудь товар, привезли не того цвета, да, и ты, чтобы не проходить все эти процедуры через бюрократическую судебную систему, ты вот, нажимая там две кнопки, написав претензию, ты в течение там суток, двое, в течение недели эти деньги возвращаешь. Но это у нас детально на данный момент не регламентируется, и я думаю, что законодатель в ближайшее время разработает какой-то нормативный акт специальный, который регламентирует данные правоотношения, потому что сейчас это регламентируется только либо платежными системами, либо внутренними положениями самого банка. Но не на федеральном уровне, так скажем.
1: Который, как мы понимаем, извне узнать практически невозможно, если и сами
2: да,
1: банки
2: более
1: имеют...
2: того, есть положение, например, Центрального банка, либо у нас есть 161 закон, статья 9 о национальной платежной системе, где детализируется порядок возврата денежных средств, но одной статьи недостаточно для правоотношений между потребителями и предпринимателями, либо надлежащими предпринимателями и потребительским экстремизмом, который, конечно же, имеет место быть.
3: Строго по делу на Business FM.
4: С юристами Алексеем Петропольским и Денисом Проскуряковым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 22 августа, театр «Практика», спектакль «Мамлеев», поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика», 18+. Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
3: Другим наука на Business FM.
4: 14:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гости Business FM, юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков.
3: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
1: Ну, вот, значит, мы совершенно не зря затеяли этот разговор, потому что и Денис Проскуряков, который профессионально 15 лет занимается защитой прав потребителей, признает, да, что существует правовой вакуум. И здесь, видимо, каждый банк руководствуется своими собственными относительными правилами, а, возможно, каждый конкретный специалист банка принимает решение, ну, в общем, на свой вкус. Так ли это, Алексей?
0: Здесь вопрос в том, что система сама оптимизирована автоматически. То есть там человеческого фактора практически нету. Когда вы как физическое лицо, допустим, задержали у вас самолет или отменили рейс, вы хотите вернуть деньги за билет, вы просто прикладываете отмену рейса в переписку с банком и отменяете транзакцию. Вам эти деньги в течение там 2-3 суток вернутся. Для вас это полное удобство, а для авиакомпании это, ну, по сути, тоже, наверное, удобство. Но если бы вы сделали перелет, попытались отменить, а в авиакомпании не стояла бы какой-то автоматический система, которая бы анализировала, выполнен перелет, не выполнен, были вы на рейсе, не были, то фактически для нее это неудобство.
1: Да вот вы опоздали на рейс. Вот слушайте, вот вы опоздали на рейс, и вот вас уже как бы не хотят регистрировать, и в этот момент вы залезаете в банковское приложение, ничего больше не нужно, и залезаете в свой платеж, отменить.
0: Да, но это...
1: Работает или нет?
0: Это
1: Вопрос обоим, сработает?
0: Это потребительский экстремизм. Я вам так скажу. В крупной авиакомпании, конечно, если вы ей напрямую платили, у них стоит система, которая может отслеживать, как правило, стоит, и такие претензии отвечаются в режиме онлайн там, в течение тех самых суток. Если это система небольшого, скажем так, посредника, который продает билеты, то вполне возможно он может проскочить и в течение там 2 суток вам эти деньги вернут. Все зависит от конкретного бизнеса и на каком уровне у него стоит и автоматизация, и налажен бухгалтерский учет и взаимодействие с банком.
1: Денис, как вы думаете, в случае с авиакомпанией такой чарджбэк, ну, который, в общем, не соответствует, конечно, условиям продажи билетов, если вы опоздали, то это ваша вина, сработает или нет?
2: Как у известной балерины на днях, как раз было в отношении очень известной компании российской. А я думаю, что нет, потому что есть система защиты. Опять же, как я говорю, что банк, он в одностороннем порядке все-таки деньги не возвращает. Он требует какие-то подтверждения для того, что услуга была не оказана, либо товар не был продан, либо продан ненадлежащего качества какого-то. Соответственно, ты не можешь нормальные документы предоставить, что по вине авиакомпании ты не улетел, а из-за того, что ты вовремя там не вызвал такси, либо там какие-то пробки были на дороге, либо задержался в ресторанном секторе аэропорта.
1: Теперь вот такой вопрос. Мы во всей редакции после этого случая начали смотреть, значит, по каким сервисам можно с помощью банковского приложения нажать на кнопочку «Оспорить», а в каких нет. Вот что нас прям очень поразило. В фастфуде нельзя оспорить. А в ресторане можно. И в кофейне, наверное, можно. Хотя как раз в фастфуде сначала платят, потом получают еду, а в ресторане сначала получают еду, а потом уж только платят.
0: Но если вы будете через агрегатор заказывать онлайн еду, все можно будет отменить. Но знаете, есть один лайфхак, о котором мы еще не поговорили, о том, что если вы оплатите через СБП, то вернуть деньги вообще будет невозможно. Там я сам просто не так давно не то оплатил, прям сразу понял, что не то оплатил, но оплатил через СБП. Я не нашел этой кнопки, я позвонил даже в свой банк, спросил, как бы, ну, насколько вообще возможно. Они говорят, СБП не имеет такой функции вообще, в принципе, только через классическое оспаривание через суд. Ну и мне пришлось там уже звонить в банк-получатель и просить, чтобы деньги вернули, потому что я ошибочно не туда отправил деньги. Оплачивал школу ребенка.
1: Денис Проскуряков, я к вам обращусь. У вас есть какое-то объяснение? Ну, вот оно просто, как бы, это яркий пример. И то, и другое еда. Почему в фастфуде нельзя потребовать чарджбэк, а в ресторане и в супермаркете можно?
2: Ну, я думаю, что это принято решение на уровне самого банка. То есть нет каких-то регламентов, как я понимаю, со стороны Центробанка, либо каких-то других регуляторов, которые бы запрещали или разрешали по тому или иному виду деятельности производить возврат, а где-то нет. Это их какое-то внутреннее решение.
0: В договоре эквайринга прописывается четко, то есть в зависимости от твоего вида деятельности.
1: То есть это кто как сам договорился с банком? То есть если фастфуды все как-то договорились с банком, что они под чарджбэк не попадают, то их туда и не включили, так что ли?
0: Я думаю, банк сам для себя сделал эти выводы, потому что договор эквайринга вряд ли кто может поправить.
1: Хорошо, значит, тут мы действительно наблюдаем, что это пока такой немножко у нас дикий запад. Хотя, ну, конечно, мы все сочувствуем потребителей, их большинство, а предпринимателей гораздо меньше. Вот поэтому, если бы мы сейчас проводили голосование, то численное большинство сочувствующих в любом случае наверняка было бы на стороне потребителей.
0: Мне кажется, мы сейчас такой ящик Пандоры открыли, потому что многие потребители вообще не знали о том, что такая кнопка есть. Сейчас вот поверьте, поверьте, после этой передачи все зашли и увидели, что она есть.
1: Ну, будем надеяться, что как бы мы обратили внимание, потому что ну, люди все откроют со временем и попробуют. Необходимо все-таки, наверное, обратить внимание и Центрального банка, и НСПК, и законодателей на то, что эту хорошую вещь, ну, например, там в отзывах, которые мы получили в почте, когда этой темой стали заниматься, да, как раз писали люди, что они легко и просто получали деньги за отмененные, например, в Эмираты рейсы. Прекрасно. Но были и другие письма, значит, что они заехали в апартаменты, им апартаменты не понравились после того, как они уже заехали, и они потребовали вернуть деньги. То есть вот разные-разные реакции происходят. Денис, на ваш взгляд, насколько срочно все-таки как-то надо ставить вопрос о том, чтобы, раз уж такая функция есть, что ей нужно дать какое-то общее толкование и юридические термины, формулировки и процедуры?
2: Ну, я вообще, честно говоря, удивлен, когда погрузился в эту тему, что на данный момент это не регламентировано на законодательном уровне, так как сама процедура имеет место быть, а законодательно это не детализировано. Соответственно, это нонсенс. И по этой причине, я думаю, что в ближайшем времени Роспотребнадзор, Центральный банк, будет какое-то общее совещание там с другими профильными ведомствами, и они какой-то сделают отдельный законодательный акт, либо какие-то разъяснения предоставят в этой части, либо это будет детализировано в платежных системах для того, чтобы были понятные правила игры, чтобы, с одной стороны, не было потребительского экстремизма и не страдал тот предпринимательский сектор, который малый бизнес. То есть, ну, ты вот чашку кофе купил, да, там вот как фотоуслуги, еще какие-то, где обороты небольшие, и для них это будет достаточно существенно.
1: Ну, плюс у них нет возможности отслеживать мгновенно эти явления, а если они упустили время, им реально придется уже через суд, ну, или через радиостанцию доказывать свою
2: правоту. Да, там работает 2-3 человека.
1: Нас на всех не хватит.
2: У них просто нет административного ресурса кому-то поручить, что это сделать. Вот. Но и с другой стороны, это упрощает, чтобы не загружать судебную систему, там, судебных приставов, и чтобы сами предприниматели оказывали услуги, в чем мы сами заинтересованы, чтобы оказывали надлежащего качества, либо продавали товары соответствующие качеству. Также я хотел бы обратить внимание, это мы не поднимали, что чарджбэк, он полностью не распространяется на переводы от физических лиц к другим физическим лицам, и это распространяется только от физических лиц при покупке товара, либо при оказании каких-то услуг. И не распространяется при оплате наличными. То есть, например, ты оплатил наличными, но говоришь, я хочу вернуть деньги на карту. Вот эта система не работает. Это только если у тебя оплата была через карту, через банковскую систему.
1: Ну что ж, давайте на этом мы пока закончим, и будем очень надеяться, что в ближайшее время действительно наши и регулирующие органы, и законодатели, но, может быть, в первую очередь даже регулирующие органы в лице НСПК, хорошенько, так сказать, обдумают процедуру. Что же можно оспорить и на основании чего и отменить, а что нельзя? Ну, например, я предложу одно простое решение, как мне кажется, которое вот прямо относится к тому случаю, который стал причиной нашего разговора, в том числе на этот счет. Ну, если человек оплатил счет в ресторане после того, как уже получил услугу, если он оплатил фотографию, получив ее добровольно, картой приложил, чем это хуже подписи на документе? Вот мне кажется, что все-таки, как мы не любим потребителей, но такие платежи, мне кажется, не должны попадать под условия чарджбека. Согласитесь ли со мной, Денис Просковяков?
2: Да, да, я абсолютно согласен. То есть, грубо говоря, если тебе, вот, как Алексей сказал, выбили чек, соответственно, ты уже согласился с то, что услуга тебе оказана в момент оказания услуги, в тот момент, когда тебе налили кофе, либо там выдали кусок пиццы. А если этого еще не было, то есть никаких-то закрывающих документов, ну, то тогда в этом случае услуга еще не подтверждается, что оказана.
1: Ну что ж, Алексей, вряд ли вы станете с этим спорить, но, может быть, что-то добавите еще. Там, где нужно, прописать, и чтобы такие случаи не происходили.
6: Конечно, я согласен с тем, что когда чек пробит, значит, услуга оказана. Более того, когда мы с вами путешествуем где-то по Европе, по любым другим странам, нам всегда говорят, распишитесь в чеке. Именно для этого и говорят, чтобы потом, в случае, если будет некий запрос на отмену операции, этот чек с вашей подписью был показан, что да, это вам его конкретно пробили, и вам была оказана эта услуга, и отменить эту операцию нельзя. И таких доказательств, как правило, в международных банках хватает. Что же с точки зрения законодательства, то, конечно, его нужно регулировать, автоматизировать, потому что предприниматель оказывается заложником, особенно если это малый и микробизнес. Фактически он должен отвечать там за пару дней, а не имеет для этого ни материально-технической базы, ни законодательного защиты. И если не ответил, то сам, как говорится, виноват. Здесь нужно четко регламентировать, нужно ставить автоматизированные комплексы и так, чтобы предприниматель был правильным образом надежно уведомлен. И только в случае, если он сам не ответил и сам не дал какие-либо показания, деньги тогда возвращались. Но не так, как происходит это сегодня, а именно просто проскальзывают вариации, когда предприниматель просто даже не замечает то, что у него были возвращены деньги, и узнает об этом только после отчетности.
1: Тот случай, когда в спорной теме обе стороны пришли к полному согласию, на мой взгляд. Теперь очень важно, чтобы это действительно услышали те, от кого это зависит. Спасибо, Алексей Петропольский, компания «Юрвиста», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», и Денис Проскуряков, юрист по защите прав потребителей.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Строго по делу на Бизнес FM.
4: С юристами Алексеем Петропольским и Денисом Проскуряковым беседовал главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
3: Реклама.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 14:59 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ВСУ ударили по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Рокитянском округе. Один человек погиб, 9 ранены, сообщил в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на машину Белгородской области, сообщил оперштаб региона в воскресенье. Российские средства ПВО в воскресенье сбили 1478 украинских беспилотников самолетного типа, побив рекорд субботы, когда было сбито 1328 беспилотников, выяснила РИА Новости, изучив данные Минобороны России. Предыдущее наибольшее число дронов было сбито 2 августа. Тогда за сутки были нейтрализованы 1158 беспилотников. Центр избирком России и окружные избирательные комиссии завершают регистрацию федеральных списков кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Она проходила с 6 июля по 16 августа. Верховный суд России 17 августа рассмотрит апелляционную жалобу партии «Родина» на решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах Госдумы. Как уточнили в Верховном суде, апелляционная жалоба «Яблоко» будет рассмотрена на этом же заседании. В выборах в текущем году участвует 11 политических партий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 3:00 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Пожар на складе «Wildberries» в Калитино после массированной атаки БПЛА до сих пор тушат. Пострадавших там нет, но в Подмосковье после ночной атаки один человек погиб, 7 ранено. Еще 3 человека пострадали в районе МКАД. Кроме того, при атаке БПЛА на Ростовскую область погибли 3 человека. Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Это следует из сводки воздушных сил ВСУ. В Минобороны России сообщили, что вооруженные силы ночью нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Также поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Новая волна топливного кризиса накрыла Россию, но ситуация от региона к региону сильно отличается. Где-то вернули ограничения на продажу бензина, водители вновь жалуются на огромные очереди и пустые колонки на АЗС, а где-то бензин стабильно пока есть. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Пожар, возникший утром на складе Wildberries в Калединино после массированной атаки БПЛА, до сих пор тушат. К ликвидации привлекли более 50 человек и 14 автоцистерн, сообщили местные власти. Сотрудников оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья, всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском, 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции, в Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся и потом частично обрушился склад с медикаментами, пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Утром от склада Wildberries шли черные плотные клубы дыма, сейчас менее интенсивно, рассказал Business FM, работающий в Подольске житель Новой Москвы Антон.
9: Сегодня ехал на работу, со стороны Москвы клубы дыма виднелись, прям большие очаги. Всю ночь в городе неспокойно было. Ну, вертолет пожарный вот летает, тушит постоянно, прям видно над городом. Вот, ну, дым много, со стороны, да, Симферопольского шоссе прям заволокло все. Даже вот в окошко смотрю, это...
10: При том, что вы находитесь далеко от Калединина? Вы...
9: Мы в центре находимся, а Калединин у нас, получается, на Симферопольском шоссе. От города, наверное, километров, наверное, 7-8. С утра прям вообще мощно было, прям едешь, весь город, там такой столб дыма черный. А так в городе все спокойно, походу все привыкли уже, и поэтому не такой суеты, знаете, еще вот этого нет, все спокойно.
4: Антон работает в Подольске. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб один человек, и 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА, погибло 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждение получило здание железнодорожного вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
11: БПЛА, очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди, это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
10: В области какие-то еще важные объекты поражены?
11: Есть поражение по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
4: Вера Южанская. Зарубежные СМИ, в частности Bloomberg, CNN, Reuters и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычно иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, БПЛА задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждение этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Беспилотники «Ньян» английской разработки, по сути, являются стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или «Лютый», который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Одессе, по данным украинских СМИ, с утра продолжается атака дронов. После одного из ударов загорелся торговый центр. В Киеве несколько раз объявляли тревогу. В Минобороны ранее сообщали, что за сутки поразили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 9 крылатых ракет «Фламинго». Также заявлялось об ударах по металлургическому комбинату «ArcelorMittal» в Кривом Роге. Предприятие частично остановило производство, а также по сухогрузу с оружием в порту Одесса, предприятием ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполье. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако ситуация от региона к региону сильно отличается. Санкт-Петербург, например, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. Рассказывает водитель такси из Москвы Эдуард, который сейчас находится в северной столице.
13: В данный момент я вообще нахожусь в Санкт-Петербурге. Я езжу по заправкам, смотрю, здесь вообще бензин как бы свободный, нет ни очередей, ничего вообще нет. Нахожусь около Владимирского собора в Санкт-Петербурге.
14: Ну, сколько заправок вы объехали уже?
13: Заправки 4-5, вот я в основном по центру тут нахожусь. Ну, как бы в самом городе, по крайней мере, я не видел очередей.
14: А по Москве, если вы говорите, созванивались, да, с кем-то?
13: Ну, созванивались, ну, с 95-м, да, проблемы там, сотый бензин, проблемы. 92-й вроде как есть.
14: Ну, вообще, конечно, неравномерная ситуация.
13: Ну, есть перебои. Потому, что... Ну, неравномерно, да. Понимаете, ну, как бы хаотично. Мы же привыкли как? Ну, об этом даже и не думать. Да, едешь, загорелась лампочка, заезжаешь, заправляешь. Сейчас уж люди по-другому ездят. Полбака уже ищет заправку, что где заправиться.
4: Эдуард, водитель такси. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыта, либо отпускает топливо с наценкой. А на крупных сетевых заправках местами выстраиваются очереди на 30-50 машин. И время ожидания достигает часа, говорит житель Щелково Владислав.
15: По пути вот из Щелково, там, в Ивантеевку, некоторые заправки не работали, на некоторых были большие очереди. По итогу заправились где-то в районе Европолиса, Ростокино. Там было несколько заправок, ну, пришлось отставить очередь минут 30-40.
14: На многих ли заправках нет вообще бензина?
15: Процентов, наверное, 30, где нет вообще бензина. Во многих просто очереди большие.
14: Вам нужен был 95-й, да?
15: Да.
14: А сколько он стоил?
15: Цена стандартная 70.
4: Владислав, житель Щелково. Водитель из Пензы Евгений 2 дня назад возвращался домой из Москвы. Бензина не было нигде, ни в столице на сетевых заправках, ни на МКАД, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
16: 2 дня назад там, в Москву вернулся, и в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
14: Давайте теперь регионы перечислим, как вы возвращались из Москвы в Пензу, и в каких регионах, получается, не было?
16: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
14: У вас были с собой запасы, да, в дальнюю дорогу?
16: Не, у меня просто бак хватает до Москвы, и назад. Я заправил Балашихе.
14: Сейчас Пензи его нет. Понятно, что и очередей в связи с этим тоже нету, да? Просто заправки,
16: ну, да,
14: закрыты?
16: Я не был и на трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил. Потому что я вот, ну, ребята, вот сейчас говорят, вчера ездили на Роснефть в Крижим, то есть Пензенскую область, это Газпром у нас вот напротив, на трассе М5. Не было бензина вчера. И Роснефть.
14: Водители отказываются от автомобилей?
16: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
4: Водитель из Пензы Евгений. В Смоленске, по словам местной жительницы Александра, картина

0: Радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: Тест-драйв новой модели Черин начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического Черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 м, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего 2 – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
0: Тест-драйв на бизнес-ФМ.
2: 15:16 в Москве. Вы слушаете бизнес-ФМ. С теми, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ. Бизнес-ФМ поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы. И все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента? С какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний? И правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамилю Киселеву.
0: Бизнес ФМ. Теми, кто в теме.
3: Тема 100-бальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 3 соток. Эти 300 баллов дались мне очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза. Пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
4: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое. Не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал, поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил, в принципе, правильно, и у меня будет максимум 98. Ну так, собственно, и произошло. Не сложилось у меня первый раз. Но я был уверен, когда я даже первый раз шел, что у меня будет именно 100 баллов. Не получилось, значит, получится второго раза.
3: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
4: 2 300-бальника в Оренбургской области, вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
3: 100-бальников?
4: 100-бальников не знаю, но много достаточно. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России, по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
3: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
4: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана, в Высшую школу экономики. Вот. Но в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки 200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
3: Куда подавали документы еще?

0: Я подавал в высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть два питерских вуза, три московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПбГУ прошел.
1: Не прошел, да. В МФТИ и...
0: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
1: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
0: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел, именно из-за олимпиадного фактора. Все-таки выбирал между высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
1: А что за лучшие условия?
0: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
1: Насколько высок конкурс на IT направление сейчас, в принципе?
0: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
1: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
0: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников, это самая крутая олимпиада, по ней там претензий нет никаких, там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, и система прокторинга, понятное дело, ну и как бы не особо следят за этим, поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ, также наблюдать, следить за, чтобы такого не происходило.
1: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
0: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, все и вылетают.
1: Вы вот. Сами в олимпиадах участвовали?
0: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех в математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе одного балла не хватило, поэтому не прошел ее заключительный. Ну и вообще, олимпиадам движения надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать года за три. То есть в классе в девятом начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
1: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что человека просто не задалось, а он теперь желал бы все олимпиады исключить.
0: Нет, я не считаю так.
1: Нет?
0: Ну, вот олимпиады третьего уровня и второго. Второго вот не знаю еще. Вот третьего уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
1: Чем они отличаются? Олимпиады первого уровня, второго, третьего?
0: Ну, первого уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие высшие пробы первого уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был первого уровня, сейчас вторым стал. Но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как первого уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они первого уровня. Но там действительно вот Московская олимпиада школьников тоже это одна из самых сложных олимпиад, в принципе. Вот за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
1: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем трем предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
0: Информатика.
1: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим трем предметам?
0: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться. Сразу прям к русскому языку тоже в 10 классе. В школе выполнял задания, домашние задания. Сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
1: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
0: Почему забил? У меня золотая медаль.
1: Так.
0: Я как ним пятерки. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам профильным, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно. Это чисто про ЕГЭ.
1: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
0: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал. Именно физико-математическая направленность, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам — это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен. экзамен ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
1: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
0: Вот. По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, вот, допустим, 25-й был очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было байка. Сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и в 26-м было очень легкая ЕГЭ, можно сказать, несложная. А вот в 25-м мы в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
1: Как повезет, что ли?
0: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100 бальников, как я говорил. И еще один момент по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзамена была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
1: То есть и вы бы не получили дали прям свои 100 баллов по информатике,
0: да,
1: если бы сдавали...
0: Да, там была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
1: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из 3 ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Рособранадзор, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям. Проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнения ЕГЭ нет. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
4: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, приостановил производство после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства, сообщили в компании. Ранее сегодня российская Минобороны сообщила, что российские военные поразили цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники в Кривом Роге. 43 жилых дома и 232 приусадебных участка потоплены в 12 населенных пунктах Забайкальского края. Из-за паводка также подтопило 3 моста и участок к автодороге. К ликвидации последствий паводка привлечены 160 человек и 54 единицы техники. Последствия устраняются. Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в столице Забайкалья, Чите и в 5 районах края из-за паводка. Воры похитили из музея на Сицилии 4 шедевра эпохи Возрождения. Неизвестные проникли в галерею вечером 15 августа, отключив систему защиты и сигнализацию. Среди похищенного три полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя картина на дереве с изображением Богоматери и Христа, автор всех работ Антонелло де Мессина. Он прославился реалистичной передачей лиц, вниманием к деталям и использованием масляной техники, которую предположительно перенял у мастеров Северной Европы и помог распространить в Италии. В Душанбе задержали 10 человек по подозрению в умышленном заражении ВИЧ более 60 граждан. Об этом сообщило управление МВД Таджикистана. Инфицированные намеренно подвергали людей риску. В частности, одна 25-летняя женщина вступала в интимные отношения более чем с 20 молодыми людьми. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. О том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы, только на Бизнес FM буквально через минуту. 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода «Билингва» для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. А как такое нововведение оценивают в отрасли? Эти и другие темы на Business FM. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал Бизнес FM о том, кто и как будет использовать новейший синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы. Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
2: Только на Бизнес FM.
7: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
8: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве,

0: ваших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубаевича, скифа будет использоваться при разработке новых лекарств.
1: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. Если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому я думаю, что основное использование синхротронного излучения должно быть связано с лекарственными препаратами узконаправленного действия, как раз дизайн на основе знания структуры и возможность предотвратить или ослабить негативные последствия новых потенциальных пандемий.
0: Когда могут быть получены первые результаты работы СКИФ, сказать сложно. Синхротрон – это только лишь инструмент. Здесь многое зависит от исследователей и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубаевичус.
1: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов и удачи, и упорства, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП, СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
0: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубаевичус.
1: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму. Контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов, машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигателестроительной корпорации.
0: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубаевичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
3: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
4: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно от 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
3: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской

0: компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
1: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоит в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь это Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
0: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: ИИ подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекции на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия, как минимум, в первый самый трудный год обучения. Академический русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты, у них свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть по естественно-научным направлениям. И высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью переводчиков. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан. Киргизии. Так что мне кажется перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать. Этот наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
4: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
3: Да.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств. Из них 313 тысяч человек на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточный экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
6: Так, мол,
5: и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
5: Сумма технологий на Business FM.
2: 15:46 в Москве. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных.
5: Итоги недели.
2: Об этом они заявили Business FM. При этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
7: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Business FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
8: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все ВВЕН занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейс это уже не выход для производителей.
7: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее, то есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать — плати и повышай цену.
9: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
7: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось чуть более 2 недель до обязательного перехода на электронные перевозочные документы.
5: Итоги недели.
2: Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? Продолжит Наталья Шашина.
10: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от правителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
11: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
10: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, масложировой и рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
12: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний, есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
10: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
13: Ну, это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи, есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
10: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Реклама.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
15: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента, а исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При фМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой 1000 рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 7 человек, в их числе двое несовершеннолетних. Четверых пострадавших доставили в больницу, еще троих в травмпункт. В региональной прокуратуре уточнили, что автобус следовал по маршруту Усолье-Березники. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. Из Дамаска в Москву прибыл первый за полтора года пассажирский самолет. Об этом сообщили в Шереметьеве. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Напомню, прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском приостановили в декабре 2024 года после того, как президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе, об этом сообщает пресс-ТВ. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США и угроз Вашингтона. Деревню только для одиноких женщин основала пенсионерка в американском Техасе. На покупку 5 акров земли и обустройство инфраструктуры она потратила около 200 тысяч долларов. Стоимость проживания в деревне Птичье гнездо начинается от 450 долларов в месяц. Необычная локация вызвала огромный ажиотаж. Прошлым летом на одно место в деревне претендовало по 500 человек, рассказала ее основательница. Из-за этого ей пришлось лично собеседовать каждую кандидатку. Сейчас в Птичьем гнезде проживают 12 женщин, каждая из которых не замужем, разведена или овдовела, отмечает Десан. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Пожар, возникший утром на складе Wildberries в Каледино после массированной атаки ППЛА, до сих пор тушат. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья. Всего уничтожили почти 190 БПЛА. Есть жертвы. Зарубежные СМИ, в частности Bloomberg, CNN, Reuters и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычная иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Подробности буквально через минуту. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Пожар, возникший утром на складе Wildberries в Каледино после массированной атаки ППЛА, до сих пор тушат. К ликвидации привлекли более 50 человек и 14 автоцистерн, сообщили местные власти. Сотрудников оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья, всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском, 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промобъекты. В Домодедове сгорелся и потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Утром от склада Wildberries шли черные плотные клубы дыма. Сейчас менее интенсивно, рассказал Бизнес FM, работающий в Подольске житель Новой Москвы Антон.
17: Сегодня ехал на работу со стороны Москвы. Клубы дыма виднелись, прям большие очаги. Всю ночь в городе неспокойно было. Ну, вертолет пожарный вот летает, тушит постоянно. Прям видно над городом. Вот, ну, дым много. Со стороны, да, Симферопольского шоссе прям заволокло все. Даже вот в окошко смотрю, это
18: При том, что вы находитесь далеко от Каледина.
17: Мы в центре находимся, а Каледин у нас получается на Симферопольском шоссе. От города, наверное, километров, наверное, 7-8. С утра прям вообще мощно было, прям едешь, весь город, там такой столб дыма черный. А так в городе все спокойно, походу все привыкли уже, и поэтому такой суеты, знаете, чего-то этого нет, все спокойно.
2: Житель Новой Москвы Антон. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб один человек и 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА, погибли 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждения получило здание ЖД вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
19: БПЛА очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди, это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
18: В области какие-то еще важные объекты поражены?
19: Есть поражения по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Зарубежные СМИ, в частности, Bloomberg, CNN, Reuter и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычно иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, БПЛА-9 задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждения этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Беспилотник «Иньян» английской разработки, по сути, является стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или «Лютый», который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт в Одессе. По данным украинских СМИ, с утра продолжается атака дронов. После одного из ударов загорелся торговый центр. В Киеве несколько раз объявляли тревогу. В Минобороны ранее сообщали, что за сутки поразили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» и 9 крылатых ракет «Фламинго». Также заявлялось об ударах по металлургическому комбинату «Арселор». ArcelorMittal в Кривом Роге. Предприятие частично остановило производство, а также по сухогрузу с оружием в порту Одессы. Предприятие ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполье. Из сводок ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако ситуация от региона к региону сильно отличается. Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре, рассказывает водитель такси из Москвы Эдуард, который сейчас находится в северной столице.
1: В данный момент я вообще нахожусь в Санкт-Петербурге. Я езжу по заправкам, смотрю, здесь вообще бензин как бы свободный, нет ни очередей, ничего вообще нет. Нахожусь около Владимирского собора.

0: в Санкт-Петербурге.
1: Ну, сколько заправок вы объехали уже?
0: Заправки 4-5. Вот я в основном по центру тут хожусь. Ну, как бы в самом городе, по крайней мере, я не видел очередей.
1: А по Москве, если вы говорите, созванивались, да, с кем-то?
0: Ну, созванивались. Ну, с 95-м, да, проблемы там. Сотый бензин, проблемы. 92-й вроде как есть.
1: Ну, вообще, конечно, неравномерная ситуация.
0: Есть перебой. Ну, неравномерно, да. Понимаете, ну, как бы хаотично. Мы же привыкли как? Ну, об этом даже не думать, да. Едешь, загорелась лампочка, заезжаешь, заправляешься. Сейчас уж люди по-другому ездят. Полбака уже ищет заправку, что где заправиться.
2: Эдуард, таксист из Москвы. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть жителей закрыли ажиотажа топлива с наценкой, а на крупных сетевых заправках местами выстраиваются очереди на станции стабильности от машин. Время ожидания достигающего, говорит житель Щелкова Вячеслав. Говорит житель Щелкова
3: Владислав. Вот из Щелкова, там, в Ивантеевском, вот некоторые заправки не работают, на некоторых были большие очереди. По итогу заправились где-то в районе Европолиса, Ростокина. Там было несколько заправок, ну, пришлось отстать. Очередь минут 30-40.
1: На многих ли заправках нет вообще бензина?
3: Процентов, наверное, 30, где нет вообще бензина. Во многих просто очереди большие.
1: Вам нужен был 95-й, да?
3: Да.
1: А сколько он стоил?
3: Цена стандартная 70.
2: Житель Щелкова Владислав, водитель из Пензы Евгений, два дня назад возвращался домой из Москвы. Бензина не было нигде, ни в столице, на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
4: Два дня назад там, в Москву вернулся, и в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
1: Давайте теперь регионы перечислим, как вы возвращались из Москвы в Пензу, и в каких регионах, получается, не было?
4: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
1: У вас были с собой запасы, да, в дальнюю дорогу?
4: Не, у меня просто бак хватает до Москвы, и назад. Я заправил Балашихе.
1: Сейчас в Пензе его нет. Понятно, что и очередей в связи с этим тоже нету, да? Просто заправки,
4: ну, да,
1: закрыты?
4: Я не был и на трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил. Потому что я вот, ну, ребята, вот сейчас говорят, вчера ездили на Роснефть в Крижим, то есть Пензенскую область, это Газпром у нас вот напротив, на трассе М5. Не было бензина вчера. И Роснефть.
1: Водители отказываются от автомобилей?
4: Ну, если нет бензина, куда поедешь-то?
2: Водитель из Пензы Евгений. В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час ожидания. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается. А вот в Орловской области все хорошо, и очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
5: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет, все в порядке. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
1: Система четного и нечетного сейчас уже свернута?
5: Да, ее отменили еще тогда, не помню уже, когда было это, недели 3 назад. И все. Я даже не знаю, с чем связано. У нас просто, может, люди образумились, не стали скупать весь бензин. Так у нас все в порядке, даже очередей нет совсем. На любую приезжаешь, заправку. Ну, только вот, ну, эти Роснефть, Газпром. Стоимость та же самая. 92-й 63,15, а 95-й 69,15, по-моему. Цены не поднялись.
2: Андрей Золотарев, орловский таксист. На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему чет-нечет. В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской до 30 литров в бак. В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры.
6: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.

0: Создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера.
1: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
0: Карьера на Бизнес-ФМ. Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 23 градуса. По обновленному прогнозу слабый дождь начнется около полуночи, хотя до этого уже в некоторых районах прошел необъявленный синоптиками кратковременный дождь. А завтра обещают до 24 тепла и также вероятные осадки. Шестнадцать в Москве. Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое низкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 2022 года на закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей. Доллар на межбанке поднялся до 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. А что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Аберев.
3: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранных валюты в Россию, это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98. 7,5. По юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust. После того, после такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов. Однако позитив сдерживается геополитической неопределенностью, возможным присутствием крупных продавцов, готовых фиксировать прибыли при росте, а также давлением на рубль со стороны Минфина, активно покупающего валюту, продолжает Сергей Суверов.
4: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Ормузский пролив остается закрытым, так дорогая нефть поддерживает рынок, также слабый рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров, ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие, все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие, и весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска. Что касается курса рубля, то рубль в последнее время слабеет, несмотря на дорогую нефть. Дело в том, что доходы вот дорогой нефти придут с временем лагом примерно 1.5-2 месяца, пока же на рубль больше влияют покупки валюты Минфином, которые сейчас составляют 6,5 миллиардов рублей в день, ведут к ослаблению рубля, который, возможно, пророс в ближайшее время, и рубль может превысить отметки 85 рублей за доллар. Кроме того, по косвенным данным усилился отток капитала из России, это тоже очень является фактором слабого рубля.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. На следующей неделе инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полугодия отчитаются по МСФО ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и Акрон. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первое полугодие из макропоказателей индекс цен производителей в России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции. Падал новый Тиндер. В Москве один из самых модных и популярных видов спорта – падал. Игра, похожая сразу и на бадминтон, и на большой теннис. Он развивает координацию, дает кардионагрузку, вырабатывает сосредоточенность и умение коммуницировать. А тот, кто равнодушен к спортивной составляющей, приходит на корт знакомиться, ведь в падал играют пара на пару. На корте стеклянные стены и обтягивающие спортивные одежды. Любительская ракетка стоит от 5 до 8 тысяч. За профессиональную можно отдать в несколько раз больше. О затратах рассказала москвичка Екатерина. Она занимается падалом около 2 лет.
5: По поводу экипировки, обязательно теннисные кроссовки. Более жесткие, специальная подошва, которая не скользит, держит стопу. Теннисные кроссовки в среднем это от 12 до 25 тысяч рублей. Это какой-то средний коридор хороших, качественных теннисных кроссовок. Ракетки большинство клубов выдает в аренду, либо бесплатно. Профессиональная ракетка стоит порядка 35-45 тысяч рублей. Для начинающего есть масса недорогих версий от 5-8 тысяч рублей. Что касается одежды, да, ну, наверное, это просто может быть любая одежда, которая удобна, спортивная одежда. Сейчас, да, вокруг падало такой флёр, это такой новый Тиндер, место для свиданий, и много мероприятий появляется в формате Paddle Date, Paddle Tinder. Клубов сейчас много, то есть если пару лет назад, мне кажется, это было 2 клуба в Москве, сейчас я слышала, что порядка 150 кортов уже. В принципе, наверное, это еще недостаточное количество, судя по тому, какое количество людей заинтересовались этим видом спорта. Стоимость аренды кортов тоже варьируется. Но, наверное, в Москве сейчас от 2000 рублей и до 10 000 рублей за час. Тренер. Иногда это могут быть просто групповые тренировки, куда присоединяешься. Может быть, это индивидуальное занятие с тренером. Тогда это порядка в среднем так от 3,5 до 4,5 тысяч рублей в час.
2: Москвичка Екатерина. Также в столице летом работает множество бесплатных площадок для падла под эгидой Федерации и Москомспорта. Там есть групповые программы с тренером, мастер-классы для детей и мастер-классы для взрослых. Москвичи активно пользуются этой опцией. Однако после завершения теплого сезона придется переходить на закрытые коммерческие корты. Об их стоимости нам рассказали в Академии падла в Лужниках.
6: Стоимость закрытых кортов 10 000 рублей в час, стоимость открытых кортов 7 000 рублей в час и 8 000 рублей в час, соответственно, в зависимости от расположения. Если вам понадобится тренер, то сверху это 7 000 рублей.
7: Сколько нужно взять примерно занятий, чтобы так вот освоиться?
6: В среднем я бы сказал, что несколько месяцев для того, чтобы адаптироваться, нужно, если мы играем 2-3 раза в неделю. Ракетку можно будет специально арендовать у нас, как и мячи. Но если вы занимаетесь тренером, то мячи предоставляет тренер.
7: То есть я очередь не жду на корте?
6: Мы заранее оговариваем время, и тренер уже будет на корте, корт забрать. Для вас. В раздевалке у нас есть душ, полотенце. Мы также предоставляем на корт и предоставляем воду.
7: Это можно прям записаться, условно говоря, на завтра?
6: Если вас интересует закрытый корт, платно заранее записываться. За 2-3 дня хотя бы, исходя из того, что нагрузка очень высокая. Если вас интересует открытый корт и погода позволяет играть, то тут можно бронировать даже в день-день. На данный момент корты достаточно свободные.
2: По данным Озон, онлайн-продажи мячей и ракеток для падла в первые 6 месяцев этого года выросли в 5 раз, отмечало издание «Коммерсант». При этом продажи всех спорттоваров на маркетплейсе за этот период увеличились только вдвое.
0: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Старший сын типографа Карл Бедекер с детства был посвящен в секреты книготорговли. Когда в 1827 году в городе Коблинце он купил книжный магазин вместе с недвижимостью от первого владельца, к Бедекеру перешло право на издание краеведческого сочинения по Рейнской области. Карл сам переработал его и издал в 1839 году. В последующие годы он выпустил и продал множество путеводителей и по другим странам и областям. И каждый раз эти издания пользовались неизменным спросом. Причем это были не просто описания достопримечательностей и рекомендации для туристов, а настоящие научно-популярные труды, к созданию которых привлекались историки, археологи, даже этнологи. Путеводитель Бедекера по Египту и Судану, например, пользуется спросом до сих пор, и не только как предмет коллекционирования, но и как краткий курс древнеегипетской истории. А в некоторых странах любые путеводители называют Бедекерами. Говорящие фамилии на Business FM. FM. Наизусть. Марк Твен. Ни одна импровизация не дается мне так хорошо, как та, которую я готовил 3 дня. Наизусть. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит И кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль Кузиевку в Харьковской области и Першамарьевку в ДНР, сообщила в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс», 9 ракет «Фламинго» и 1478 беспилотников ВСУ. Российские военные за сутки поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также цеха сборки беспилотников большой дальности на Украине. Торговый центр «Галактика» в Донецке сгорел после атаки украинских беспилотников, сообщает РИА Новости. Пострадавших нет. По данным МЧС, пламя охватило всю площадь ТЦ. Это более 14 тысяч квадратов. Открытое горение уже ликвидировано. Тушение осложнялось угрозой повторного прилета беспилотников. За неделю это уже третий торговый центр «Галактика», который подвергся атакам дронов ВСУ в ДНР. Россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова завоевали серебро и бронзу в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике. Накануне сборная России завоевала золото в командном многоборье. Американские военные выдали Ирану свои позиции через фитнес-браслеты. В Тегеране отслеживали их перемещения и выбирали цели для ударов с помощью приложения Strava. К такому выводу пришел телеканал Sky News, изучив данные о тренировках более 1300 пользователей. Особое внимание журналисты обратили на аккаунт американского подрядчика ВМС. До начала конфликта с Ираном он публиковал маршрут пробежек с базы в Манаме в Бахрейне. После эвакуации мужчина начал отмечать тренировки возле отеля «Кроун Плаза». Через 6 дней Тегеран нанес удар по этой гостинице. Похожую ситуацию телеканал выявил и на авиабазе в Иордании. Американские военные публиковали сотни тренировок, причем во время перемирия 76% маршрутов начинались или заканчивались возле казармы. 17 июля Иран по ним ударил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский скиф третий в мире, а в России абсолютный лидер. О том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы. Только на Бизнес FM буквально через минуту. 33 квадратных метра, но на Пхукете россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли там купить жилье и во сколько оно обойдется? В российских вузах начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся. А как такое нововведение оценивают в отрасли? Эти и другие темы на Бизнес FM. Российский скиф третий в мире, а в России абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП скиф Ян Зубавичус рассказал Бизнес FM о том, кто и как будет использовать новейший синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы. Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
0: Только на Бизнес FM.
10: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у Скифа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
11: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. Скиф в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса Скиф, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
10: Скиф генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется

0: и ученых, которые будут им пользоваться, отмечает Ян Зубавичус.
1: Научные открытия сложно поддаются прогнозированию и планированию. Это всегда сочетание ряда факторов, и удача, и упорство, и опыт. Поэтому сказать, что мы завтра совершенно точно совершим открытие Нобелевского уровня, никто из серьезных ученых на такое не подпишется. Еще очень важный фактор, даже в названии ЦКП СКИФ, Центр коллективного пользования, отражено, что СКИФ будет работать не на себя. СКИФ будет объектом инфраструктуры, куда будут приезжать группы пользователей со всей страны, из дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
0: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
1: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму, контактируем с компаниями, которые производят, разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное излучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов. Машиностроительные компании, которые исследуют прочность характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
0: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
3: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
4: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно от 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
3: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственной иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
5: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшой чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40 150 тысяч долларов.

0: долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
1: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: ИИ подскажет, что сказал профессор. В российских вузах Тимирязевской академии ИМГИМО начали тестировать ИИ-сервис синхронного перевода билингва для помощи иностранным студентам. Он в режиме реального времени переводит лекции на родные языки учащихся, сообщают «Известия». Это, по данным разработчиков, увеличивает понимание ими материала лекций на 20-35%. Ожидается, что подобные технологии привлекут больше иностранных студентов в российские вузы и упростят занятия как минимум в первый самый трудный год обучения. Академические русский язык зачастую труден для понимания иностранцами, даже если они хорошо знают разговорный. В будущем во всех наших вузах внедрят такую систему, полагает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: И речь в первую очередь идет о студентах из Китайской Народной Республики. Они проявляют серьезный интерес к нашим вузам, причем не только и не столько Москвы и Санкт-Петербурга, но и ко всем вузам Сибири и Дальнего Востока, в Алтайском крае. Это, как ни странно, даже и творческие специальности, и инженерные, но и медицина. Едут к нам не самые сильные китайские студенты. У них свои университеты в топе, уже даже в двадцатке есть. По естественно-научным направлениям и высоким технологиям продолжается поток. Сейчас уже европейские университеты, Америка сильно это перекрыла. Но и к нам тоже интерес большой проявляют. У них другая языковая система. Освоить в полной мере они не смогут. Они действительно учатся с помощью перевода. Это им, правда, очень помогает. У нас программы в значительной степени на русском языке. Ослабевает знание русского языка в наших традиционных регионах, которые едут к нам учиться. Это Таджикистан, Узбекистан, даже Казахстан с Киргизией. Так что, мне кажется, перспективным это начинание для университетов, работающих в регионе, где есть потоки таких студентов. Переграничное сотрудничество здесь имеет большое значение. Они будут очень полезны и позволят нам этот поток поддержать, этот знак. Наш единый языковой экзамен, если мы его введем, китайцы не преодолеют. Им это очень сложно. А учиться они у нас хотят и могут, и переводчики здесь очень эффективное средство.
4: Мы в этом смысле не пионеры, и в зарубежных вузах такая практика применяется в отношении иностранных студентов.
3: Да.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В прошлом году в российских вузах учились более 420 тысяч иностранцев из 182 государств. Из них 313 тысяч человек – на платной основе, сообщили в Минобре. За последние 5 лет прирост иностранных студентов составил более 25%, в основном за счет абитуриентов из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. То надо, услышал.
6: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале Мел. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 16:46 в Москве. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных.
8: Итоги недели.
2: Об этом они заявили Бизнес FM. При этом гораздо большую маржу им приносит торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
9: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Бизнес FM гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
10: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими. Все занимают, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше, не совсем понятно. Но, с другой стороны, все это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас, на самом деле, может возродиться. Потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы — это уже не выход для производителей.
9: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказчику, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд анапская косметика, Анастасия Вдовина. Хочешь продавать — плати и повышай цену.
11: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
9: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось чуть более 2 недель до обязательного перехода на электронные перевозочные документы.
8: Итоги недели.
2: Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? Продолжит Наталья Шашина.
12: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
13: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
12: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
14: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний, есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
12: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
15: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
12: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Понятие «глупость» не имеет общепринятого академического определения. Это не антоним ума или мудрости, а бытовая характеристика неадекватных поступков и людей, которые склонны их совершать. Умные люди умны по-разному. Исследователи говорят об интеллекте, как способности решать задачи, о знаниях, как накопленной информации, о рациональности, как умении согласовывать выводы с фактами и поступки с целями, и о мудрости, которая учит признавать неопределенность и чужие интересы. Сбой любого из этих компонентов может привести к, очевидно, неразумным поступкам. Глупость вполне может быть временным помутнением, вызвана острым стрессом или недосыпом, когда ослабевают внимание, контроль импульсов и затрудняется принятие решений. В экспериментах установили, что один и тот же промах кажется более глупым, если его можно было предотвратить, а последствия оказались серьезными. Высокий интеллект не гарантирует от глупых ошибок, особенно при наличии собственных предубеждений, которые любому человеку менее заметны, чем предубеждения других людей. Группа умных людей способна создавать функционально глупые системы. Коллективный результат нередко бывает хуже суждений некоторых отдельных членов коллектива из-за статусной иерархии, конформизма или групповой принадлежности. Итальянский историк экономики Карло Чиполло в 1976 году в своем шутливом эссе под названием «Основные законы человеческой глупости» назвал глупого человека самым опасным типом личности, более вредным, чем бандит. Поскольку бандит перераспределяет собственность и получает выгоду за чужой счет, его действия можно предвидеть и предотвратить. А глупец – это тот, кто причиняет убытки другим и даже самому себе, не получая при этом никакой выгоды.
8: Другим наука на Бизнес ФМ. Все золото мира. Легенда о золотом тельце – это ветхозаветная история о временах странствий еврейского народа по пустыне под водительством Моисея. Когда пророк в одиночестве взошел на гору Синай для получения божьих скрижалей, а потом не вернулся к людям в назначенный срок, те решили сделать себе идола, который поведет их дальше и станет новым знаменем странствий вместо Моисея. Из принесенных людьми золотых украшений фигура быка получилась как будто сама собой. И это так впечатлило народ, что он понес к идолу жертвы. Вернувшийся Моисей расставил все по своим местам. Но с тех пор фраза «золотой телец» подразумевает сразу и веру в неправедное, и поклонение культу денег. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 7 человек, в их числе двое несовершеннолетних, 4 пострадавших госпитализировали, еще 3 доставили в травмпункт. В региональной прокуратуре уточнили, что автобус следовал по маршруту Усолье-Березники. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением, после чего автобус опрокинулся. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике. Ранее сегодня она уже заняла третье место в упражнениях с мячом. Россиянка София Ильтерякова была в них второй. Накануне обе спортсменки в составе российской сборной по художественной гимнастике завоевали золото в командном многоборье. Полиция арестовала 19-летнего подозреваемого в стрельбе в университете Вирджинии. Он прятался в шкафу в общежитии вуза, сообщает телеканал Fox News. Задержанный уроженец округа Энрико. Он не был студентом этого университета. Напомню, инцидент произошел в субботу в результате стрельбы в районе университета, расположенного в городе Этерик. Пострадали несколько человек, а погибших не сообщалось. 200 килограммов золота в слитках стоимостью 28 миллионов долларов изъяли у турецкой секты Сулейман Джилар при обыске. Об этом сообщает РТ Хабер. Источник происхождения золота пока неизвестен. 32 из 38 фигурантов дела, в том числе лидер секты, были задержаны 13 августа. Сейчас, по решению турецкого суда, они арестованы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Пожар на складе Wildberries в Каледино после массированной атаки ППЛА до сих пор тушат. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья. Всего уничтожили почти 190 ППЛА. Есть жертвы. В Белгородской области после удара ВСУ на автобус погибли один человек и 9 получили ранения. А в Ростовской области за ночь сбили более 150 беспилотников. Погибли 5. Зарубежные СМИ, в частности Bloomberg, CNN, Reuters и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычная иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Все подробности атак буквально через минуту. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Эти и другие темы в эфире Business FM. Пожар, возникший утром на складе Wildberries в Каледино после массированной атаки ППЛА, до сих пор тушат. К ликвидации привлекли более 50 человек и 14 автоцистерн, сообщили местные власти. Сотрудников оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья, всего уничтожили почти 190 ППЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском, 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В Воскресенске пострадали промо объекты. В Домодедове сгорелся и потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Утром от склада Wildberries шли черные плотные клубы дыма. Сейчас менее интенсивно, рассказал Business FM работающий в Подольске житель Новой Москвы Антон.
19: Сегодня ехал на работу со стороны Москвы. Клубы дыма виднелись. Прям большие очаги. Всю ночь в городе неспокойно было. Ну, вертолет пожарный вот летает, тушит. Постоянно. Прям видно над городом. Вот, ну, дым много. Со стороны, да, Симферопольского шоссе прям заволокло все. Даже вот в окошко смотрю, это...
2: При том, что вы находитесь далеко от Каледина?
19: Мы в центре находимся, а Каледина у нас, получается, на Симферопольском шоссе. От города, наверное, километров, наверное, 7-8. С утра прям вообще мощно было. Прям едешь, весь город, там такой столб дыма черный. А так в городе все спокойно. Походу, все привыкли уже, и поэтому такой суеты, знаете, еще от этого нет. Все спокойно.
2: Житель Новой Москвы Антон. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб один человек и 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА, погибли 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждения получило здание ЖД вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
20: ВПЛА – очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. Это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди – это самое страшное. Еще еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный урон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. На узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
0: В области какие-то еще важные объекты поражены?
20: Есть поражение по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Зарубежные СМИ, в частности, Bloomberg, CNN, Reuters и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычная иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Тем временем, британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, БПЛА-9 задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Санди Таймс со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждения этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Беспилотники «Ньян» английской разработки по сути являются стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или Лютый, который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт в Одессе. По данным украинских СМИ, с утра продолжается атака дронов. После одного из ударов загорелся торговый центр. В Киеве несколько раз объявляли тревогу. В Минобороны ранее сообщали, что за сутки поразили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» и 9 крылатых ракет «Фламинго». Также заявлялось об ударах по металлургическому комбинату «ArcelorMittal» в Кривом Роге. Предприятие частично остановило производство, а также по сухогрузу с оружием в порту Одессы, предприятия ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполье. Из сводок ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако ситуация от региона к региону сильно отличается. Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре, рассказывает водитель такси из Москвы Эдуард, который сейчас находится в северной столице.
22: В данный момент я вообще нахожусь в Санкт-Петербурге. Езжу по заправкам, смотрю. Здесь вообще бензин как бы свободный, нет ни очередей, ничего вообще нет. Нахожусь около Владимирского собора в Санкт-Петербурге.
0: Ну, сколько заправок вы объехали уже?
22: Заправки 4-5, вот я в основном по центру тут хожу, ну, как бы в самом городе, по крайней мере, я не видел очередей.
0: А по Москве, если вы говорите, созванивались, да, с кем-то?
22: Ну, созванивались, ну, с 95-м, да, проблемы там, сотый бензин, проблемы. 92-й вроде как есть.
0: Ну, вообще, конечно, неравномерная ситуация.
22: Ну, есть перебои. Потому что... Ну, неравномерно, да. Понимаете, ну, как бы хаотично. Мы же привыкли как? Ну, об этом даже и не думать. Да, едешь, загорелась лампочка, заезжаешь, заправляешь. Сейчас уж люди по-другому ездят. Полбака уже ищет заправку, что где заправиться.
2: Эдуард, таксист из Москвы. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыта, либо отпускают топливо с наценкой, а на крупных сетевых заправках местами выстраиваются очереди на 30-50 машин. И время ожидания достигает часа, говорит житель Щелково Владислав.
1: По пути вот из Щелково там в Ивантеевку некоторые заправки не работали, на некоторых были большие очереди. По итогу заправились где-то в районе Европолиса, Ростокино. Там было несколько заправок. Ну, пришлось отставить очередь минут 30-40.
0: На многих ли заправках нет вообще бензина?
1: Процентов, наверное, 30, где нет вообще бензина. Во многих просто очереди большие.
0: Вам нужен был 95-й, да?
1: Да.
0: А сколько он стоил?
1: Цена стандартная 70.
2: Житель Щелкова Владислав, водитель из Пензы Евгений, 2 дня назад возвращался домой из Москвы. Бензина не было нигде, ни в столице, на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
3: 2 дня назад там, в Москву вернулся и в Москву ехал. Не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
0: Давайте теперь регионы перечислим, как вы возвращались из Москвы в Пензу и в каких регионах, получается, не было.
3: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
0: У вас были с собой запасы, да, в дальнюю дорогу?
3: Не, у меня просто бак хватает до Москвы и назад. Я заправил Балашихе.
0: Сейчас в Пензе его нет. Понятно, что и очередей в связи с этим тоже нету, да? Просто заправки,
3: ну, да,
0: закрыты?
3: Я не был и на трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил. Потому что я вот, ну, ребята, вот сейчас говорят, вчера ездили на Роснефть в Крижим, то есть Пензенская область, это Газпром у нас вот напротив, на трассе М5. Не было бензина вчера. И Роснефть.
0: Водители отказываются от автомобиля?
3: Ну, если нет бензина, куда поедете?
2: Водитель из Пензы Евгений в Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час ожидания. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается. А вот в Орловской области все хорошо, и очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
4: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет, все в порядке. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
0: Система четного и нечетного сейчас уже свернута?
4: Да. Ее отменили еще тогда, не помню уже, когда было это, 3 недели назад, и все. Я даже не знаю, с чем это связано, у нас просто, может, люди образумились, не стали скупать весь бензин. Так у нас все в порядке, даже очередей нет совсем. На любую приезжаешь, заправку, ну, только вот, ну, эти, Роснефть, Газпром. Стоимость та же самая, 92-й, 63-15, а 95-й, 69-15, по-моему. Цены не поднялись.
2: Андрей Золотарев, орловский таксист, на этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему чет-нечет. В Липецке с лимитом 30 литров на машину, в Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской до 30 литров в бак, в Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры.
18: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом. Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдину и лояльному трейдину. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Что вызывает симпатию к человеку? Красота, уверенность, безупречность. Вы не поверите, но иногда это одна ошибка. Этот феномен даже получил научное название – эффект оплошности. Его описал профессор социальной психологии Стэнфордского университета Элиот Аронсон. Давайте обсудим, как эта информация поможет на собеседовании. Расскажу подробнее про эксперимент. Участникам предложили оценить кандидатов после собеседования. Один из них был очень компетентным, но в конце разговора случайно опрокинул чашку кофе. И знаете, что произошло? Именно этот кандидат понравился людям больше остальных. Почему? Потому что небольшая неловкость сделала его более живым, настоящим и человечным. Безупречные люди кажутся слишком далекими, а маленькая ошибка помогает сократить эту психологическую дистанцию. Но здесь есть важный уточнение. Этот эффект работает только в отношении тех, кто уже успел показать свою компетентность. Если человек не производит впечатление профессионала, ошибка, скорее всего, сыграет против него. Я часто вспоминаю это исследование, когда готовлю кандидатов к собеседованиям. Многие боятся признаться, что когда-то ошибались. На вопрос работодателя «Расскажите о своей неудаче» некоторые отвечают «У меня их не было». И вот это как раз звучит не слишком убедительно. Сегодня работодатели гораздо чаще ценят не безупречность, а способность честно рассказать о сложной ситуации, признать ошибку, объяснить, какие выводы были сделаны и что изменилось после этого. Ошибки случаются у всех, и, возможно, именно они делают нас не слабее, а ближе друг к другу, потому что доверие рождается не из идеальности, а из искренности.
23: Карьера на бизнес-эффект.

0: 17:15 в Москве. Теме, кто в теме. На этот раз романтическая тема о том, как заинтересовать зарубежных книгоиздателей с помощью иллюстраций и помогает ли изоляция отечественного рынка российским авторам. Мы поговорили с авторами фэнтези, права на перевод которого в 5 стран, Алисы Джукич и Каролины Харит.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Здравствуйте. В студии Ольга Кашинская. Сегодня обсуждаем романтическую тему «Неожиданное событие на книжном рынке». Недавно стало известно, что западные издательства купили права на перевод еще не написанного романа российских авторов. Такое происходит впервые за последние несколько десятилетий. Даже при том, что на русском языке роман еще не вышел, права на перевод проданы уже в 5 стран. Такой внезапный успех обсудим с авторами фэнтези, которая будет называться «Фатум Гайер», писательницей Алисой Джукич и художницей Каролиной Харит. Каролина, Алиса, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Насколько я знаю, книга «Фатум Гайер» еще не вышла в печать. Как получилось, что они еще до выхода узнали зарубежные издательства? Каролина, вам слово.
3: Благодаря соцсетям, как это сейчас активно работает, зарубежная аудитория подключилась очень быстро и как раз-таки стали получать очень много просьб сделать комикс и сделать книгу. И потом так вот закрутилось, завертелось, они вообще в восторге. Зарубежная аудитория очень ждала, они, как и русская аудитория, очень рады.
2: А на каком этапе сейчас находится работа над романом?
4: Тут, наверное, отвечу я. Сейчас готово у нас 136 страниц. Они полностью написаны и даже вычитаны. Это 5 авторских листов.
3: Если говорить про иллюстрации, то сейчас идет разработка обложки и готово 4 иллюстрации из 8-9.
2: То есть вот до выхода книги в свет остается примерно...
4: Месяца 4. Я думаю, не раньше, чем декабрь-Новый год будет выпуск книги.
2: Расскажите, Алиса и Каролина, почему решили создавать эту книгу совместно? И какую роль во всем этом сыграли соцсети?
4: Все случилось случайно. Я, как и все миллионные зрители Каролины, чисто случайно видела это все в ТикТок и влюбилась в ее работы. Они настолько меня поразили, что в какой-то момент прям вот все вот мне, знаете, внутри забурлило. И мне так загорелось написать что-то подобное, потому что мне настолько откликнулся ее лор, ее подача прекрасных персонажей, ее лиричность, что я набралась храбрости и пошла искать в социальных сетях ник Каролины. Я была уверена, что она не русский художник. В итоге написала об одной из социальных сетей. Причем написала на английском языке. Hello и так далее. Я не просилась коллаб. Я просто пришла выразить огромную любовь и благодарность к тому, что она сделала такое качественное, красивое творчество. И в самом низу написала: когда-нибудь, возможно, я использую вайб вот ваших персонажей для написания книги. Ни в коем случае не копируя, ни на что не претендуя. Просто вот используя какие-то готические вайбы Шута и Королева. Все это написано было на ломаном английском. И я даже была уверена, что мне не ответят.
3: Для меня это тоже был шок. Я открываю, и мне пишет Алиса Джукич на английском.
2: Каролина, вы знали, да, о творчестве Алисы до личного знакомства?
3: Mm-hmm. Я вообще очень давно читаю фэнтези. У меня есть топ любимых русских авторов. Алиса туда входит. Ситуация забавная. Очень многие думают, что я англоязычный блогер, художник.
2: Из этого тогда вытекает мой следующий вопрос. Каролина, к вам. Правильно ли понимать, что значительная часть вашей аудитории, если не больше, это как раз англоязычные или даже, может быть, из других стран пользователи?
3: Да, вообще аудитория очень разнообразная. Я не думала, что пойдет в такой-то масштаб, потому что очень много российских пользователей, очень много ребят из Бразилии, из Португалии, из США. То есть, действительно, очень разнообразная аудитория. Для меня это тоже стало неожиданностью.
2: А часто ли вы коммуницируете со своей аудиторией лично?
3: Вообще, первое время я хотела всем-всем отвечать. Для меня это было очень ценно, чтобы со всеми поговорить, всем сказать спасибо за поддержку. Сейчас, конечно, так в полной мере не получается, но я постоянно с ними на связи. У меня уже появились друзья, ребят, которые с самого начала меня поддерживали. Мы постоянно держим связь. Поэтому коммуникации, конечно, есть из-за того же самого английского, но пока я с ними общаюсь, конечно, обучение английскому проходит намного быстрее. Так что все хорошо.
2: Алиса, следующий мой вопрос к вам. Вы работаете в жанре романтического dark fantasy, если я правильно понимаю. Скажите, как вы сами определяете этот жанр и почему, на ваш взгляд, он сейчас откликается у аудитории, почему он популярен?
4: Я думаю, он откликается сейчас аудитории, потому что в какой-то момент это стало модно. Это было модно лет 10 назад, и вот эта мода вернулась. Я начинала писать, когда это входило только в моду. Поэтому тут либо повезло, либо просто я попала в ногу с тем, что откликалось у меня внутри, и то, что откликалось на данном этапе публики. Почему дарк? Потому что на этих историях есть такой мрачный налет готики викторианской эпохи, горгулий, историй на крышах. Вот такого вайба.
2: Как раз про готику мой вопрос следующий, Каролина, к вам. Кем вы вдохновлялись с точки зрения визуальной эстетики и кто служил вашими референсами? Мне показалось, ну вот на первый взгляд, что, возможно, эстетика Тима Бёртона на это оказала какое-то влияние. Может быть, кто-то еще?
3: Я выросла с мыслью, что мне нравится графика и мне нравится вся мрачная эстетика, поэтому мне нравится как раз-таки творчество Алисы. Мы синхронизировались именно на этой почве. Тим Бёртон — это один из тех, кто меня вдохновляет. Также это, конечно, автор манги «Берсерк» Кентаро Миура. Это мой эталон. Если честно, конечно, в будущем создам что-то свое, комикс, вдохновившись этими людьми, это будет просто прекрасно. Но вы все правильно предположили. Тим Бёртон — один из них.
2: Если говорить о заработке, права на перевод проданы за $250,000. Какие у вас договоренности с издательством на этот счет?
4: Ну, конечно, мы получим какую-то часть от этой суммы. Нам должен быть будет процент. Ну и, как обычно, платят роялти. Пока всем довольны.
2: Алиса, вы не скрываете, что написание книг — это не единственное, чем вы занимаетесь. Вы также зарабатываете на жизнь как бьюти-мастер. Знают ли ваши клиенты, что вы писательница?
4: Да, знают. У меня бывают такие вещи, как сборы невест в разных городах. И когда я захожу, эти невесты стоят с моими книгами и верещат от восторга. И иногда мне вообще кажется, что меня покупают только потому, что я подписала им книги.
2: Каролина, вы живете в Пензе. Алиса, вы в Белгородской области. Вот после этого внезапного или не внезапного, но тем не менее очень громкого успеха, не думали ли вы перебраться куда-то ближе к издательствам, к участникам рынка, в одной из столиц, например?
4: Я задумывалась в планах, ну, не то, что прям в ближайших, потому что я мама, у меня ребенок идет в первый класс в этом году. Безусловно, дергать его сразу со школы для детей — это большой стресс. Поэтому, ну, дай бог, все сложится. И годика так через 3, как раз, когда ребеночек будет переходить в среднюю школу, если будут возможности, я бы с удовольствием переехала в более крупную столицу для того, чтобы быть близко к издательству, постоянно не мотаться в командировке, а находиться, как говорится, под боком и сразу решать все проблемы здесь и сейчас.
2: Каролина, а вы?
3: На данном этапе жизни я бы не хотела переезжать в более крупный город. Мне нравятся небольшие, спокойные, уютные города. Москва очень-очень быстрая для меня. Я все-таки довольно медлительная.
2: В условиях определенной изоляции российского рынка от мирового после 22 года сейчас вроде бы должно быть меньше конкуренции с зарубежными авторами. Помогает ли это российским писателям, художникам или наоборот? Как вы думаете?
4: Я думаю, что помогает, потому что если бы в свое время не произошла перестановка ценностей издательства на поиск русских авторов, я бы в свое время просто бы даже не попала в издательство. Поэтому в какой-то степени это действительно помогло найти новые имена.
3: Я тут с Алисой согласна. Я уже давно говорю, что у нас очень много талантливых ребят в России, очень много иллюстраторов, очень много музыкантов, авторов, поэтому это, конечно, только на руку нам играет.
2: Спасибо за интересную беседу. Это были авторы фэнтези Фатум Гайер, писательница Алиса Джукич и художница Каролина Харид.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Алисой Джукич и Каролиной Харид беседовала Ольга Кашинская. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
5: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Doom and Gloom. В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «merchant of doom» или по-русски «торговец тленом». Срочные переводы. на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Business FM. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
9: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Об этом заявил ТАСС советник президента Антон Кобяков. Он особо выделил Италию, Германию, Францию, Голландию, Грецию, Великобританию, а также Швейцарию и Испанию. При этом возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий, подчеркнул Кобяков. 43 жилых дома и 232 приусадебных участка оказались потоплены в 12 населенных пунктах Забайкальского края из-за паводка. Также подтопило 3 моста и участок автодороги. К ликвидации последствий паводков привлекли свыше 160 человек и свыше 54 единиц техники. Последствия устраняют. Сам режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в столице Забайкалья Чите и в 5 районах края из-за паводка. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановил производство после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства. Ранее сегодня российская Минобороны сообщила, что наши вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для производства вооружения и военной техники. В Зимбабве 80 человек стали жертвами крушения парома. Об этом сообщила полиция на пятый день поисков. По предварительным данным, 11 августа паром из-за сильного ветра и волнения перевернулся в районе водохранилища Кариба. Общее число людей, находившихся на борту судна, до сих пор не установлено. Поисково-спасательная операция продолжается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17.31 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Сибири запустили кольцевой источник фотонов. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. О том, кто и как будет использовать новейший российский синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы. Только на Business FM буквально через минуту. 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это больше на 46% год-году. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Игра, похожая сразу и на бадминтон, и на большой теннис, падал сейчас. Это один из самых модных и популярных видов спорта. Он развивает координацию, дает кардионагрузку, вырабатывает сосредоточенность и умение коммуницировать. А чем еще он привлекает участников? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российский СКИФ третий в мире, а в России абсолютный лидер. Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичус рассказал Business FM о том, кто и как будет использовать новейший синхротрон, а также когда могут быть получены первые результаты его работы. Подробнее о сибирском кольцевом источнике фотонов Михаил Задорожный.
1: Только на Business FM.
10: Не каждая страна может позволить себе строительство синхротрона поколения 4+. Для этого нужны и технологии, и инвестиции. Россия смогла. Принципиальное решение приняли 8 лет назад. Потом было проектирование, затем подготовка площадки, монтаж оборудования. И, наконец, в августе этого года комплекс на Новосибирском наукограде Кольцово был официально открыт. К настоящему моменту, по словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ, доктора физико-математических наук Яна Зубавичуса, на СКИФ потрачено порядка 75 миллиардов рублей. Это сопоставимо со стоимостью создания такого же синхротрона в других странах. Конкурентов у СКИФа, кстати, не так уж много, продолжает Ян Зубавичус.
11: Другие синхротронные источники в России есть. В Новосибирске на базе Института ядерной физики, в Москве, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт. Но это источники предыдущих поколений, первого, второго. Еще есть конкуренты в мире. Это американский Advanced Photon Source, прошедший глубокую модернизацию. Это Аргонская национальная лаборатория неподалеку от Чикаго. И китайский High-Energy Photon Source под Пекином. СКИФ в абсолютном рейтинге находится, так скажем, на третьем месте. Но если брать источники класса СКИФ, то он абсолютный лидер среди всех действующих и даже проектируемых источников.
10: СКИФ генерирует рентгеновское излучение очень высокой интенсивности, которое невозможно получить никакими другими способами. Это не то же самое, что обычный рентген. При помощи этого излучения можно, например, изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Даже в археологии новейшему российскому синхротрону найдется применение. Он поможет заглянуть внутрь небольших артефактов размерами до 10 сантиметров, и они останутся целыми и невредимыми. А еще, по словам Яна Зубавича, СКИФа будет использоваться при разработке новых лекарств.
11: Наверное, это самый яркий пример. Мы все пережили пандемию COVID. И если бы у ученых была возможность сверхбыстро разработать новое эффективное лекарство, то экономические и социальные последствия этого бедствия можно было снизить. Поэтому

0: дружественных стран. Мы оцениваем, что ежегодно до 2000 пользовательских групп будут приезжать на СКИФ со своими объектами исследования, образцами, задачами, идеями. Первые технические результаты будут до конца года, то есть мы какие-то картинки покажем, изображения, спектры. Первые пользователи с полученными результатами, наверное, будут во второй половине 2027 года. Счет идет на месяцы.
1: СКИФ будет доступен не только студентам и ученым. Бизнес тоже сможет поработать на синхротроне. Правда, не бесплатно. Есть целый ряд отраслей, которым это будет интересно, отмечает Ян Зубавичус.
0: Речь может быть даже не про стартапы, а про вполне крупные компании. Мы много говорим про фармацевтику. Мы ждем российскую большую фарму, контактируем с компаниями, которые производят и разрабатывают лекарственные препараты. Также синхротронное изучение может использоваться для отработки технологий нефтедобычи трудноизвлекаемых запасов. Машиностроительные компании, которые исследуют прочностные характеристики изделий, турбинные лопатки, например, в интересах объединенной двигательно-строительной корпорации.
1: По словам главного научного сотрудника ЦКП СКИФ Яна Зубавичуса, одного только СКИФа нам недостаточно. Стране нужно больше синхротронов, и они будут построены в ходе реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год к году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
3: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойные из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место – у стран Юго-Восточной Азии. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
4: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно вот 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
3: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственной иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
5: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшой чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в два раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
3: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Падал

0: новый Тиндер. В Москве один из самых модных и популярных видов спорта – падел. Игра, похожая сразу и на бадминтон, и на большой теннис. Он развивает координацию, дает кардионагрузку, вырабатывает сосредоточенность и умение коммуницировать. А тот, кто равнодушен к спортивной составляющей, приходит на корт знакомиться, ведь в падел играют пару на пару. На корте стеклянные стены и обтягивающие спортивные одежды. Любительская ракетка стоит от 5 до 8 тысяч. За профессиональную можно отдать в несколько раз больше. О затратах рассказала москвичка Екатерина. Она занимается падлом около 2 лет.
1: По поводу экипировки, обязательно теннисные кроссовки. Более жесткие, специальная подошва, которая не скользит, держит стопу. Теннисные кроссовки в среднем это от 12 до 25 тысяч рублей. Это какой-то средний коридор хороших, качественных теннисных кроссовок. Ракетки большинство клубов выдает в аренду, либо бесплатно. Профессиональная ракетка стоит порядка 35-45 тысяч рублей. Для начинающего есть масса недорогих версий от 5-8 тысяч рублей. Что касается одежды, да, ну, наверное, это просто может быть любая одежда, которая удобна, спортивная одежда. Сейчас, да, вокруг падала такой флёр, это такой новый Тиндер, место для свиданий, и много мероприятий появляется в формате Paddle Date, Paddle Tinder. Клубов сейчас много, то есть если пару лет назад, мне кажется, это было 2 клуба в Москве. Сейчас я слышала, что порядка 150 кортов уже. В принципе, наверное, это еще недостаточное количество, судя по тому, какое количество людей заинтересовались этим видом спорта. Стоимость аренды кортов тоже варьируется. Но, наверное, в Москве сейчас от 2000 рублей и до 10 тысяч рублей за час. Тренер. Иногда это могут быть просто групповые тренировки, куда присоединяешься. Может быть, это индивидуальное занятие с тренером, тогда это порядка в среднем, так, от 3,5 до 4,5 тысяч рублей в час.
0: Москвичка Екатерина. Также в столице летом работает множество бесплатных площадок для падла под эгидой Федерации и Москомспорта. Там есть групповые программы с тренером, мастер-классы для детей и мастер-классы для взрослых. Москвичи активно пользуются этой опцией. Однако после завершения теплого сезона придется переходить на закрытые коммерческие корты. Об их стоимости нам рассказали в Академии падла в Лужниках.
2: Стоимость закрытых кортов 10 тысяч рублей в час, стоимость открытых кортов 7 тысяч рублей в час и 8 тысяч рублей в час, соответственно, в зависимости от расположения. Если вам понадобится тренер, то сверху это 7 тысяч рублей.
3: Сколько нужно взять примерно занятий, чтобы так вот освоиться?
2: В среднем я бы сказал, что несколько месяцев для того, чтобы адаптироваться, нужно, если мы играем 2-3 раза в неделю. Ракетку можно будет специально арендовать у нас, как и мячи. Но если вы занимаетесь тренером, то мячи предоставляет тренер.
3: То есть я очередь не жду на корте?
2: Мы заранее оговариваем время, и тренер уже будет на корте. Корт забронирован для вас. В раздевалке у нас есть душ, полотенце. Мы также предоставляем на корт и предоставляем воду.
3: Это можно прям записаться, условно говоря, на завтра?
2: Если вас интересует закрытый корт, платно заранее записываться. За 2-3 дня хотя бы, исходя из того, что нагрузка очень высокая. Если вас интересует открытый корт и погода позволяет играть, то тут можно бронировать даже в день-день. На данный момент корты достаточно свободные.
0: По данным Amazon, онлайн-продажи мячей и ракеток для падла в первые 6 месяцев этого года выросли в 5 раз. Отмечало издание «Коммерсант». При этом продажи всех спорттоваров на маркетплейсе за этот период увеличились только вдвое.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
7: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно? Хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4 A для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
8: Сумма технологий на Business FM.
0: 17:47 в Москве. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов.
6: Итоги недели.
0: Игорю Винникову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая, однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники, и у всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники? Евгений Перельчук подробнее.
10: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
11: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
10: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому но в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
12: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
13: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельно? Параллельный импорт или есть и официальные поставки?
12: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая я бы не называл, что учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится. По сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
10: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Оплачивает ли бизнес подписки на ИИ-сервисы для своих сотрудников?
14: Итоги недели.
0: Как показывают опросы, россияне стали чаще использовать искусственный интеллект в своей работе. По данным HeadHunter, на февраль этого года нейросети в своих рабочих задачах использовали 27% трудоустроенных. А уже в августе Авито.Работа и платформа Нетология провели свое исследование, которое показало, что ИИ-сервисы в работе используют уже почти половина россиян. Платят ли за это сами работники из своего кармана? Валерий Убадоев подробнее.
15: Свежих исследований на эту тему как российского, так и зарубежных рынков крайне мало. Частично потому, что искусственный интеллект очень быстро вошел в различные рабочие процессы и информация успевает устареть. Это видно даже по опросам, как много россиян используют ИИ в своей работе. В феврале их было 27%, а спустя несколько месяцев уже 48%. Конечно, опросы проводили разные компании, но динамику это более чем демонстрирует. В конце прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщил, что применение их моделей в рабочих целях за год резко выросло. Количество корпоративных пользователей подскочило примерно в 8 раз по сравнению с ноябрем 2024 года. Так что мы решили опросить предпринимателей из разных сфер, а применяют ли их сотрудники ИИ в своей работе? И если да, то кто за это платит? Для IT-компании нейросети, ожидаемо, крайне важны, продолжается основатель Bittrex24 Сергей Рыжиков.
16: У нас уже, наверное, с полгода действует правило, что у каждого сотрудника должна быть своя модель, подписка, которой он пользуется. И это не просто пожелание, а это фактическое требование к сотрудникам, потому что это повышает их производительность. У нас, во-первых, есть своя модель Bittrex24 Cowork, которую мы предоставляем каждому сотруднику. Мы компенсируем сотрудникам использование других моделей. Если они говорят, что им требуется какая-то модель другая, мы позволяем им их покупать и за счет компании оплачиваем. Ну, разработка активно использует Claude или Codex.
15: Но ИИ применяется и в других секторах реальной экономики, в том числе и в недвижимости. В основном сотрудники используют бесплатные версии ИИ-моделей, но при необходимости компания оплачивает подписки на нейронки с расширенным функционалом, рассказывает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
17: Сейчас на самом деле меняется рынок труда, и будут востребованы те специалисты, которые сам себе режиссер, сам себе продюсер, которые умеют пользоваться ИИ. В основном это разработка корпоративной такие внедрения, аналитика, рекрутинг тоже ИИшку пользуется, финансы, закупки, тоже юридический департамент. Но если ты берешь огромный объем, у тебя стоит KPI там за 2 недели сделать такую-то задачу, то у тебя чуть ли не 20 часов включен компьютер и работает, это уже затраты идут. Не такие большие, но идут, покупаем, да, подписки. ИИшка очень быстро захватывает все буквально сферы. Может, через полгода, через год мы даже не будем задумываться кажется, что это что-то новое.
15: Сейчас ИИ стал уже не конкурентным преимуществом, а по сути базовой необходимостью. Какие-то предприниматели полноценно его внедрили в свою работу только в этом году. О своем опыте рассказывает генеральный директор VM Partners Дарья Мушта. Эта компания консультирует бизнес по работе с Китаем.
18: Мы активно используем и Cloud, и ChatGPT, причем у нас платные версии, расширенные. У нас используют в основном китаисты для перевода с русского на китайский, с китайского на русский. Это нам очень сильно упростило работу. А также проводить какие-то дополнительные проверки и по данным. И используем в основном для ежедневных операционных целей. В нашей компании я, по сути, принудительно внедрила где-то, наверное, в начале этого года. И там задача была всем начать использовать Cloud, потому что он максимально отвечает нашим задачам.
15: В Ирландии, по данным на март, лишь 35% опрошенных сотрудников заявили, что работодатели им оплачивают подписки на ИИ-сервисы. А в Штатах, как сообщалось в январе, доля компаний, тратящих средства на ИИ-подписки, выросла до 47% по сравнению с 26% годом ранее. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
19: Другим наука. Сергеем Корзуном. Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу 5 цветов, а потом добавил еще 2 – оранжевый и индиго, чтобы получилось как 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать. Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные уничтожили в Черном море сухогруз с западным оружием для ВСУ. Судно перехватили в морской акватории восточнее Одессы, сообщили в Минобороны. Российские беспилотники также нанесли масштабный удар по инфраструктуре ВСУ в населенном пункте Белгород-Днестровский, расположенный к юго-западу от Одессы. Был уничтожен производственный цех и склад боевых частей для безэкипажных катеров. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Сейчас соответствующие технологии тестируются в Москве и Петербурге, где на маршрутах ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране. Россиянина задержали в Египте за нарушение норм ислама. Инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе. Мужчины находятся под стражей в рамках судебного разбирательства, сообщили РИА Новости в посольстве России в Египте. По данным представительства, россиянину вменяют нарушение правил поведения, принятых в исламе. Российские дипломаты рассчитывают, что по итогам разбирательства обвинения с мужчиной снимут, и он сможет вернуться на родину. Китаю грозит глобальный кризис из-за перепроизводства, пишет Foreign Affairs. За последние 20 лет торговый профицит страны достиг рекордных значений. В прошлом году он составил почти 1,2 триллиона долларов. При этом на КНР приходится около 30% мирового промпроизводства. К 2030 году показатель может вырасти до 45%. Издание отмечает, что компании продолжают расширять выпуск продукции даже при снижении рентабельности. Наиболее ярко проблема проявляется в автомобильной отрасли. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Пожар на складе Wildberries в Каледино после массированной атаки БПЛА до сих пор тушат. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья. Всего было уничтожено почти 190 БПЛА и жертвы. А в Белгородской области после удара ВСУ по автобусу погиб один человек и 9 получили ранения. А в Ростовской области за ночь сбили более 150 беспилотников. Погибли 5 человек. Зарубежные СМИ, в частности Bloomberg, CNN, Reuter и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычная иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Все подробности об атаке и ее последствиях буквально через минуту. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Business FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Подробности только на Business FM. Пожар, возникший утром на складе Wildberries в Каледино после массированной атаки БПЛА, до сих пор тушит. К ликвидации привлекли более 50 человек и 14 автоцистерн, сообщили местные власти. Сотрудников оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Ночью дроны сбивали в 13 городах Подмосковья, всего уничтожили почти 190 БПЛА. Повреждения получили частные дома. Погиб мужчина в Раменском, 7 человек ранены. В Кашире повреждено здание полиции. В воскресенье пострадали промобъекты. В Домодедове загорелся, а потом частично обрушился склад с медикаментами. Пожар локализован. В Подольске 110 частных домов остались без света. Утром от склада Wildberries шли черные плотные клубы дыма. Сейчас менее интенсивно, рассказал Business FM работающий в Подольске житель Новой Москвы Антон.
21: Сегодня ехал на работу со стороны Москвы. Клубы дыма виднелись, прям большие очаги. Всю ночь в городе неспокойно было. Ну, вертолет пожарный вот летает, тушит постоянно. Прям видно над городом. Вот, ну, дым много. Со стороны Симферопольского шоссе прям заволокло все. Даже вот в окошко смотрю, это...
0: При том, что вы находитесь далеко от Каледина? Вот.
21: Мы в центре находимся, а Каледин у нас, получается, на Симферопольском шоссе. От города, наверное, километров, наверное, 7-8. С утра прям вообще мощно было. Прям едешь, весь город, там такой столб дыма черный. А так в городе все спокойно. Походу, все привыкли уже, и поэтому такой суеты, знаете, еще вот этого нет. Все спокойно.
0: Антон, житель Новой Москвы. В Белгородской области после удара ВСУ по автобусу с работниками одного из предприятий погиб один человек, 9 получили ранения. Чем был атакован транспорт, не уточняется. В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА, погибли 5 человек. Основной удар пришелся на Каменск-Шахтинский, где в результате атаки повреждения получило здание ЖД вокзала. Также повреждены частные дома. Кроме того, в регионе возник пожар на птицефабрике, а в Каменском лесничестве также пожар. Могут возникнуть проблемы на железной дороге, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
22: ВПЛА, очень точное наведение. Сразу начинаются пожары. И это Каменское лесничество тушат до сих пор. Погибли люди, это самое страшное. Еще ущерб подсчитывается, смотрят. Но и есть опасения, что по числу раненых будет тоже уточнение. И судя по картине, которая на местах, значительный лон, значительный налет. По вокзалу там еще не совсем понятно, что будет. Налет был целенаправленный на железнодорожную станцию. на узел. Сейчас там есть обходная линия, ветка обходная. Возможно, в дальнейшем вот картина будет меняться так, что будет приостанавливать движение. Хотя делается все, конечно, чтобы отставания не было. Это сейчас очень сложно. Логистика и так очень сложная.
2: В области какие-то еще важные объекты поражены?
22: Есть поражения по линиям электропередач. Жилые дома, кровли, в основном жилые районы.
0: Главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская. Зарубежные СМИ, в частности Bloomberg, CNN, Reuters и другие, подробно описали последствия украинских атак, ссылаясь на российские СМИ и местные власти. Обычная иностранная пресса так подробно писала только про удары России по Украине. Тем временем британские СМИ сообщают, что Киев недавно впервые использовал британские дроны для ударов вглубь России. В частности, задействовали для атаки на НПЗ в Волгограде и Ярославле, пишет Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ. Пока подтверждения этому нет, но беспилотники Великобритании мало чем отличаются от тех, что уже применяет Украина, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Беспилотники «Ньян» английской разработки, по сути, являются стандартным для текущего времени летательным аппаратом с поршневым двигателем, который, судя по ситуации, которая сложилась, имеет дальность полета до 700 километров, ну, то есть это средний, так скажем, middle strike. Судя по внешнему виду, он несет несколько десятков килограммов взрывчатки, ну, не более. Очень похожий летательный аппарат на беспилотники типа FP-1 или «Лютый», который применяет ВСУ достаточно часто. Эти дроны рассматривали для вооружения собственных военно-морских сил Великобритании, но пока не ясно, взяли на вооружение эти дроны или просто испытали их, посмотрели на них в 2024 году, и на этом все кончилось. Есть также большая вероятность, что компания-производитель не нашла потребителя на Западе, но нашла потребителя в виде ВСУ, и вооруженные силы Украины теперь, возможно, могут применять эти дроны. Если все это соответствует действительности, то применили эти дроны по целям на российской территории. Западные медиа, в частности Sunday Times, поднимают вопрос о том, насколько это опасно для предприятий-производителей, которые находятся в Британии, потому что эти заводы, которые находятся в Британии, могут стать законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Вот здесь сразу надо пояснить очень простой момент. Законными целями для вооруженных сил Российской Федерации могут быть любые объекты на территории Украины военного назначения. Если заводы британского предприятия есть на территории Украины, конечно, они могут стать законной целью. Если эти заводы находятся в Великобритании, то они не могут стать законной целью, независимо от того, что они производят.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. В Одессе, по данным украинских СМИ, с утра продолжается атака дронов. После одного из ударов загорелся торговый центр. В Киеве несколько раз объявляли тревогу. В Минобороны ранее сообщили, что за сутки поразили 14 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» и 9 крылатых ракет «Фламинго». Также заявлялось об ударах по металлургическому комбинату «ArcelorMittal» в Кремовом Роге. Предприятие частично остановлено. И также по сухогрузу с оружием в порту Одессы, предприятие ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге. Авиация уничтожила пункт управления БПЛА в Доброполе. Из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал «Бизнес-ФМ», что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримара Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РНК обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих тем, оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал «Бизнес-ФМ», что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы «Анонимы» делают то же самое и с постами редакции «Бизнес-ФМ» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца «Двач». На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, сказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал «Двач», это как зарегистрированное физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд о чем это хороший прецедент.
4: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
7: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
4: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные у «Киёи каждый день» посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше. Сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук – в форме ромба. Его даже прозвали ромбом Меркель. Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
23: Карьера на бизнес-фм.

0: теме, кто в теме. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При этом он напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно в вуз. Бизнес-ФМ поговорила с выпускником этого года Дмитрием Шаповаленко из Оренбурга, который набрал 300 баллов за 3 экзамена ЕГЭ. Он поступил по направлению программирования в один из ведущих вузов страны – ИТМО. Однако наш герой смог пройти на бюджет далеко не во все вузы, в которые подавал документы, и все из-за олимпиадных квот. Насколько происходящее справедливо глазами абитуриента? С какого класса нужно участвовать в олимпиадах, чтобы поступить в университет без вступительных испытаний? И правда ли, что сложные и простые варианты ЕГЭ чередуются каждый год? Своим мнением поделился выпускник Дмитрий Шаповаленко в интервью Рамилю Киселеву.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Тема 100-бальная. Говорим с выпускником Дмитрием Шаповаленко, набравшим за ЕГЭ в этом году буквально комбо из 300.
3: Эти 300 баллов дались мне очень легко, и я сейчас даже не про фундаментальную вашу подготовку, очевидную, в течение старшей школы, но и о том, что самое что ни на есть ваша профильная математика не далась вам с первого раза. Пришлось 2 балла добирать и, собственно, пересдавать. Почему так произошло?
4: Я немножко разнервничался под конец экзамена, и задание там было не самое простое. Не придумал идею, как решить, ну и поэтому не стал дорешивать, там уже и время экзамена вышло, я его сам последним делал. Поэтому я уже понимал, когда я выходил, что все остальное я решил, в принципе, правильно, и у меня будет максимум 98. Ну так, собственно, и произошло. Не сложилось у меня первый раз. Но я был уверен, когда я даже первый раз шел, что у меня будет именно 100 баллов. Не получилось, значит, получится второго раза.
3: Как много 300-бальников в Оренбургской области в этом году?
4: 2 300-бальника в Оренбургской области. Вот я второй. 200-бальников, если не ошибаюсь, 11.
3: 100-бальников?
4: 100-бальников не знаю, но много достаточно их. Я думаю, человек 70 точно есть. В этом году Оренбургская область выше, чем в среднем по России, по количеству 100-бальников, 200-бальников и так далее.
3: Куда поступают, во всяком случае, 100-бальники?
4: В основном все именно в Москву, в МФТИ, в МГТУ имени Бауман, в Высшую школу экономики. Вот. Но в основном именно физтех. Это именно такое физмат направление. У нас были девочки 200-бальницы по химии и биологии, я думаю, тоже в московский мед идут. Но никто в регионе не остается. Все в Москву, ну, я вот в Питер, в ИТМО я поступил. Один из лучших вузов России именно в области программирования.
3: Куда подавали документы еще?
4: Я подавал в Высшую школу экономики, в ИТМО, в МФТИ, в МГТУ имени Баумана и в СПбГУ. То есть 2 питерских вуза, 3 московских. В МФТИ я, к сожалению, не прошел. Я прошел в Высшую школу экономики в Москве, в ИТМО прошел и в СПбГУ прошел.
3: Не прошел, да. В МФТИ и...
4: МГТУ имени Баумана, да. Угу. Вот в МГТУ имени Баумана как раз полностью тоже олимпиадниками весь набор закрылся на программную инженерию. Все бюджетные места. У меня было там 310 баллов, и меня не взяли, получается.
3: Ну, то есть, будем говорить, не прошли сугубо из-за вот этого олимпиадного фактора.
4: Да, туда именно, в этот вуз я не прошел, именно из-за олимпиадного фактора. Все-таки выбирал между Высшей школой экономики и ИТМО. Ну и в ИТМО мне лучшие условия предложили.
3: А что за лучшие условия?
4: Общежитие хорошее в центре города. И стипендия выше. От 25 тысяч рублей.
3: Насколько высок конкурс на IT направление сейчас, в принципе?
4: Очень высокий конкурс. IT-шный одно из самых таких. Если меньше 300 баллов, будет очень тяжело поступить.
3: Если попытаться абстрагироваться от вашего личного опыта, что еще не так с олимпиадой и олимпиадниками?
4: То, что олимпиаду можно списать, следят за проведением олимпиад, особенно перечневых. Я не говорю про Всероссийскую олимпиаду школьников. Это самая крутая олимпиада. По ней там претензий нет никаких. Там реально самые умные ребята. Если ты победитель или призер в СОЖ, то ты поступаешь, вообще даже можно ЕГЭ не сдавать. А перечневых олимпиадах, особенно когда был коронавирус, там все писали на дому, система прокторинга, понятное дело. Ну и как бы не особо следят за этим. Поэтому есть возможность лазейку списать. Это минус. Я считаю, что нужно делать условия близкими к ЕГЭ. Также наблюдать, следить за списыванием, чтобы такого не происходило.
3: Но сложно представить, что среди поступивших олимпиадников в ведущие вузы в этом году много или вообще есть аферисты, да, которые списали?
4: Ну, я думаю, есть такие люди. Отчисление же происходит после первой сессии. Те, кто не своим трудом получил бюджетное место, те и вылетают.
3: Вы вот сами в олимпиадах участвовали?
4: Да, я пробовал участвовать, но у меня не задалось с этим, скажем так. Я там олимпиаду физтех по математике пробовал участвовать. Мне там в отборочном этапе 1 балла не хватило, поэтому не прошел я на заключительный. Ну и вообще, олимпиадам движения надо по-хорошему, если ты сам честно готовишься к олимпиадам, планируешь участвовать в них, это надо делать года за три. То есть в классе в девятом начинать все это изучать, потому что ЕГЭ и олимпиады — это разные вещи, там разные подготовки требуются. Поэтому у меня в 11 классе уже не было особо времени для этого, поэтому я сделал ставку на ЕГЭ, потому что это более предсказуемо, чем олимпиады. Ну, я так считаю.
3: Сейчас представители олимпиадного движения нас слушают и, наверное, снисходительно улыбаются, говоря о том, что у человека просто не задалось, а он теперь желал бы все олимпиады исключить.
4: Нет, я не считаю так.
3: Нет?
4: Ну, вот олимпиады третьего уровня и второго. Второго вот не знаю еще. Вот третьего уровня точно не стоит за них давать право поступления без вступительных испытаний.
3: Чем они отличаются? Олимпиады первого уровня, второго, третьего?
4: Ну, первого уровня самые сложные олимпиады. Ну, допустим, какие высшая проба первого уровня. Ломоносов олимпиады МГУ проводит. Физтех раньше был первый уровень, сейчас вторым стал, но, в принципе, там сложность не изменилась, примерно как первого уровня. То есть самые крутые олимпиады, самыми топовыми вузами, которые проводятся, они первого уровня. Но там действительно, вот Московская олимпиада школьников тоже это одна из самых сложных олимпиад, в принципе. Вот за такие определенно стоит давать право поступления без вступительных испытаний. Но есть олимпиады, которые достаточно простые, даже некоторые онлайн проводятся. Давать за них право поступления без вступительных испытаний несоразмерно.
3: Когда поняли, что будете поступать на бюджет посредством ЕГЭ, да, сколько времени у вас ушло на подготовку именно к ЕГЭ по всем трем предметам? А это, напомню, математика, русский язык и что еще?
4: Информатика.
3: В какой момент начали планомерно готовиться именно к этим трем предметам?
4: Как поступил в 10 класс, так и начал готовиться к профильной математике, точно начал готовиться. Сразу прям к русскому языку тоже в 10 классе. В школе выполнял задания, домашние задания. Сам варианты себе печатал, решал. А к информатике летом перед 11 классом я начал подготовку, можно сказать, практически с нуля. Вот. И за год можно подготовиться на 100 баллов создать.
3: Как много у вас времени, сил уходило на подготовку к ЕГЭ? Вы вот один из тех, кто забил, как говорят в таких случаях, на остальные предметы, помимо ЕГЭ.
4: Почему забил? У меня золотая медаль.
3: Так.
4: Я фактически пятерки. Я основную массу действительно уделял именно своим предметам профильным, которые я сдаю. Сил много уходило. Ночами иногда сидел. Разбирался, сидел, прорешивал. Мой опыт, опыт моих одноклассников, моих знакомых, действительно, вся деятельность была направлена, чтобы сдать именно ЕГЭ. Потому что, ну, это самое приоритетное, что есть. У нас большинство поступало именно по ЕГЭ. Как минимум 11 класс точно. Это чисто про ЕГЭ.
3: Как оцениваете уровень и качество материалов ЕГЭ? По-прежнему часто можно слышать критику в адрес ЕГЭ от людей, которые называют этот экзамен угадайкой. Вместе с тем мы часто слышим, что сложность ЕГЭ от года к году сильно варьируется. Бывают очень простые года, бывают архисложные.
4: Но смотрите, я буду говорить за свои предметы, которые я сдавал, именно физико-математической направленности, ну и русский язык. Я считаю, что ЕГЭ по этим предметам — это достаточно хороший экзамен. Никаких претензий к математике, профильной, к информатике нет. Люди, которые говорят, что это угадайка, они просто не видели сам экзамен. Ни разу. И то, что было 15 лет назад, там, в нулевых годах, когда только вводили такой формат, тогда действительно там было много заданий с выбором ответа, там, пресловутые галочки, квадратики и так далее. Но сейчас ЕГЭ, я говорю, это полностью формат, состоящий из задач. Вот ЕГЭ по профильной математике уж точно. Там реально все задачи полностью. То есть там невозможно угадать просто так.
3: Что касается сложности ЕГЭ, да, от года к году.
4: Вот. По математике распространена такая, ну, как сказать, легенда ходит, что в четные года сложность простая, в нечетные сложные. Ну, допустим, 25-й был очень сложно, в 26-м легко, в 24-м опять легко было, в 23-м было сложно. Вообще, ну, за последние годы это реально так и происходит. Я говорю, в 24-м году и 26-м было очень легкое ЕГЭ, можно сказать, несложное. А вот в 25-м мы в 23-м были сложные ЕГЭ. Вот такого быть, я считаю, не должно. Должно быть примерно среднего уровня во все года и разные варианты, как я уже говорил, для всех регионов России, ну или хотя бы часовых поясов, примерно схожего уровня сложности. Но я же видел задания, которые были в прошлом году.
3: Как повезет, что ли?
4: В том году реально, ну, прям сильно ощутимо сложнее было ЕГЭ, чем в этом году. Да и все, комьюнити, скажем так, того же мнения придерживается. Реально заметно, даже по количеству 100 бальников, как я говорил. Mm-hmm. И еще один момент по поводу информатики. Информатика сдается в 2 дня. Ну, как минимум у нас в области так. В эти 2 дня сложность экзамена была очень сильно разная. Во второй день дали очень сложную задачу, которая не позволила никому получить 100 баллов, кто сдавал во второй день. Мы сдавали в первый день.
3: То есть и вы бы не получили дали прям свои 100 баллов по информатике,
4: да,
3: если сдавали
4: там в... была очень сложная, вообще новая задача, которую никто никогда не видел. Она была олимпиадного уровня, можно сказать. И вот так вот получилось, что те, кто сдавал в первый день, им повезло. Был, в принципе, средний экзамен, самый обычный. Все вопросы спокойно решили. Во второй день вот такая штука попалась. Очевидно, что задача была не того же уровня сложности, как в тот день первый.
2: Получается, тема везения не чужда и вам, который просчитал, казалось бы, все максимально. Мы говорили с Дмитрием Шаповаленко, выпускником, набравшим в этом году максимальные 100 баллов по каждому из трех ЕГЭ. И благодаря этому ставшему студентом престижного вуза, несмотря ни на что.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С выпускником школы из Оренбурга Дмитрием Шаповаленко беседовал Рамиль Киселев. Россубрнадзор, кстати, ответил Фурсенко. Ведомство заявило, что содержание ЕГЭ строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе и служит двум целям – проведению итоговой аттестации и дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому задачи усложнения ЕГЭ нет. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Кто надо, услышал.
5: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Количество пострадавших при ударе ВСУ по гражданскому автобусу в Белгородской области выросло до 10 человек, сообщили в оперштабе. Кроме того, по его данным, еще 7 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области за сутки. Так, женщина с баротравмой обратилась в больницу Белгорода. В поселке Ракитное в Певедрон ударил по грузовому автомобилю. Там пострадал мужчина в Пролетарском в результате атаки дрона. На коммерческие объекты автомобиль пострадали 3 человека. Молодой человек 18 лет и 15-летний подросток получили баротравму, от госпитализации отказались. Российские военные уничтожили в Черном море сухогруз с западным оружием для ВСУ. Судно перехватили в морской акватории восточнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские беспилотники нанесли масштабный удар по инфраструктуре ВСУ. В Белгороде Днестровском был уничтожен производственный цех и боевой склад для безэкипажных катеров. На этих объектах собирались и хранились морские беспилотники, которые Киев использовал для совершение диверсий на российские прибрежные города. Бизнесы всех европейских стран продолжают взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит, заявил ТАСС Антон Кобяков. Советник президента России выделил в этом плане Италию, Германию, Францию, Голландию, Грецию, Великобританию, а также Швейцарию и Испанию. При этом возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий, подчеркнул Кобяков в интервью ТАСС. Криштиану Роналду собирается завершить карьеру после окончания этого сезона. Об этом португальский футболист заявил в интервью журналу Vox. Спортсмен уже знает, чем займется после. Будет отдыхать, путешествовать и играть в падел, которым очень увлекся. Контракт Криштиану Роналду с саудовским клубом Аль-Наср, напомню, действует до 30 июня 2027 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Thank you.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина седьмого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Как откроется рынок в понедельник? 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако ситуация от региона к региону сильно отличается. Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре, рассказывает водитель такси из Москвы Эдуард, который сейчас находится в северной столице.
7: В данный момент я вообще нахожусь в Санкт-Петербурге. Я езжу по заправкам, смотрю, здесь вообще бензин как бы свободный, нет ни очередей, ничего вообще нет. Нахожусь около Владимирского собора в Санкт-Петербурге.
2: Ну, сколько заправок вы объехали уже?
7: Заправки 4-5, вот я в основном по центру тут нахожусь. Ну, как бы в самом городе, по крайней мере, я не видел очередей.
2: А по Москве, если вы говорите, созванивались, да, с кем-то?
7: Ну, созванивались, ну, с 95-м, да, проблемы там, сотый бензин, проблемы. 92-й вроде как есть.
2: Ну, вообще, конечно, неравномерная ситуация.
7: Ну, есть перебои. Что... Ну, неравномерно, да, понимаете, ну, как бы хаотично. Мы же привыкли как? Ну, об этом даже не думать, да, едешь, загорелась лампочка, заезжаешь, заправляешь. Сейчас уж люди по-другому ездят. Полбака уже ищет заправку, что где заправиться.
0: Эдуард, таксист из Москвы. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с наценкой. А на крупных сетевых заправках местами выстраиваются очереди из 30-50 машин. И время ожидания достигает часа, говорит житель Щелково Владислав.
8: По пути вот из Щелково там в Ивантеевку некоторые заправки не работали, на некоторых были большие очереди. По итогу заправились где-то в районе Европолиса, Ростокино. Там было несколько заправок, ну, пришлось отставить очередь минут 30-40.
2: На многих ли заправках нет вообще бензина?
8: Процентов, наверное, 30, где нет вообще бензина. Во многих просто очереди большие.
2: Вам нужен был 95-й, да?
8: Да.
2: А сколько он стоил?
8: Цена стандартная 70.
0: Житель Щелкова Владислав, водитель из Пензы Евгений, два дня назад возвращался домой из Москвы. Бензина не было нигде, ни в столице, на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
9: Два дня назад там, в Москву вернулся, и в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился, и то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
2: Давайте теперь регионы перечислим, как вы возвращались из Москвы в Пензу, и в каких регионах, получается, не было?
9: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
2: У вас были с собой запасы, да, в дальнюю дорогу?
9: Не, у меня просто бак хватает до Москвы, и назад. Я заправил Балашихе.
2: Сейчас в Пензе его нет. Понятно, что и очередей в связи с этим тоже нету, да? Просто заправки,
9: ну, да,
2: закрыты?
9: Не было, и на трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил. Потому что я вот, ну, ребят, вот сейчас говорят, вчера ездили на Роснефть в Крижим, то есть Пензенскому свету. Газпром у нас вот напротив, на трассе М5. Не было бензина вчера. И Роснефть.
2: Водители отказываются от автомобилей?
9: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
0: Евгений из Пензы. В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная.

0: Людей нет совсем. На любую приезжаешь, заправку. Ну, только вот, ну, эти Роснефть, Газпром. Стоимость та же самая. 92-й 63-15, а 95-й 69-15, по-моему. Цены не поднялись.
1: Андрей Золотарев, орловский таксист. На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему чет-нечет. В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской до 30 литров баков. В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры. 33 квадратных метра, но на Пхукете. Россияне вошли в лидеры спроса на жилье в Таиланде. В первом полугодии наши соотечественники приобрели 820 объектов недвижимости в королевстве. Это на 46% больше год-году, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Вырос и объем вложений в недвижимость на 84,5% до 61 миллиона долларов. Почему русские теперь выбирают Пхукет? Сложно ли купить там жилье и во сколько оно обойдется? Подробности у Светланы Чередниковой.
2: Таиланд привлекает россиян своим дружелюбным отношением. Туда можно поехать, не зная языка, на целый месяц без визы. Спрос на квадратные метры в королевстве последние десятилетия стабильно рос. Это одно из немногих направлений, где русским покупателям рады, нет проблем с перелетами и можно потратить свои средства, не опасаясь проверок и вопросов с пристрастием, как в Европе. Кроме того, популярные ранее у наших Ближний Восток и Черногория сдают позиции. В Эмиратах неспокойно из-за войны, а в Черногории осенью для русских введут визы. Турция тоже ужесточила правила для релокантов. На тайском курорте Пхукет сейчас большинство покупателей недвижимости – состоятельные европейцы. Второе место у стран Юго-Восточной Азии. На третьем месте – русские. Причем в этом году большинство покупает объекты не для инвестиций, а под себя. Рассказал нам владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
3: Сегодня стартовый вход на рынок недвижимости Пхукета – это примерно от 12-13 миллионов рублей. За эти деньги вы можете приобрести 30-33 квадратных метра в жилом комплексе в 300, может быть, в 500 метрах от моря. Это будет вообще легко. В новом строящемся комплексе при этом на 2-3 года вы получите беспроцентную рассрочку. Покупка домов, конечно, будет несколько дороже, но где-то от 30 миллионов рублей. Это будет хороший дом близко к элитному району Пхукета площадью примерно 200 квадратных метров.
2: Большинство, по словам Сухина, выбирают все же вариант с апартаментами. Если покупать дом, нужно иметь в виду, что земля под ним никогда не будет собственностью иностранца. Только аренда на 30 лет, затем продление. Даже если иностранец живет в Таиланде постоянно и имеет в королевстве бизнес, земля будет максимум оформлена в собственность его тайской компании. Что касается вопросов перевода средств за недвижимость, в ряде случаев клиенты используют межбанковские схемы. Другие предпочитают варианты с криптовалютой, говорит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
4: Юго-Восточная Азия по многим параметрам остается привлекательной, в том числе и небольшими чеками, поскольку сделки здесь начинаются от 100-120 тысяч долларов. В других странах таких первоначальных цен не будет. Будет, наверное, недвижимость при прочих равных параметрах стоить в 2 раза дороже. В Таиланде есть несколько локаций, куда смотрят россияне. В первую очередь Пхукет, Паттайя, Самуи и Бангкок. В этих локациях разные цены. Самуи и Бангкок будут более дорогие, Пхукет и Паттайя более доступные. Первоначальный взнос, как правило, составляет около 30%. То есть порядка 40-50 тысяч долларов – это уже сумма, с которой человек может начать приобретать объект в Таиланде.
2: Правда, по статистике нашей собеседницы, сейчас спрос на Юго-Восточную Азию гораздо ниже, чем был в 22-м и 23-м годах. Кстати, владение недвижимостью в Таиланде не дает права жить в стране без визы дольше 30 дней. Срок безвизового пребывания можно продлить в иммиграционном центре, но только еще на 30 дней. Продлить его снова будет нельзя. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Давление оказало геополитика и заявления, свидетельствующие об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12%.

0: 13,5 рублей. Доллар на межбанке поднялся до 85 впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. Чего ждать на новой неделе? Говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
1: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранных валюты в Россию, это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98.5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». На следующей неделе инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первое полугодие отчитаются по МСФО «Веру», «Циана», «Русал», «Европлан», «Банк Санкт-Петербург» и «Акрон».
2: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
5: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой», 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
4: Деньги к деньгам. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологий AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы года выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать и навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
4: Сумма технологий на Business FM.
0: 18:46 в Москве. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов.
4: Итоги недели.
0: Игорю Винникову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая, однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники, и у всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники? Евгений Перельчук подробнее.
7: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
8: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
7: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
9: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
10: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельно? Параллельный импорт или есть и официальные поставки?
9: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
7: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Оплачивает ли бизнес подписки на ИИ-сервисы для своих сотрудников?
4: Итоги недели.
0: Как показывают опросы, россияне стали чаще использовать искусственный интеллект в своей работе. По данным HeadHunter, на февраль этого года нейросети в своих рабочих задачах использовали 27% трудоустроенных. А уже в августе Авито работа и платформа Нетология провели свое исследование, которое показало, что ИИ-сервисы в работе используют уже почти половина россиян. Платят ли за это сами работники из своего кармана? Валерий Убадоев подробнее.
11: Свежих исследований на эту тему как российского, так и зарубежных рынков крайне мало. Частично потому, что искусственный интеллект очень быстро вошел в различные рабочие процессы и информация успевает устареть. Это видно даже по опросам, как много россиян используют ИИ в своей работе. В феврале их было 27%, а спустя несколько месяцев уже 48%. Конечно, опросы проводили разные компании, но динамику это более чем демонстрирует. В конце прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщил, что применение их моделей в рабочих целях за год резко выросло. Количество корпоративных пользователей подскочило примерно в 8 раз по сравнению с ноябрем 2024 года. Так что мы решили опросить предпринимателей из разных сфер, а применяют ли их сотрудники ИИ в своей работе? И если да, то кто за это платит? Для IT-компании нейросети, ожидаемо, крайне важны, продолжается основатель Bittrex24 Сергей Рыжиков.
12: У нас уже, наверное, с полгода действует правило, что у каждого сотрудника должна быть своя модель, подписка, которой он пользуется. И это не просто пожелание, а это фактическое требование к сотрудникам, потому что это повышает их производительность. У нас, во-первых, есть своя модель Bittrex24 Cowork, которую мы предоставляем каждому сотруднику. Мы компенсируем сотрудникам использование других моделей. Если они говорят, что им требуется какая-то модель другая, мы позволяем им их покупать и за счет компании оплачиваем. Но разработка активно использует Claude или Codex.
11: Но ИИ применяется и в других секторах реальной экономики, в том числе и в недвижимости. В основном сотрудники используют бесплатные версии ИИ-моделей, но при необходимости компания оплачивает подписки на нейронки с расширенным функционалом, рассказывает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
13: Сейчас на самом деле меняется рынок труда, и будут востребованы те специалисты, которые сам себе режиссер, сам себе продюсер, которые умеют пользоваться ИИ. В основном это разработка корпоративной такие внедрения, аналитика, рекрутинг тоже ИИшку пользуется, финансы, закупки, тоже юридический департамент. Но если ты берешь огромный объем, у тебя стоит KPI там за 2 недели сделать такую-то задачу, то у тебя чуть ли не 20 часов включен компьютер и работает, это уже затраты идут. Не такие большие, но идут, покупаем, да, подписки. ИИшка очень быстро захватывает все буквально сферы. Может, через полгода, через год мы даже не будем задумываться, что это что-то новое.
11: Сейчас ИИ стал уже не конкурентным преимуществом, а по сути базовой необходимостью. Какие-то предприниматели полноценно его внедрили в свою работу только в этом году. О своем опыте рассказывает генеральный директор VM Partners Дарья Мушта. Эта компания консультирует бизнес по работе с Китаем.
14: Мы активно используем и Claude, и ChatGPT, причем у нас платные версии, расширенные. У нас используют в основном китаисты для перевода с русского на китайский, с китайского на русский. Это нам очень сильно упростило работу. А также проводить какие-то дополнительные проверки и по данным и используем в основном для ежедневных операционных целей. В нашей компании я, по сути, принудительно внедрила где-то, наверное, в начале этого года, и там задача была всем начать использовать Claude, потому что он максимально отвечает нашим задачам.
11: В Ирландии, по данным на март, лишь 35% опрошенных сотрудников заявили, что работодатели им оплачивают подписки на ИИ-сервисы. А в Штатах, как сообщалось в январе, доля компаний, тратящих средства на ИИ-подписки, выросла до 47% по сравнению с 26% годом ранее. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
15: Удивительно, но мы так и не знаем, как выглядел великий английский механик и ученый Роберт Гук. Его портрет в английском королевском обществе в начале 18 века будто бы видел немецкий путешественник, и потом больше никто. Так родилась версия, что картина исчезла с подачи Ньютона, который стал президентом общества, а ранее сильно конфликтовал с Гуком по поводу научного приоритета. Это именно Гуку Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому что стоял на плечах гигантов». Некоторые считают это изощренной издевкой над Гуком, которого описывают как невзрачного, худого, с искривленной спиной человека болезненного и ревнивого. Эта слава надолго оставила его в тени других английских джентльменов науки. Историки разобрались лишь в 20 веке. Гук сформулировал важные элементы теории тяготения, но не облег ее в строгие математические уравнения. Он не изобрел микроскоп и вакуумный насос, но усовершенствовал их в научных целях. Он пытался доказать движение Земли измерением звездного параллакса, построил первый специализированный зенитный телескоп, но точности не хватило. Сегодня в науке остались закон Гука об упругости, введенный им английский термин «клетка» cell, применительно к биологии. Он вошел в историю как гениальный изобретатель и экспериментатор. Его даже называют английским Леонардо. Упрекнуть Роберта Гука как ученого можно разве что в избытке идей, которые в одиночку разработать ему было не по силам. А свое немалое финансовое состояние ученый приобрел собственным трудом, работая городским землемером и даже архитектором после Великого лондонского пожара 1666 года.
4: Другим наука на Бизнес ФМ. Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
16: 18:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России. Об этом сообщил Вестям министр транспорта Андрей Никитин. Сейчас соответствующие технологии тестируются в Москве и Петербурге, где на маршрутах ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране. Россиянки стали четвертыми в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике. Российские спортсменки взяли на соревнованиях 5 медалей. Первое место заняли немки, у которых все награды завоевала уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев. Сильнейшие дожди обрушились в последние дни на восток Японии. При ударе стихии уже погибли 9 человек. Некоторых нашли в затопленных машинах, некоторых на ушедших под воду улицах. Из-за мощных ливней в восточных префектурах размыты дороги, потоплено более 1000 домов, нарушено железнодорожное сообщение. Ливни частично уничтожили более 70 домов. На дорогах остаются брошенными более 1200 машин. Этот август стал самым дождливым в Японии за 40 лет. Первый и единственный экземпляр электромобиля Ferrari Luce продан на аукционе Sotheby's в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Сумма стала рекордной для нового автомобиля, проданного на торгах, сообщает Bloomberg. Это эксклюзивное авто разработано в рамках программы Ferrari TaylorMade совместно со студией LaFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Модель знаменует переход Ferrari от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности буквально через минуту. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала Двач почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Подробности только на Бизнес FM. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
11: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
17: Каледино – это сердце самой площадки ВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевают обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом и нам просто это невыгодно.
18: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
17: Нет, не в Каледино, да.
11: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
19: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. Российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
18: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
19: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
11: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить Marketplace не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
20: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледино, наверное, на 500 000 было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
11: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ОПК. А в Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовая инфраструктура и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства из склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Отмечается, что из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РНК обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
1: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», «У Киёи каждый день» 13,5 тысяч, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы-анонимы делают то же самое и с постами редакции «Бизнес FM» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца «Двач». На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
21: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал «Двач», это там зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд, о чем это хороший прецедент.
1: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросу вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
3: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
1: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии ШОР. Предыдущее заседание гагаузского парламента, на котором планировалось обсудить вопрос о вакантности должности Башкана, не состоялось из-за отсутствия кворума. Председатель Народного собрания Валентина Гайдарджи тогда заявила ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николя Бадиштьяна.
5: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И в этом заинтересованы и как сами гагаузы, и молдавская сторона. Важно понимать, что у молдавской стороны тоже есть свои фавориты, которые различными способами стараются Гагаузию притягивать к общему курсу Республики Молдова как в рамках внутренней, так и внешней политики. Но также пророссийское лобби в самой автономии очень сильное. Скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно, но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева — это Михаил Серкелев, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
0: Николь Батиштиану, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Согласны ли вы с известной фразой «незаменимых людей нет»? Каждый раз, когда я слышу эти слова, замечаю, как люди делятся на два лагеря. Одни считают, что это холодная фраза, которой обесценивают трудолюбивых сотрудников. Другие уверены, незаменимые в команде приведут к проблемам. Давайте обсудим, хорошо или плохо быть сегодня незаменимым. Что это означает для команды и для бизнеса? В последнее время я размышляю вот о чем. Если в команде действительно есть человек, без которого все остановится, то это далеко не всегда показатель его профессионализма. Скорее, это сигнал, что работа построена неправильно. Ведь что обычно стоит за такой незаменимостью? Человек не делегирует задачи, не передает знания, не выращивает преемников. Все важные решения проходят только через него. В результате компания становится зависимой от одного сотрудника, а сам сотрудник – заложником собственной компетентности. Он не может спокойно уйти в отпуск, заболеть или даже сменить работу. И очень часто именно такие люди первыми сталкиваются с выгоранием. Недавно на одной из карьерных консультаций я услышала мысль, которая мне очень понравилась. Девушка описала культуру своей компании так: «У нас в команде нет незаменимых. Мы все взаимозаменяемы». И привела простой пример. Если завтра мы организуем мероприятие и нужно будет встречать наших гостей, то это будут делать сотрудники нашей команды, хотя формально этим может заниматься и агентство. И знаете, что меня особенно зацепило? Никто в этой команде не говорит: «Это не моя работа». Резюмируем. Риск для организации возникает тогда, когда критически важные знания сосредоточены у одного человека. Так что фраза «незаменимых у нас нет» является признаком зрелой организации, где компетенции принадлежат команде.
2: Карьера на Business FM.
0: 19:16 в Москве. Теми, кто в теме. Сегодня iPhone – запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус, почему для них iPhone – это роскошь, а Android – нет, и почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон. Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перельчук.
2: Business FM с теми, кто в теме.
8: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
22: Евгений, здравствуйте.
8: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play, формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежной системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play – это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
22: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
8: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка. По этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки, они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
22: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, его дадут послабление по Озону, потому что очень известная американская компания BlackRock – держатель акций Озона. Озонбанк – это отдельное юрлицо, но само приложение Озон трогать не будут. А что касается каких-то дальнейших негативных всяких действий зарубежных магазинов, они, конечно же, продолжатся. Но тут важно заметить, что это видит весь мир. И это вызовет то, что будет все больше появляться различных региональных магазинов. И я вот уверен, что в течение 3 лет появятся альтернативные магазины для Apple – различные различные, скажем так, региональные магазины приложений, которыми смогут управлять те или иные государства, что там были приложения те, которые важны для того или иного государства. В противном случае Apple просто потеряет очень большой рынок, потому что, опять-таки, весь мир знает, что если вы вдруг становитесь неугодны, даже ваши приложения удаляют из магазинов частных, прошу заметить, компаний.
8: Как вы думаете, заставит ли пользователи Apple эта ситуация, которая явно имеет тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android? Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
22: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple – люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно-элитному кружку. Но сейчас же Apple, последние уже лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализует всякое какое-то длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Вообще само понятие бренда. Бренд же это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
8: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
22: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего, действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
8: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
22: Да это не замороченно, это нормально работает. В целом вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме, при переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным, это нормальная процедура, перенос там занимает какие-то часы.
8: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
22: Apple пошло на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать. Мы это уже видели с Apple, что они сначала от Type-C отказывались, потом в итоге согласились. Потом была какая-то история европейская, связанная с ремонтопригодностью. Там тоже определенные шаги Apple уступки делают.
8: Все-таки в горизонте нескольких лет российские пользователи вряд ли начнут только отказываться от iPhone в пользу Android или там китайских, то и российских платформ. Или все же дело привычки настолько сильное, что пока Apple совсем не заблокирует и в России от него не откажутся. Или мы можем представить какой-то гибридный вариант, когда, например, iPhone может только звонить и фотографировать, при этом этом пользователь носит с собой второй телефон на андроиде.
22: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старой памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будет приложение, которое разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будет работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. А, кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android. Сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
8: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
22: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple и Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше, удобство Android лучше, но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
8: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
22: Спасибо. Всего доброго.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
0: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
2: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 19:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Торговый центр «Галактика» в Донецке полностью выгорел из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет. По данным МЧС, пламя охватило сегодня всю площадь торгового центра. Это более 14 тысяч квадратов. Открытое горение уже ликвидировали. Тушение осложнялось угрозой повторного прилета. За неделю это уже третий торговый центр «Галактика» в ДНР, который подвергается атакам дронов ВСУ. 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтоплены в 12 населенных пунктах Забайкальского края из-за паводка. Также подтопило 3 моста и участок автодороги. К ликвидации последствий привлекли 160 человек и 54 единицы техники. Последствия устраняются. Режим ЧС регионального характера ввели со среды и пятницы в столице Забайкалья, Чите и в 5 районах края из-за паводка. Женская сборная России по спортивной гимнастике стала победительницей чемпионата Европы в командном многоборье. В составе российской команды выступили Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина. Их общий результат 160,430 баллов. Россиянки уже выиграли на этом первенстве 6 медалей. Напомню, чемпионат Европы проходит в Хорватии. Россияне выступают на нем под нейтральным флагом. Паром, на котором находились более 160 пассажиров, перевернулся в Зимбабве. По последним данным, погибли 80 человек. Об этом сообщила местная полиция. Сильный ветер и волнение моря стали причиной крушения. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Специалисты идентифицируют погибших. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки на 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 2022 года. На закрытие в пятницу 2136 пунктов. Как откроется рынок в понедельник? Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако ситуация от региона к региону сильно отличается. Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре, рассказывает водитель такси из Москвы Эдуард, который сейчас находится в северной столице.
12: В данный момент я вообще нахожусь в Санкт-Петербурге. Я езжу по заправкам, смотрю, здесь вообще бензин как бы свободный, нет ни очередей, ничего вообще нет. Нахожусь около Владимирского собора в Санкт-Петербурге.
0: Ну, сколько заправок вы объехали уже?
12: Заправки 4-5, вот я в основном по центру тут нахожусь. Ну, как бы в самом городе, по крайней мере, я не видел очередей.
0: А по Москве, если вы говорите, созванивались, да, с кем-то?
12: Ну, созванивались, ну, с 95-м, да, проблемы там, сотый бензин, проблемы. 92-й вроде как есть.
0: Ну, вообще, конечно, неравномерная ситуация.
12: Есть перебой. Ну, неравномерно, да, понимаете, ну, как бы хаотично. Мы же привыкли как? Ну, об этом даже не думать, да, едешь, загорелась лампочка, заезжаешь, заправляешь. Сейчас уж люди по-другому ездят. Полбака уже ищет заправку, что где заправиться.
0: Водитель такси из Москвы Эдуард. А московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыта, либо отпускает топливо с наценкой. А на крупных сетевых заправках местами выстраиваются очереди на 30-50 машин. И время ожидания достигает часа, говорит житель Щелково Владислав.
13: По пути вот из Щелково там в Ивантеевку некоторые заправки не работали, на некоторых были большие очереди. По итогу заправились где-то в районе Европолиса, Ростокино. Там было несколько заправок, ну, пришлось отставить очередь минут 30-40.
0: На многих ли заправках нет вообще бензина?
13: Процентов, наверное, 30, где нет вообще бензина. Во многих просто очереди большие.
0: Вам нужен был 95-й, да?
13: Да.
0: А сколько он стоил?
13: Цена стандартная 70.
0: Житель Челкова Владислав в Смоленске. По словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час ожидания. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается. А вот в Орловской области все хорошо. И очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
14: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет, все в порядке. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
0: Система четного и нечетного сейчас уже свернута?
14: Да,
4: Ее отменили еще тогда, не помню уже, когда было это, недели 3 назад, и все. Я даже не знаю, с чем это связано, у нас просто, может, люди образумились, не стали скупать весь бензин. Так у нас все в порядке, даже очередей нет совсем. На любую приезжаешь, заправку, ну, только вот, ну, эти, Роснефть, Газпром. Стоимость та же самая, 92-й 63,15, а 95-й 69,15, по-моему. Цены не поднялись.
0: Андрей Золотарев, YouTube-канал «Орловский таксист». На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет», а в Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской до 30 литров в бак. В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры. Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го. На закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявления, свидетельствующие об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей. Доллар на межбанке поднялся до 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев.
15: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах.

0: Диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Кабелев. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Однако позитив сдерживается геополитической неопределенностью, возможным присутствием крупных продавцов, готовых фиксировать прибыль при росте, а также давлением на рубль со стороны Минфина, активно покупающего валюту, продолжает Сергей Суверов.
2: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. То есть фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это очень дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель, на эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Армузский пролив остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок, также слабый рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие, все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие, и весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но с другой стороны, есть серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это прежде всего геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска. Что касается курса рубля, то рубль в последнее время слабеет, несмотря на дорогую нефть. Дело в том, что доходы вот дорогой нефти идут с временем лагом примерно 1.5-2 месяца, пока же на рубль больше влияют покупки валюты Минфином, которые сейчас составляют 6,5 миллиардов рублей в день, ведут к ослаблению рубля, которое, возможно, продолжится в ближайшее время, и рубль может превысить отметки 85 рублей за доллар. Кроме того, по косвенным данным усилился отток капитала из России, это тоже, в общем, является фактором слабого рубля.
1: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. На следующей неделе инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первое полугодие отчитаются по МСФО ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлана, Банк Санкт-Петербург и Акрон. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первое полугодие. Из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. Кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0. Команда Сергея Симака с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. Столько же и у махачкалинского «Динамо», которое разгромило «Крылья Советов». 4-1 дагестанский клуб идет на третьей строчке. Лидирует «Краснодар». Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ московской родиной, был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
5: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливая, неаккуратная игра по своим игрокам. Много позволялось на своей половине поля. Не совсем внимательно играли защитники. Можно было доиграться.
4: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как

0: Не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
1: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не капнут. Для нас сейчас очень важно набрать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на ноль. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
0: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Немного новостей мирового футбола. «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, разгромив «Манчестер Сити» со счетом 3-0, а Криштиану Роналду допустил, что текущий сезон для него может стать последним. Об этом 41-летний португалец заявил в интервью журналу «Вокан», правда, добавив ключевое слово «возможно».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в 1,5 раза. Знай меру. На Бизнес ФМ. «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарчбека.
4: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима. Эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
3: Другим наука на Бизнес FM.
2: 19:47 в Москве. МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский.
3: Итоги недели.
2: Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске и ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21, и они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus А320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Чередникова.
6: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машины находятся примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
7: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
8: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
7: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может тебе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить вот такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации ситуация очень будет дорого стоить.
6: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
9: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться C-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
6: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В Москве запустят проект «Ночью в поликлинике».
3: Итоги недели.
2: В соцсетях шутят, это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи и как идея обсуждают в интернете? Об этом Наталья Шашина.
10: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела. А заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
11: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет, давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье, при этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
10: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
12: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену, они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать в ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
10: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. О Генри. Спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Что стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он – игрушка в руках врага, а тем паче – друга. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 19:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам. ВСУ сообщила Минобороны. В Белгороде-Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров. В Вилково – стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы, напомню, проходит в Хорватии. Россияне выступают на нем под нейтральным флагом. 12 человек погибли, еще 10 пострадали в аварии в Венгрии. Польский автобус, в котором находились 57 туристов, ехал в Нередхаус по магистрали, но неожиданно сорвался в кювет и перевернулся. По предварительным данным, один из двух водителей уснул за рулем. Правоохранительные органы выясняют причины трагедии. Пожар уничтожил заповедник в Бельгии. В провинции Льеж сгорело около 3000 гектаров торфяников и хвойных лесов. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали примерно 600 человек. Из-за сильного задымления жителям запрещено пока возвращаться домой. Тушение осложняется труднопроходимым ландшафтом. Пожарные машины не могут подъехать к очагам, поскольку могут увязнуть в торфяных болотах. В операции участвуют вертолеты из Нидерландов и Чехии, а также водосбросные самолеты из Швеции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Калитино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Это нам рассказали продавцы на маркетплейсах, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент пробует это обсудить. В понедельник народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которые мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. А в результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
14: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
15: Каледино – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевают обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом и нам просто это невыгодно.
16: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
15: Нет, не в Каледино, да.
14: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
17: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 200. 50 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. Российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
16: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
17: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
14: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
18: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледином, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы. Именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
14: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК, а в Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства и склад боевых частей и комбинат. комплектующих для безэкипажных катеров. Отмечается, что из сводки ВСУ следует, что Украина этой ночью снова не сбила ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
19: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
20: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
21: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1:00 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться, говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
22: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
19: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
23: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
19: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки. Что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономной вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Предыдущее заседание гагаузского парламента, на котором планировалось обсудить вопрос о вакантности должности Башкана, не состоялось из-за отсутствия кворума. Председатель Народного собрания Валентин Гальдараджи тогда заявлял ТАСС, что большинство депутатов считает, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяна.
0: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И в этом заинтересованы и как сами гагаузы, и молдавская сторона. Важно понимать, что у молдавской стороны тоже есть свои фавориты, которые различными способами стараются Гагаузию притягивать к общему курсу Республики Молдова как в рамках внутренней, так и внешней политики. Но также пророссийское лобби в самой автономии очень сильное. Скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно, но делать какие-то прогнозы, кто именно станет Башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева — это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
2: Аналитик Центра средиземноморских исследований ВШУ Николь Бадиштяно. Свою вину Евгений Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения с автономией с Россией.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: Тест-драйв новой модели «Черен» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра метра 506 миллиметров. Высота 1 метр 701 миллиметр. Колесная база 2650. Это плюс 40 миллиметров. Багажник один в один, как у семерки. 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже. Буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сиденья складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
3: Тест-драйв на Business FM. Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 22 градуса, сегодня облачно с прояснениями, в ближайшее время небольшое похолодание, ночью температура опустится до 17 градусов и начнется дождь около полуночи и продлится почти до самого утра. Дождь будет слабый, при этом на завтра синоптики уже не обещают осадков, в понедельник переменная облачность и до 24 градусов. «20:16» в Москве. Мы выиграли суд к каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Business FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РНК обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают. Однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимным, и управа на него и его она не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих. Тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого миллион подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала у японской гравюре, у Киёи каждый день 13,5 тысяч, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя два поста, полностью скопированные из канала у Киёи каждый день. При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы «Анонимы» делают то же самое и с постами редакции Business FM и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Telegram. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца «Двач». На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот два месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал «Двач», это кто-то зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд, о чем это хороший представитель, инцидент.
4: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
6: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
4: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Черная икра повысится в цене к зимнему сезону, рассказали Бизнес ФМ участники рынка. Это происходит на фоне снижения спроса на этот продукт. Причин несколько: выросли цены на корм для осетров, в целом их содержание подорожало, повысилась стоимость логистики, стал выше фонд заработных плат сотрудникам производства, есть и другие факторы. Килограмм черной икры стоит около 90 тысяч рублей, баночка 9-10 тысяч. Какой цена будет зимой, производители еще не решили. Боятся спугнуть спрос, рассказала Бизнес ФМ исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская.
7: Факторов достаточно: и логистика, и корма, плюс дополнительная логистика, электроэнергия. То есть в целом цены абсолютно на все расходники, практически без исключения, они выросли. Но достаточно серьезный процент. Будем ли мы оставлять это на себе и входить в сезон, не повышая, или же будем повышаться на какой-то определенный процент? Пока еще решение не принято, но прекрасно также понимаем, что спрос на продукт в любом случае от года к году сейчас снижается. Людей там меньше денег стало, и меньше людей стали, возможно, тратить на роскошь. К примеру, там тот же средний класс, да, или там чуть ниже среднего люди, там, которые стали чуть больше экономить на каких-то деликатесах. Поэтому, да, скорее всего, цены вырастут. Мы увеличили зарплату к сезону, мы, как правило, так периодически делаем. Труд достаточно специфический, сотрудников удерживать непросто. Люди курсируют с одного предприятия на другое, зарплаты в регионах не сильно высокие, и, естественно, люди бегут туда, где выше зарплаты. Вся тара абсолютно точно так же увеличилась, увеличила стоимость и печатной продукции, вся этикетка, и пластик. И жесть.
2: Исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская. Черная икра растет всегда вслед за красной, которая тоже подорожала, говорит эксперт по черной икре, технолог, основатель федеральной икорной компании «А-икра» Ярослав Викторов.
8: Красная икра в этом году будет стоить в районе там 25 тысяч рублей за килограмм в розницу. Таких цен не было никогда. Это максимумы. Соответственно, эта цена примерно черной икры 10 лет назад. Красная выросла за последние 10 лет в 10 раз. А растет она не в связи с тем, что там корм подорожал, а в связи с тем, что утина плохая, да, в этом году. И рыбаки заранее подготовились, подготовили как бы площадки, людей, сети и так далее. Но рыба не пришла. И поэтому утина сегодня, получается, у нас 26-й год, четный год. Четный год всегда слабее, чем нечетный по красной икре. Но в целом, как бы, путина должна была быть нормальной. В итоге поймали намного меньше, чем запланировано. Из-за этого цена выросла. И она к Новому году будет, я говорю, в районе 25 тысяч за килограмм. Естественно, если у человека стоит выбор купить красную икру или в два раза меньше объемом, но черную, он лучше купит черную. У нас вот на сайте она стоит 3700 рублей за 100 грамм. Самая недорогая. А средняя забойная икра стоит в районе 6 тысяч рублей за 100 грамм. Вот 100 грамм стоит 4 тысячи рублей.
2: Ярослав Викторов, основатель федеральной икорной компании «А-Икран». Российские производители поставляют черную икру за границу. Сейчас это в основном страны постсоветского пространства. Какой будет экспортная цена, пока неизвестно, но ожидается повышение.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Египетский фунт был введен в обращение в 1834 году. Состоит из 100 пиастров. Любопытно, что сами египтяне называют свои деньги совершенно иначе. Вместо фунта используется слово гини, производное от гинеи. А разменные деньги местные называют не пиастрами, а киршами. Сегодня египетский фунт в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес ФМ. Рестораны. Начало. В мае 1893 года одна из самых известных парижских комедианток Ирма де Монтеньи заглянула в недавно открывшееся бистро в самом центре Парижа на улице Руаяль. Владельцем этого заведения стал бывший официант Максим Гайяр, который дал ему свое имя. Благодаря популярности Ирмы, встречи и свидания у Максима стали признаком хорошего вкуса. Как сказали бы сейчас, must-have. Настоящую известность и статус ресторан Максим получил во время Всемирной выставки в Париже 1900 года. Новый владелец Эжен Корнуше превратил заведение в настоящий храм в стиле ар-нуво, в котором собирались знаменитые писатели, поэты и художники. Своим секретным оружием Корнуше называл женщин. За столиком у окна всегда сидела какая-нибудь красотка, привлекая посетителей. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 20:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестал быть безопасным для касаток из-за массового потребительского туризма. Умер журналист и писатель Феликс Медведев. Он скончался от продолжительной болезни 14 августа в возрасте 85 лет, рассказали в семье Медведева. Прощание с ним пройдет 19 августа. Феликс Медведев в разные годы брал интервью у Евгении Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Чингиза Айтматова, Иосифа Бродского, Габриэля Гарсия Маркеса и многих других. Из интервью и статей писателя составлен ряд опубликованных сборников. Пять российских команд пробились в плей-офф интернешнл главного турнира года по Dota 2. В финальную часть соревнований вышли Team Vision, Boom Boys, Team Spirit, Iron Wing и Team Яндекс. Групповой этап проходил по швейцарской системе с участием 16 команд. Плей-офф пройдет в Шанхае с 20 по 23 августа. Призовой фонд турнира превышает $3 миллиона.
10: Криштиану Роналду может завершить карьеру после окончания этого сезона. Об этом португальский футболист заявил в интервью журналу Vogue. По словам Роналду, он уже знает, чем займется после завершения карьеры. Будет проводить больше времени с семьей, отдыхать, путешествовать, а также играть в падл, которым спортсмен очень увлекся. За 25-летнюю карьеру пришлось многим пожертвовать, отметил Роналду. Напомню, контракт португальца с саудовским клубом Аль-Наср действует до 30 июня 2027 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 2022 года. На закрытии в пятницу 2136 пунктов. Как откроется рынок в понедельник? Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
11: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
12: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, как местами тоже, где есть, где нет.
13: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
12: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
13: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
12: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
13: Водители отказываются от автомобиля?
12: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
11: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
24: Очереди есть, мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
13: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
24: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
13: Сколько стоит?
24: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
11: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
25: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
13: А на каких АЗС есть бензин?
25: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
11: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива, спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма программу отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
14: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там, 95-й, 92-й бензин.
15: Как работают коллеги?
14: Ну, машин стало поменьше в целом на линии, это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярны. Ума-5, вот сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
11: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 2022 года. На закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказало геополитика и заявления, свидетельствующие об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей. Доллар на Межбанке поднялся до 85 рублей впервые за 5 месяцев. Евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абедев.
16: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического

0: Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98,5, и по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком-Траст» Олег Абелев. На следующей неделе инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первое полугодие отчитаются по МСФО «Вирун», «Циан», «Русал», «Европлан», «Банк Санкт-Петербург» и «Акрон». Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» в матче четвертого тура российской премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0. Команда Сергея Симака с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. Столько же и у махачкалинского «Динамо», которое разгромило крылья «Советов» 4-1. Дагестанский клуб идет на третьей строчке. Лидирует «Краснодар». Подробности тура в свежем в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым. «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
3: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
2: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за «Краснодаром», который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с «Краснодаром». Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
4: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не важны. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на ноль. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
2: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь. Из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис. На этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно,

0: Вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру на Бизнес FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
3: 20:45 в Москве. МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский.
1: Итоги недели.
3: Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Comac C-919 авиакомпания Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21, и они оба создавались как альтернатива Boeing 737 MAX и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Чередникова.
4: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
5: Комок Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, о том, где и как он может эксплуатироваться.
6: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
5: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
4: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 2022 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 2023-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
7: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
4: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: В Москве запустят проект «Ночью в поликлинике».
1: Итоги недели.
3: В соцсетях шутят, это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи и как идея обсуждают в интернете? Об этом Наталья Шашина.
8: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела. А заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
9: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет, давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц, или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом, у наших людей есть страх медицинской диагностики. Почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
8: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
10: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
8: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
11: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет – по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов оказалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты TikTok, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
12: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес FM. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Калинино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
14: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
15: Каледино – это сердце самой площадки РВБ. Сейчас все сейлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все сейлеры переходят на систему ФБС. Это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается. То есть не успевает обрабатывать заказы. Из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом и нам просто это невыгодно.
16: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
15: Нет, не в Каледино, да.
14: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
17: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
16: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
17: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
14: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
18: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледино, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
14: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. А в Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чаршбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
19: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
20: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
21: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
4: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки. А затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
22: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
4: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
0: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкелев, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
3: Николь Бадиштиану, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
23: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом, в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятерок все же остается Турция. 19% от всех зарубежных бронирований отелей этой категории предстоящей осенью. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM. Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте MVideo появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
5: Селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
7: С MVideo мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, оно распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
5: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
9: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в MVideo запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Wildberries к своей системе для выдачи заказов клиентов MVideo. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотную логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
10: MVideo – площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
5: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных «Морриган» Валерий Саморуков.
24: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех – Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озону и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работать. работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
3: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить «Окупас». Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
1: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяца, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших, Лариса Ибышева, в своих социальных сетях.
8: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
1: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
11: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с окупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
1: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед окупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
12: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение в полицию в течение 48
13: 8 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Францией, и случаи с Италией.
1: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Американцы, которые в 1993 году открыли в пригороде столицы штата Миннесота Миннеаполисе торгово-развлекательный комплекс со скромным названием Mall of America, уверены, что разгадали секрет успеха. И цифры это подтверждают. Исполинский океанариум, который вмещает 5000 морских обитателей. Рядом огромный крытый тематический парк развлечений с десятками горок и аттракционов и полем для гольфа. И уже где-то между ними и вокруг них множество магазинов и ресторанов. У Мола свои отели, свадебная часовня и отдельный почтовый индекс. В рейтинге популярности этот комплекс уверенно обходит большинство диснеевских парков развлечений. Ежегодно Mall of America посещает около 40 миллионов человек. Это примерно в 8 раз больше, чем все население штата Миннесота. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Валюты. Валюты. Доминиканская песо стала единственным платежным средством в Доминиканской республике в 1947 году, хотя в обращение было введено столетием ранее. Более 30 лет, начиная с 1905 года, официальным инструментом расчета в стране был американский доллар, а потом еще 10 лет доллар и песо обращались параллельно. Валюты. На Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде-Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково, стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло де Мессина. 3 полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице, лидирует «Краснодар». Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
14: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
16: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
3: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
16: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
3: Сейчас в Пензе просто заправки
16: я
3: закрыты?
16: На трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
3: Водители отказываются от автомобиля?
16: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
14: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
17: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
3: На многих заправках просто нет бензина, они закрыты по факту.
17: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
3: Сколько стоит?
17: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
14: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
18: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
3: А на каких АЗС есть бензин?
18: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
14: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива. Спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
19: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
14: Как работают коллеги?
19: Ну, машин стало поменьше в целом на линии, это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярны. УМА-5, вот сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
14: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением на ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
0: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято, хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон

0: Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падала сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне. Переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков. Команда вышла на 3-е место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на 4-й строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым. «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У динамовцев было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спор день за днем» коллега Иван Житков.
3: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливая, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
2: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило 1 забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты Воронежа

0: Рижского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
1: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не так. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на ноль. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
0: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в 1.5 раза. Знай меру. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022 заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мы выиграли суд каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес ФМ, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в Телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих. Тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
3: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал «Бизнес-ФМ», что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы-анонимы делают то же самое и с постами редакции «Бизнес-ФМ» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца «Двач». На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал «Двач», это как зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд за чем это хороший прецедент.
3: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
6: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
3: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у «Двача» тоже скопировал эти же украденные у «Киёи каждый день» посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
4: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 85, впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком-траст» Олег Абелев.
7: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранных валюты в Россию, это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98. 8,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком-траст». После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
8: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Бренд сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Ормузский пролив остается закрытым. Дорогая нефть поддерживает рынок, также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие, все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие, и весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
4: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгода отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и Акрон. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первые полугодия. Из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошие качества. Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию Business FM обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Business FM. Вклад в Каледина – это сердце в адресе селлера. Сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледина. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
11: Для склада Wildberries в Каледина это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
12: Каледина – это сердце самой площадки РВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледина у нас горело 95% всего товара. В Каледина у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
13: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
12: Нет, не в Каледино, да.
11: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
14: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
13: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
14: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
11: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
15: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Каледино, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы. Именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
11: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства. Производство и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чаршбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Чаршбек – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чаршбека в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
17: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
18: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1 часов вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
19: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чаршбек. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
16: Законодательно чаршбек в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбека. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
20: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
16: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки. Что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
1: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет Башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул, и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
4: Николь Батиштяну, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
21: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение, доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом, в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
11: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
0: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают. Мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
11: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
5: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в МВидео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Wildberries к своей системе для выдачи заказов клиентов МВидео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
22: МВидео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
11: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Morrigan Валерий Саморуков.
23: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озон и по Wildberries последние два месяца экономика, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
4: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
24: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. Бали, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
3: В 22 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
24: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
6: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце, поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
24: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
7: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение действительно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи с Италией.
24: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
10: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому «солиду» Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
9: «Деньги к деньгам» на Business FM.
2: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
8: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акинфи Демидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
12: Как появлялись города на Business FM.
2: Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково – стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло да Мессина. 3 полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице, лидирует «Краснодар». Эти и другие темы на «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
13: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
14: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, как местами тоже, где есть, где нет.
15: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
14: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
15: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
14: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
15: Водители отказываются от автомобиля?
14: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
13: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
17: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
15: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
17: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
15: Сколько стоит?
17: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
13: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
18: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
15: А на каких АЗС есть бензин?
18: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
13: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
25: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
13: Как работают коллеги?
25: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды. И вот эти машины прям очень популярны. УМА-5, вот сейчас это яндексские. Вот они работают. Их хватает.
13: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: Вашингтон и Тегеран перешли на Достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
0: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами. Но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны. А оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е и

0: и премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне, переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Армуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков, команда вышла на третье место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым с лучшей разницей мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на 4-й строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
4: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при Симаке не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливая, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
3: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Милкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
5: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не так. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
3: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы.

0: и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в четвертом туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
3: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022 заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мы выиграли суд каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес ФМ, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих. Тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
6: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор. Блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес ФМ, что информация информационный паблик разместил у себя два поста, полностью скопированные из канала «Укиёи каждый день». При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, Двач и подобные ему каналы-анонимы делают то же самое и с постами редакции «Бизнес-ФМ» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
7: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал Двач, это зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд с Двачом — это хороший прецедент.
6: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик — фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
6: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 80 95, впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
9: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98,5, и по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
5: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реконтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке и на том, что Армузский пролив остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок. Также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие. Все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие. И весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить реализоваться этому росту. Это прежде всего геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгодия отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и АКРОН. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первые полугодия из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готова ли школа к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. Школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес FM. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
13: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
14: Каледино – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
15: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
14: Нет, не в Каледино, да.
13: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
16: В Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 250 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В Российске, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
15: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
16: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
13: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
17: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калининском, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
13: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбека в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
19: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
20: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1 часов вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться, говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
21: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписывать.

0: звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
2: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
1: Николь Бадиштиану, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
3: Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries?

0: Ну, убирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом. На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
1: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: С М-Видео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты селлерам делают. Мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
1: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
3: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в М-Видео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Wildberries к своей системе для выдачи заказов клиентов М-Видео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
4: М-Видео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
1: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Morrigan Валерий Саморуков.
5: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озон и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
0: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
6: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. Австралии, и их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить оккупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив, особенно для наших соотечественников, которые с 22 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
7: В 22 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
6: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
8: У испанцев очень лояльно к беженцам законодательства. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство. Гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
6: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
9: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение действительно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи с Франции, и случаи с Италией.
6: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличьи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам. ВСУ сообщила Минобороны. В Белгороде Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров. Вилково – стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло да Мессина, три полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает второе место в турнирной таблице, лидирует «Краснодар». Эти и другие темы на «Бизнес FM». Так. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
12: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну. Но ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
13: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
14: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
13: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
14: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
13: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
14: Водители отказываются от автомобиля?
13: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
12: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
15: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
14: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
15: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
14: Сколько стоит?
15: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
12: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
16: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
14: А на каких АЗС есть бензин?
16: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
12: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива. Спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров. В Иркутской до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
17: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й, 92-й бензин.
18: Как работают коллеги?
17: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды. И вот эти машины прям очень популярны. УМА-5, вот сейчас это яндексские. Вот они работают. Их хватает.
12: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
18: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами. Но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны. А оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е, именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей

0: всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Армуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков, команда вышла на 3-е место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинская Динамо». Оно на 4-й строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
4: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при Симаке не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать. Риски были. Неряшливая, неаккуратная игра по своим игрокам. Много позволялось на своей половине поля. Не совсем внимательно играли защитники. Можно было доиграться.
3: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев. Один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило 1 забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Милкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
5: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно, 3 очка никак. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
3: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь. Из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис. На этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
6: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на

0: Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022 заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Мы выиграли суд каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала Двач Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор Двач был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
4: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала о японской гравюре, у Киёи каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Бизнес FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, Двач и подобные ему каналы-анонимы делают то же самое и с постами редакции Бизнес FM и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя это было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
5: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответ Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал Двач. Это как зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд Сдачом это хороший прецедент.
4: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
2: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
4: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 85. Впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
6: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро в диапазон 98-98,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
7: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть, бренд сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Ормузский пролив остается закрытым, так дорогая нефть поддерживает рынок, также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие, все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие, и весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгода отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и АКРОН. Совет директоров Татнефти обсудят промежуточные дивиденды за первое полугодие. Из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
0: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Тест-драйв новой модели «Черен» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1.5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 м, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего 2 – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
0: Тест-драйв на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог», работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес FM. Склад в Калинино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Калинино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
10: Для склада Wildberries в Калинино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Калинино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
11: Калинино – это сердце самой площадки ВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Калинино у нас сгорело 95% всего товара. В Калинино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
3: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Калинино?
11: Нет, не в Калинино, да.
10: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Калинино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Калинино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Калинино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
12: В Калинино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 200 450 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В Ракиске, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 1200. Вообще ни о чем.
13: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
12: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
10: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить Marketplace не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
14: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калининском, наверное, на полмиллиона был ущерб. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
10: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, три сухогруза и два танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чаршбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
15: Чаршбек – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чаршбека в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
16: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
17: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 11 вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцами апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
3: Yeah.
18: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
19: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании Юрвиста и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
20: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
19: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
21: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкелев, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
3: Николь Бадиштиану, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. экономике свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
0: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
1: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что убирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
5: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
22: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, оно распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты сейлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
5: Предприниматель, селлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
2: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в МВидео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ «Озона» и «Валбереза» к своей системе для выдачи заказов клиентов МВидео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
4: МВидео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
5: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных «Морриган» Валерий Саморуков.
6: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличия других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озон и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
3: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах, сохранить бизнес, рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
23: Проблема сквоттеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
24: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующие продажи. В настоящее настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
23: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
7: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: «Теперь я здесь живу». Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
23: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
8: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение испанцев в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи с Италией.
23: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами. Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но Новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде-Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково – стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло де Мессина. Триполи Птиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо». Со счетом 3-0 команда Сергея Симака занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидирует Краснодар. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
12: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
13: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
14: Давайте теперь регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
13: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
14: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
13: На трассу не выезжал. Третий день никуда не ездил.
14: Водитель отказывается от автомобиля?
13: Ну, если нет бензина, куда поедешь-то?
15: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
16: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
14: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
16: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
14: Сколько стоит?
16: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
15: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
17: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
14: А на каких АЗС есть бензин?
17: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
15: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
25: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
26: Как работают коллеги?
25: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, вот сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
15: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
27: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падала сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже

0: Цена при пересчете в рубли и литры – около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Саларе. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков, команда вышла на третье место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на четвертой строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый счет не совсем отразил происходящее на поле. У «динамовцев» было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
4: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
3: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ, все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ, больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Милкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
5: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не капнут. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
3: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед. Но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью. 1-1. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
2: Как появлялись города? На «Бизнес ФМ».
8: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Sotheby's в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на

0: аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022 заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Мы выиграли суд каналу Двач. Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Business FM, что по его иску суд взыскал с владельца канала Двач Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор Двач был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
2: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала о японской гравюре, у Киёи каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «Укиёи каждый день». При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, Двач и подобные ему каналы-анонимы делают то же самое и с постами редакции Business FM и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя это было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
3: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, и это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответ Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал Двач. Это как зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд за чем это хороший прецедент.
2: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
4: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
2: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 85, впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
5: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реконтраста. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
6: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Бренд сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке и на том, что Армарский пролив остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок. Также слабая рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие. Все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие. И весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить реализоваться этому росту, это прежде всего геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгода отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и АКРОН. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первое полугодие из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
7: Продолжительность жизни.
8: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамм-отрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
7: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбэка после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
10: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно вернулся к работе в штатном режиме. Площадь этого логистического комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Он крупнейший среди всех складов Wildberries и является ключевым узлом не только для работы маркетплейса по Москве и Подмосковью, но и по стране в целом. В феврале 2024 года компания сообщала, что через комплекс в Каледино проходит 2 миллиона 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
11: Каледино – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Каледино у нас горело 95% всего товара. В Каледино у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
1: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Каледино?
11: Нет, не в Каледино, да.
10: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Каледино компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со склада в Каледино. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Каледино, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
12: Каледино у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 200. 50 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. Российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
1: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
12: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
10: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
13: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. Коллегам, наверное, на полмиллиона был ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
10: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства производства и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
0: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
14: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ, еще на месяц продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
15: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1 часов вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
16: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
0: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам. А основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа. Как правило, на это даются одни сутки. А затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании Юрвиста и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
17: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
0: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
18: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул, и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийские настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле Гуцул нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения Гуцул стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
1: Николь Бадиштиану, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, свою вину Евгения Гуцул не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
7: Кто надо, услышал.
19: Я вас очень хотел поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение и доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса One2Trip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте М-Видео появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
10: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
20: С МВидео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе и обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries и не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты сейлерам делают, мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
10: Предприниматель, селлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
21: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в М-Видео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ «Озона» и «Валбереза» к своей системе для выдачи заказов клиентов М-Видео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которые люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
22: М-Видео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
10: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных «Мориган» Валерий Саморуков.
2: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Ozon и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличие других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Ozon и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Ozon там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой фулфилмент-центр. Они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах. Больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
1: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. А письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить Окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
3: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
4: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующие продажи. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
3: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквотеров в Испании.
23: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: «Теперь я здесь живу». Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданство Европейский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещений за то, что он все это дело организовал.
3: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
5: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение испанцев в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи с Италией.
3: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: До недавних пор я знала о существовании только одного ресторана африканской кухни в России. В проекте Евгения Реймера «Ливингстон» в Самаре, созданного вокруг уникальной частной коллекции трофейных и не только, кстати говоря, африканских животных. Но казалось, что Африка рядом. Правда, вперемешку с Италией, Японией и Ближним Востоком, как и во многих ресторанах братьев Васильчуков. Но все-таки это Африка. Ресторан «Джамма» под смотровой площадкой башни «Ока» Москва-Сити предлагает многочисленным провинциальным туристам потрясающий вид на город, который сам себя продает, и немного экзотики на сдачу. Марокканский суп с морепродуктами, кюфту из страуса, рисовую кашу джалов, популярную в Нигерии и Гане, и лепешки с мясом. Африка здесь скорее вдохновляющая бренд-шефа Александра Райляна и шеф-кондитера Фатиму Салех тема и официальное разрешение перемешать белое с цветным, как исторически происходило в том же Кейптауне. Впрочем, там бульон был другим. Малайзия, Индонезия, Голландия, Португалия и Британия. Сейчас работает лишь веранда «Джамма». Основной ресторан возобновит работу осенью и обещает более широкий выбор именно африканских блюд. И специй, которые используют повара и которые добавляют в том числе в блюда европейской кухни, сумах, эфиопская смесь бербере с корицей, гвоздикой, имбирем и греческим пажитником и апельсиновый перец, использующийся в том числе и в десертах. В «Джамме» действует детское меню, есть отдельный зал для курения кальянов, не спасающий, впрочем, от их аромата тех, кто не планировал курить, тех же детей. Ну и приятная 50% скидка на посещение смотровой площадки для тех, кого кухня Африки интересует не очень, а вот возможность сэкономить на билете очень даже да. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте.
9: Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково – стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло да Мессина. 3 полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо». Со счетом 3-0 команда Сергея Симака занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидирует Краснодар. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
8: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере, в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
11: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь стоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, как местами тоже, где есть, где нет.
1: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
11: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
1: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
11: На трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
1: Водители отказываются от автомобилей?
11: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
8: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
12: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
1: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
12: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
1: Сколько стоит?
12: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
0: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
13: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
14: А на каких АЗС есть бензин?
13: На самых крупных – «Роснефть» и «Газпром». 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
0: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
15: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там 95-й и 92-й бензин.
0: Как работают коллеги?
15: Ну, машин стало поменьше. В целом на линии это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
0: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает». Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
16: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято, хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятия санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращения морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже ниже до 200 за баррель не подтвердились. Brent держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падал сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так, Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир, и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне, переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходит, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».

0: Тем отразил происходящее на поле. У динамовцев было много моментов, в их пользу говорит и статистика – 14 ударов против 4. На это обратил внимание и главный редактор газеты «Спорт день за днем» коллега Иван Житков.
1: Был определенный тактический момент. «Зенит» часто при «Симаке» не хочет ничего форсировать, хочет присмотреться к сопернику, почувствовать его слабину. Пришлось, правда, выстаивать, риски были. Неряшливо, неаккуратная игра по своим игрокам, много позволялось на своей половине поля, не совсем внимательно играли защитники, можно было доиграться.
0: Однако у «Зенита» 3 из 4 ударов пришлись в створ. Все они завершились голами. Дубль сделал Александр Соболев, один из мячей с пенальти. У него уже 4 забитых гола в этом сезоне РПЛ. Больше только у одноклубника Максима Глушенкова – 5. Он и поставил точку в игре с «Динамо». «Зенит» начинает свою привычную погоню за Краснодаром, который пока идет без осечек. Для победы над «Ахматом» горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Милкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
2: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не важно. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на 0. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
0: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина-Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед, но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. L'Oréal зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос Prodigy, сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. L'Oréal в 2022 заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом Национальный банк

0: Банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Мы выиграли суд каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал «Бизнес FM», что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор «Двач» был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
2: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала «Двач» без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала «У японской гравюре», у «Киёи каждый день» 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал «Бизнес FM», что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала «У Киёи каждый день». При этом «Двач» не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, «Двач» и подобные ему каналы «Анонимы» делают то же самое и с постами редакции «Бизнес FM» и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. «Двач» просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца «Двач». На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил. И уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя это было широко известно, оно мелькало в СМИ. Но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
3: Нам надо было найти ответственное лицо. Но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца. Это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит «Двач». Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответа Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал «Двач», это зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве. Мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд за чем это хороший прецедент.
2: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
4: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении, и остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушение. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания. И должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
2: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что Удвача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дела может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов. Но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытии в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 85, впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
5: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходностей на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98,5, по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
6: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это дорогая нефть. Бренд сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке и на том, что Армузский пролив остается закрытым. Дорогая нефть поддерживает рынок. Также слабый рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие. Все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие. И весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгода читаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и Акрон. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первое полугодие. Из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
7: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
1: В мире спортивных сооружений снова обновление. Новейший стадион построен в пригороде Баффало на западе штата Нью-Йорк, практически на границе с Канадой. Места живописные, до водопада Ниагара рукой подать. Местной команде Национальной футбольной лиги Buffalo Bills нужен был современный стадион. Их предыдущий был построен в 1973 и уже не отвечал современным требованиям. Команда популярна и за пределами западного Нью-Йорка. У них большая фанатская база, но самый известный факт про клуб курьезный и печальный. 4 года подряд, с 90 по 93, они выходили в финал и 4 раза подряд терпели поражение в Суперболе. Местные болельщики не унывают, и стадион был постоянно заполнен. Интересно, что новый Highmark Stadium самый маленький в НФЛ и вмещает всего 60 тысяч зрителей. На 11 тысяч меньше, чем старый стадион, который находился через дорогу. Зимы в Баффало суровые и снежные, но, несмотря на это, арену построили открытой. И даже козырьки прикрывают не все трибуны. Матчи тут в 20-градусный мороз считаются суровым испытанием для соперников Биллс, а игры под снегопадом зрелищные и собирают высокие телевизионные рейтинги. Так что выбор очевиден. Строительство Highmark обошлось в 1 миллиард 700 миллионов долларов. 850 миллионов – это деньги налогоплательщиков. 600 было потрачено из бюджета штата Нью-Йорк, а 250 – из местного. Столько государственных средств на строительство стадиона в США еще не тратили. 8 августа на арене прошел первый тренировочный матч, и сразу возник тот же вопрос, что и с «Зенит-ареной». На что потрачены деньги? Особых современных фишек нет, видеотабло маленькие, а вид со многих мест не очень. Ну, хотя бы он новый.
7: «Спорт и деньги» на Бизнес FM. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ». Склад в Каледино – это сердце Вайлдберрис. Селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Вайлдберрис. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
9: Для склада Вайлдберрис в Каледино

0: миллионов 800 тысяч товаров в сутки. Продолжает продавец товаров для сада и дачи на Wildberries Игорь Шанченко.
1: Калядина – это сердце самой площадки ВВБ. Сейчас все селлеры паникуют, что делать дальше. Сейчас уже все селлеры переходят на систему ФБС, это когда отгружают товар со своего склада. Но по факту ФБС пока захлебывается, то есть не успевает обрабатывать заказы, из-за этого стопорятся отгрузки и срок доставки увеличивается. До Калядина у нас горело 95% всего товара. В Калядина у нас мало было товара, потому что он являлся дорогим складом, и нам просто это невыгодно.
2: То есть у вас сейчас осталось 5% не в Калядина?
1: Нет, не в Калядина, да.
0: В РВБ также сообщали, что в связи с пожаром в Калядина компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Но некоторые селлеры еще после прошлых атак решили заблаговременно побыстрее распродать товар со складов Калядина. Однако спасти удалось, видимо, не все. То, что осталось в Калядина, скорее всего, уже потеряно, говорит селлер Милена. Она продает на Wildberries оптику и видеонаблюдение.
3: Калядина у нас в основном возвратные товары. Ну и где-то примерно это от 200 до 200. 50 тысяч. Это не миллионы, как у многих, но все равно приятного мало, с учетом, что компенсации пока начисляются вообще каким-то странным образом. В российский, когда склад сгорел, нам там начислили где-то от 150 тысяч 200. Вообще ни о чем.
2: Вы прогнозируете, что вот эти условные 200-250 тысяч просто потеряны?
3: Скорее всего, да. В принципе, это было ожидаемо, поэтому мы по максимуму старались товар оттуда выводить. Устраивали скидки на те товары, которые там зависали, чтобы их поскорее люди разбирали.
0: Судя по тому, что рассказывают селлеры покупателям в столичном регионе, скорее всего, придется мириться с выросшими сроками доставок. Но эта проблема меркнет по сравнению с проблемами как для продавцов, так и для Wildberries в целом. Некоторые селлеры уже перестали работать, не смогли пережить убытки из-за атак на другие склады. Как со всем этим справляться, еще не ясно. Однако хоронить маркетплейс не стоит, считает селлер Александр. Он продает на Wildberries сувенирные изделия, текстиль, картины и подарочные наборы.
4: У нас в целом на всех складах около 6 миллионов. В Калядина, наверное, на полмиллиона было ущерба. Очень все печально. Но тут же, по большому счету, не склад горит, а горит же ведь логистическая цепочка, которая у нас была. Мы очень сильно зависимы именно были от Wildberries. А сейчас как это повторить, непонятно. В принципе, я не стал бы хранить Wildberries. Они слишком big to fail. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее насчет этого. Но другой вопрос, что делать с потерянным товаром? Вот это самое главное. Огромные потери. Часть денег было кредитных, поэтому непонятно. Просто история в том, что лично у нас маленькое предприятие, малый бизнес. И нам что до сжигания складов было плохо, что после сжигания складов плохо.
0: Опрошенные нами селлеры говорят, что уходить с Wildberries они не собираются. Во-первых, осталось еще много товара на других складах, а просто так это распродать или вывести не получится. Во-вторых, покупатели уже привыкли к маркетплейсам, поэтому пока люди там покупают, продавцы будут там работать. Но альтернативные каналы продаж предприниматели развивают, в частности, свои сайты. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В ночь на воскресенье в Киеве несколько раз объявляли тревогу в связи с российскими ударами. Там были поражены предприятия ВПК. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal частично остановил производство из-за ударов. Также были поражены портовые инфраструктуры и морские суда, в частности, 3 сухогруза и 2 танкера, которые использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области были атакованы цех производства. Производство и склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. Спорная оплата. В редакцию Бизнес ФМ обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей. Но случай этот оказался вовсе не единичным. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Чарджбэк – это процедура оспаривания платежа по банковской карте. Такая функция есть в платежных системах по всему миру, в том числе и у отечественной НСПК. Первым с такой проблемой в редакцию Бизнес ФМ обратился предприниматель Иван Попов. У него своя сеть фотомагазинов «Снято.ру» в Екатеринбурге. Один из его клиентов сфотографировался на документы, без всяких возражений заплатил 420 рублей, забрал фото и ушел. А потом воспользовался услугой чарджбэка в Сбербанке и отменил платеж. Деньги обратно получил, а фотографии обратно не вернул. Мы спросили наших слушателей, пользовались ли они этой функцией. И оказалось, что работает она в самых разных ситуациях.
7: В первом случае я купил товар не на том сайте, меня просто обманули и развели. Банк рассматривал мою заявку, и через полтора месяца они решили мне вернуть деньги. А во втором случае я долго вел переговоры с продавцом обуви. Они ни в какую не соглашались, заставляли меня какой-то там бумажной волокитой заниматься. Банк это все дело рассмотрел, и вот они тоже решили покрыть мои расходы на неоплаченные товары за свой счет. Но через

0: полгода компания по производству обуви пересмотрела свою бухгалтерию, увидела, что они мне деньги не вернули, и внезапно решили деньги вернуть. В итоге получился двойной возврат. Третий раз это вот сейчас идет с поставщиком еды, и они перестали поставлять пищу. Я сделал повторный заказ еще на месяц, продлил подписку. Они мне сейчас не хотят деньги возвращать. Я в банк обратился, банк рассматривает ситуацию.
1: Нашел апартаменты внутри приложения Тинькофф. Где-то в 1 часов вечера заселился, сразу лег спать, но проснувшись, просто ужаснулся, в каких условиях оказался. Старая изношенная мебель, грязь. И сразу же утром написал сообщение в банк. Банк начал связываться с владельцем апартаментов. Все начали сразу отказываться. Говорят, ну как же, он уже живет. Я предоставил скриншоты того, как апартамент на самом деле выглядит. Но я вежливо попросил еще раз владельцев апартаментов, и они сами вернули. Но сам банк в этой ситуации мне не помог.
2: В связи с ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Arabia отменила полетную программу из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, предложив нам и еще тысячам других людей лишь ваучеры на следующие полеты, но не возврат денежных средств, как предлагали другие авиакомпании. Денежные средства нам помог вернуть Сбербанк через чарджбэк. Нужно предоставить все документы и переписки с авиакомпанией, маршрутные квитанции и чеки.
3: Законодательно чарджбэк в России никак не регулируется. По сути, решение по возврату средств отдается на откуп банкам, а основная нагрузка ложится на бизнес. Они должны в короткий срок увидеть уведомление по оспариванию платежа, как правило, на это даются одни сутки, а затем каким-то образом доказать, что услуга была оказана в полном объеме. Как? Большой вопрос. Логически можно предположить, что сам факт оплаты услуги после ее оказания становится подтверждением ее качества. Например, оплата чека после ужина в ресторане. На деле же это так не работает. Бизнес-ФМ обратилась в Сбербанк за разъяснениями, какими документами бизнес может подтвердить необоснованность чарджбэка. Ответа мы так и не получили. У крупного бизнеса в большинстве своем настроена автоматизация за отслеживанием таких процессов. А вот для мелких и средних предпринимателей такие возвраты потенциально могут быть крайне болезненны. Поэтому предпринимателям остается разве что ставить сбор доказательной базы на поток, говорит директор юридической компании «Юрвиста» и владелец других бизнесов Алексей Петропольский.
4: Фактически, когда ты продаешь товар, продаешь услугу, продаешь, не знаю, курс, ты должен четко прописывать название курса, фиксировать полные данные покупателя вместе со всеми его персональными данными, прописывать в платеже, этим многие пренебрегают, по какому заказу, в какое время, с какого аккаунта, кто купил. Все это в дальнейшем ляжет в доказательную базу, причем это должно быть автоматизировано, поскольку если у вас высокооборотистый бизнес, у вас эти сделки происходят там каждые 5-7 минут, и это должно формироваться прям моментально. И когда вы это все собрали, в момент, когда он нажимает в своем банке кнопочку «Отменить», банк у вас, в зависимости от платежной системы, запрашивает документы. На это есть буквально сутки, ну, в некоторых случаях несколько суток. И если вы в автоматизированном режиме предоставили все эти документы, то в 99% случаев эту операцию не отменят.
3: Именно в этих целях во многих зарубежных странах, где чарджбэк более распространен, клиентов просят подписывать чеки от руки, что звучит абсурдно, применительно, например, к кофейням и супермаркетам. Но в условиях отсутствия внятного и общедоступного регулирования все средства хороши. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
5: Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить. В понедельник Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана, сообщили в законодательном органе региона. В августе прошлого года главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Суд Молдавии признал ее виновной в нарушении при финансировании оппозиционной партии ШОР. Ранее председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи заявил ТАСС, что большинство депутатов считают, что Гуцул должна сохранить должность главы автономии до завершения судебных споров, комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики доцент Николь Батиштяну.
6: Действительно, ситуация в Гагаузии в вялотекущем состоянии находится ровно с ареста Гуцул. И понятное дело, что так не может продолжаться вечно. И, скорее всего, будет принято решение, что перевыборы проводить нужно. Но делать какие-то прогнозы, кто именно станет башканом, пока что рано. Один из самых ярких фаворитов непосредственно Кишинева – это Михаил Серкели, прозападный аналитик, который, в общем-то, сидит в Гагаузии и, мягко говоря, с негативной точки зрения освещает все происходящие в республике события, в том числе и арест Гуцул. и весь процесс суда над ней, явно симпатизируя молдавским властям, ну и, скорее всего, получая от них различного вида финансовую и институциональную поддержку. Говорить об утрате статуса автономии пока что рано, но совершенно точно выборы влияют на общую стратегию, стратегические планы Республики Молдова, потому что гагаузы — это традиционно пророссийски настроенные люди, и это в последние итерации выборов был проблемный регион для прозападных властей Молдовы. Как мы видим, к сожалению, в деле ГУЦУ нет ни намека на выход из ситуации в пользу Евгении. Вполне вероятно, что пока в Молдавии прозападные власти, пока у власти находится партия действий «Солидарность», никаких улучшений в ее пользу наблюдать не следует, и их не будет. И Евгения ГУЦУ стала олицетворением политических репрессий в Республике Молдова на современном этапе.
5: Николь Бадиштиану, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, свою вину Евгения ГУЦУ не признает. Ее отношения с Кишиневым обострились после ее победы на выборах главы Гагаузии в 2023 году, а также после заявлений о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией.
7: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
8: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
7: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 регионов России, сообщил Вестям глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас технологии тестируют в Москве и Петербурге, где ходят экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро. Дополнительные регионы позволят накопить опыт и создать базу для масштабирования технологий. После завершения экспериментов беспилотный транспорт планируют применять по всей стране, отметил министр. План по возвращению в сельхозоборот более 10 миллионов гектаров неиспользуемой пашни разработали в России, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, потенциал есть в 51 регионе. Как отметил Владимиров, идет также техническое перевооружение сельхозотрасли, упор в котором необходимо делать на отечественное машиностроение, доступный сервис для аграриев, а также на сохранение качества земель и защиту от опустынивания. Россияне в июле потратили 428,5 миллиардов рублей на покупку новых легковых автомобилей. Это на 8,4% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 1,2%, подсчитал РИА Новости на основе данных Автостата. В целом в июле россияне купили 122 100 легковых авто, а средневзвешенная цена новой машины составила 3,5 миллиона рублей. Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае, включая Гонконг. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Куда уходят селлеры после многочисленных атак на Wildberries? И что выбирают вместо или вместе с пострадавшим маркетплейсом? На сайте MVideo появилась плашка с приглашением селлеров присоединиться к маркетплейсу компании. Продавцы также активно идут в Яндекс.Маркет и наращивают присутствие на Озон. Какие еще альтернативные площадки выбирают селлеры?
10: Селлер – представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин. всем видео мы пытались начинать работать еще весной, когда это не было мейнстримом. Дело в том, что они же начинали себя позиционировать как маркетплейс для всего, в том числе книги, в том числе обувь, одежда. Но мы там зарегистрировались, но у них API для работы через 1С для нас это критично важно, потому что у нас карточек товара, если учитывать количество моделей обуви, еще и к ним размеры, то есть каждая отдельная карточка, то это несколько тысяч, у нас больше 5000 карточек. Соответственно, выгружать это вручную, это очень проблематично. А через API у них это очень плохо реализовано, поэтому как-то у нас не задалось с ними. А других площадок мы, честно говоря, не получали ни предложений, да и не слышно о них как-то особо. Слышали про площадку Магнита, но она сдулась еще года полтора назад, как-то о ней больше ничего не слышно. А что касается ВБ, мы полностью остановили отгрузки по ФБС. То, что там осталось на складах Wildberries, не сгорело, но распродается. Новых мы поставок туда не делаем. Работаем сейчас только с Озоном и с Яндексом. На Wildberries тоже какие-то заказы есть по этим остаткам. Подали досудебную претензию на Wildberries. Ждем 30 дней, когда истекут 5 сентября. Будем идти в суд. Несмотря на то, что они заявляли, что они какие-то выплаты сейлерам делают. Мы никаких выплат за утраченный товар не получали. Сколько уже месяц прошел с первых ударов почти. Ничего мы не получили.
11: Предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
12: Я являюсь не только селлером, но и владельцем нескольких ПВЗ. Не так давно в МВидео запустил набор всех желающих владельцев ПВЗ Озона и Валбереза к своей системе для выдачи заказов клиентов МВидео. Сейчас мы видим, запустил набор селлеров. Комиссия составляет какие-то 12-15%. На сегодняшний день это спасение для многих селлеров. Итого, что мы имеем? ПВЗ, в которой люди привыкли забирать, есть. Селлеры есть. Осталось только организовать грамотно логистику, чтобы их мощности хватило с ростом заказов. И мы получим нового игрока на рынке. Я уверен, все получится. Напомню, что Озон изначально был обычным простым интернет-магазином.
13: МВидео площадка перспективная, и я туда буду регистрироваться 100%.
11: Селлер, основатель и владелец бренда кормов для домашних животных Морриган Валерий Саморуков.
14: Мы сейчас представлены на основных площадках, на трех, Wildberries, Озон и Яндекс. И, честно говоря, я даже сам, как селлер, не знаю наличие других площадок. Возможно, либо они есть, но не очень большие, либо узкоспециализированные. Не так давно мы были представлены только на двух из них. Позже нам сам предложил Яндекс. Мы подумали, вышли туда. И в целом, наверное, это пока самый позитивный опыт с точки зрения маржинальности, с точки зрения динамики роста, конкретно в нашем случае. По Озону и по Wildberries последние два месяца экономика, ну, примерно в ноль сходится. То есть по Озону там где-то 1.5% маржинальность, по Wildberries мы в минусе. По Яндексу маржинальность пока самая высокая, как я сказал, и операционно, наверное, тоже чуть удобнее, чем другие маркетплейсы. Плюс, насколько я знаю, Яндекс сейчас сделал свой fulfillment центр, они предлагают весьма неплохие условия. Мы пока им не пользовались, но подумываем, и, возможно, это также упростит нам логистику, доставку товаров на маркетплейсы, потому что иногда с этим тоже бывают сложности, когда нет слотов и нельзя отгрузиться. Пока остаемся на всех маркетплейсах, больше акцента делаем на Яндекс, потому что просто лучше работают. При этом параллельно переориентируем продажи на собственный сайт. Поскольку мы все равно вкладываемся в рекламу, лучше не делиться этой маржой. Интереснее все-таки ориентировать продажи на свой сайт, делать систему лояльности собственную, так отслеживать наши продажи.
5: Ассоциация цифровых платформ предложила правительству России поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Письмо об этом направлено Михаилу Мишустину. Одна из мер – прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Это позволит восстановить деятельность компаний и в прежних объемах сохранить бизнес и рабочие места, сказано в обращении. Пока вас нет в Испании, ваш дом могут захватить окупас. Это люди, которые ищут и находят дома, которые долго стоят без хозяев, заселяются туда, а выселить чужаков почти невозможно. Суды длятся годами. С проблемой столкнулись российские граждане, владельцы испанской недвижимости. Подробнее Диана Чебанова.
15: Проблема сквотеров, или как их называют испанцы, окупас, совсем не новая. Она стала активно попадать в международную повестку еще во время пандемии, когда передвижения людей между странами были прекращены. Дома на испанских курортах подолгу пустовали. И их стали занимать беженцы, устраивая, что называется, самозахват, взламывая двери. Просто заселялись и жили, пользуясь всем имуществом хозяев, как своим. Собственники, вернувшись, обнаруживали вторжение, но выселить окупас не могли. Месяцами, а то и годами, из-за дыр в испанском законодательстве. Так вот, летом 2026 года самозахват недвижимости в Испании жив. Особенно для наших соотечественников, которые с 2022 года из-за европейских санкций потеряли возможность возможность часто посещать свои дома. Если удается приехать, то некоторые из них встречают в своих домах целые многодетные семьи беженцев. Причем в отсутствие собственников мошенники успевают оформить дом на себя и сдавать его в аренду, рассказала одна из пострадавших Лариса Ибышева в своих социальных сетях.
16: В 2022 году право собственности на 11 домов на Тенерифе, принадлежавших российским гражданам, в том числе и на наш дом, по поддельным документам было переоформлено на юридическое лицо, зарегистрированное в Испании. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор. На прошлой неделе совершено 4 попытки фактического захвата нашего дома. Мошенники проникают в дома, когда собственники в них отсутствуют, заселяют туда своих представителей, которые живут в этих домах, пользуются всем находящимся в них имуществом и, несмотря на существующий судебный запрет, предлагают и последующий продаж. В настоящий момент захвачено 4 дома. Каждый раз мы вызываем полицию, и нам приходится рассказывать снова и снова, почему 10 бугаев за забором нашего дома утверждают, что это их дом.
15: Испанская полиция выселять тех самых бугаев не берется. На этом зарабатывают специальные фирмы, которые обещают решить вопрос силовым методом. Но сотрудничество с ними грозит собственникам недвижимости реальным сроком в тюрьме. Поэтому владельцам недвижимости ничего не остается, кроме затяжных судебных процессов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина. Она ведет несколько дел россиян, столкнувшихся с проблемой сквоттеров в Испании.
17: У испанцев очень лояльное к беженцам законодательство. Договор найма или аренды жилого помещения можно заключить в устной форме. То есть возвращаетесь вы из командировки, а у вас дома сидит загорелый молодой человек с 5 братьями и говорит: теперь я здесь живу. Вы паникуете, вызываете полицию. А этот загорелый молодой человек бодро объясняет полицейским, что есть устный договор аренды, и вам просто не доплатили в прошлом месяце. Поэтому вы так раздосадованы. Полиция разводит руками и отправляет дело в гражданский суд. Суды по этому поводу в Испании длятся от 3 до 5 лет. За это время ваша квартира приводится в соответствующий непорядок. Есть компании, которые предлагают за цену около 5000 евро самим разобраться с оккупадосами, но сотрудничество с ними не всегда заканчивается хорошо. Есть кейсы, когда арестовывали того, кто пытался силовым методом влиять на выселение незваных гостей, и самого реального собственника помещения за то, что он все это дело организовал.
15: По словам адвоката, одна российская семья, покидая Испанию из страха перед оккупас, буквально забетонировала вход в свой дом на Тенерифе. Но захватчики могут пробраться в дом и через окно. С такими проблемами сталкиваются не только иностранцы, но и сами испанцы, рассказала директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
18: Недавно были приняты определенные поправки. Если вторжение действительно в полицию в течение 48 часов, то полиция, как правило, трактует это как вторжение в частную собственность и может воспрепятствовать этому. Если же это вторжение более 48 часов, то полиция не может выселять оккупантов без решения суда. Это не только испанская история, она присутствует во всех странах Западной Европы, потому что законодательство схожее, и везде довольно сложно выгнать жильцов, которые арендуют и которые, допустим, решили не выезжать, решили не платить. Это и случаи из Франции, и случаи с Италией.
15: В 2024-м в Испании фиксировали более 16 тысяч случаев незаконного захвата жилья. Рост на 7,5% к предыдущему году. Около 40 самозахватов ежедневно. Лидер – Каталония. 7 тысяч случаев. Около 42% от общего числа по стране. Поэтому большим спросом в Испании стали пользоваться дома или квартиры на охраняемых территориях. Обезопасить дом можно и передачей его в управление специальным компаниям. Да, это затратно, но лучше, чем выгонять по нескольку лет оккупас. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Продолжительность жизни.
19: Антибиотики когда-то сделали революцию в медицине. Но сегодня этот успех постепенно оборачивается новой проблемой. Бактерии становятся устойчивыми к препаратам быстрее, чем медицина успевает создавать новые.
7: Журналист Алена Копылова.
19: Причина в естественном отборе. В любой большой популяции могут появиться бактерии со случайными мутациями, которые помогают пережить действие антибиотика. Чувствительные бактерии погибают, устойчивые остаются и размножаются. Более того, бактерии способны обмениваться генами устойчивости друг с другом. Поэтому резистентность может распространяться очень быстро. Особенно сложны так называемые грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная внешняя мембрана, которая плохо пропускает многие вещества. Но научная сложность только половина проблемы. Разработка нового лекарства требует лет исследований, клинических испытаний и огромных вложений. При этом новый антибиотик стараются назначать как можно реже, чтобы бактерии не успели быстро выработать к нему устойчивость. Получается парадокс. Обществу очень нужны новые антибиотики, но коммерчески они часто менее выгодны, чем препараты от хронических болезней, которые люди принимают годами. Поэтому все больше внимания привлекают альтернативные подходы. Один из самых интересных – бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии. Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит внутрь свой генетический материал и разрушает клетку изнутри. У фагов есть важное преимущество – они способны эволюционировать вместе с бактериями. Если бактерия меняется и становится устойчивой к одному фагу, можно подобрать другой или использовать комбинацию нескольких.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ, сообщила Минобороны. В Белгороде Днестровском уничтожены цех и склад с боевыми частями и комплектующими для безэкипажных катеров, Вилково, стоянка украинских патрульных катеров. В порту Одессы российские силы поразили 3 сухогруза, 2 танкера, топливные резервуары и склады с военным имуществом. В Черном море восточнее Одессы также под удар попал сухогруз, перевозивший на Украину западное оружие, отметило российское военное ведомство. Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. По словам исследователей, Авачинский залив перестает быть безопасным для животных из-за массового потребительского туризма. Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Всего у нашей команды 6 наград, 3 из которых золотые. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел в Хорватии. Россияне выступали на нем под нейтральным флагом. Воры проникли в музей на Сицилии и похитили оттуда 4 шедевра эпохи Возрождения. Чтобы попасть в галерею, они отключили систему защиты и сигнализацию. Из музея были похищены работы итальянского художника Антонелло де Мессина. Три полиптиха Сан-Григорио и двусторонняя икона с изображением Богоматери и Христа, которую украли из бронированного кейса. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Подробности буквально через минуту. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территорией США. А в Иране заверили, что не боятся угроз и демонстрации силы, и процитировали Достоевского. Что будет дальше? Комментарий Георгия Бофта. Футболисты «Зенита» разгромили московское «Динамо» со счетом 3-0. Команда Сергея Симака занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидирует Краснодар. Эти и другие темы на Business FM. Вторая волна топливного кризиса накрыла Россию, но неравномерно. Некоторые регионы вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди и пустые колонки на АЗС. Однако, как мы выяснили, ситуация от региона к региону сильно отличается. Светлана Чередникова подробнее.
20: Санкт-Петербург, по словам очевидцев, пока ощущает себя островком стабильности. Бензин есть, очередей нет, по крайней мере в центре. На АЗС заливают и 95-й, и 92-й. Московский регион действительно переживает вторую волну ажиотажа. Часть АЗС либо закрыты, либо отпускают топливо с большой наценкой. А на крупных сетевых заправках, где бензин есть и его продают чуть дороже 70, выстраиваются очереди, и время ожидания в них достигает часа. Водитель из Пензы Евгений на днях возвращался из столицы домой. Жалуется, что бензина не было нигде, ни в городе на сетевых заправках, ни на МКАДе, ни в регионах. В итоге Евгений доехал до Пензы, не заправляясь по пути.
0: И в Москву ехал, не было нигде бензина. Ни Роснефть, ни Газпром, ни Лукойл, ничего. И по МКАДу не было, только в Балашихе я заправился. И то в очередь постоял. И назад ехал, не было нигде. По дизелю, так местами тоже, где есть, где нет.
21: Давайте регионы перечислим, в каких регионах, получается, не было.
0: Мордовия, Рязань, 92-го, 95-го.
21: Сейчас в Пензе просто заправки закрыты?
0: Я на трассу не выезжал, третий день никуда не ездил.
21: Водитель отказывается от автомобиля?
0: Ну, если нет бензина, куда поедешь?
20: В Смоленске, по словам местной жительницы Александры, картина тоже тревожная. Очереди примерно на час. Бензин периодически привозят, но он быстро заканчивается.
22: Очереди есть. Мне кажется, лучше не стало. Поэтому надо стоять, ждать, ловить, где есть, на какой заправке есть нужный бензин.
21: На многих заправках просто нет бензина, не закрыты по факту.
22: Нет, они по факту открываются, но бензин кончается, они закрываются. То есть они работают, но его привозят, но его быстро разбирают. Поэтому все стоят.
21: Сколько стоит?
22: Дизель не скажу, 95-й я заправляла по 72-73.
20: А вот в Орловской области очередей нет, и бензин есть любой, и цены стабильные. Но только у крупных добывающих компаний. Мелкие заправки не работают, рассказывает автор YouTube-канала «Орловский таксист» Андрей Золотарев.
23: На всех АЗС бензин присутствует, очередей нет. У нас после того ажиотажа, когда все нормализовалось, после этого больше никаких проблем не было.
21: А на каких АЗС есть бензин?
23: На самых крупных – Роснефть и Газпром. 92-й – 63-15, а 95-й – 69-15.
20: На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «Чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину. В Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Краснодаре к выходным ситуация ухудшилась по сравнению с началом недели. Топливо продают с утра до обеда, в канистры его не заливают. Но норма отпуска от 15 до 30 литров при цене 72-75 рублей за 92 и 95. На трассе М4 от Ростова до Краснодара 92 и 95 нет, но есть дизель, рассказал водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
24: Бензин практически на половине заправок в Краснодаре исчез. Там 73 у нас работающих АЗС, из которых, ну, дай бог, на 40 сейчас есть 98-й, там, 95-й и 92-й бензин.
20: Как работают коллеги?
24: Ну, машин стало поменьше в целом на линии, это видно по коэффициентам. Но оставшиеся машины, это в основном машины на газу и электромобиль. Ну, электромобили прям разгружаются прям с автовозов и тут же уходят на линию. То есть некоторые парки закупают машины для аренды, и вот эти машины прям очень популярный УМА-5, он сейчас это яндексские, вот они работают. Их хватает.
20: В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляются только юрлица по топливным картам. Новосибирская область стала единственным регионом России, где власти, независимые АЗС и нефтетрейдеры сами договорились добровольно ограничить наценку на бензин. Она не должна превышать 15% от оптовой цены. Соглашение будет действовать до середины ноября. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Вашингтон и Тегеран перешли на достоевщину. Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном он объявит Ормузский пролив территории США, на что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди ответил: «Ормуз нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью». Также официальный представитель МИДа Ирана Ислам Багаи процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Дипломат привел слова старца Зосимы: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уже никакой правильный правды ни в себе, ни кругом не различает. Что будет дальше, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном не принято. Хотя посредники в лице Катара и Пакистана продолжают передавать сообщения между сторонами, но называть это переговорным процессом в Тегеране отказываются. Там настаивают, что меморандум, подписанный 18 июня в Исламабаде, объявлял об окончании войны, а оговоренные там 60 дней предназначались для выработки итогового соглашения. То есть это не перемирие, которое можно продлить. Вашингтон так не считает и готов на пролонгацию на месяц-два. При этом глава Пентагона Пит Хексет заявил о готовности ВМС США держать блокаду иранских портов сколь угодно долго. Позиции сторон принципиально разнонаправлены. Иран хочет снятие санкций, компенсации ущерба, разморозки активов и прекращение морской блокады. И лишь затем готов обсуждать режим судоходства, причем намерен взимать плату за проход судов через Ормуз. США требуют безусловного открытия пролива, отказа от ядерной программы и прекращения атак на коммерческие суда. Ормуз таким образом стал главной точкой противостояния. Это единственный весомый рычаг давления у Тегерана. Для Вашингтона же сейчас важно держать блокаду, поскольку это дешевле публичного признания того, что операция, начатая весной как блицкриг, идет полгода без всякого результата. Однако, как ни странно, на этом фоне апокалиптические прогнозы о том, что нефть уйдет выше $150 и даже до 200 за баррель, не подтвердились. Брент держится более-менее устойчиво ниже 90 и уже падала сильно ниже. Логистика перестроилась быстрее ожидаемого. Саудовский трубопровод «Восток-Запад» до порта Янбу на Красном море, построенный еще в 80-е именно на случай иранской угрозы, выведен на мощность до 7 миллионов баррелей в сутки. Эмираты переориентировали экспорт на порт Фуджейра в Оманском заливе. Это отчасти снимает остроту кризиса. При этом рынок даже не знает точно, сколько нефти все еще идет через Ормуз. В отдельные дни июля пролив проходили по 10 судов в сутки вместо 130 в мирное время. Но перестроились и покупатели. Так Индия еще в мае начала завозить около 70% импорта по маршрутам в обход Персидского залива, в том числе заметно нарастив российские поставки. Главный проигравший пока только Ирак, где нефть дает порядка 90% дохода бюджета, а обходных вариантов логистики нет. Премия за риск сохраняется, но она перенесена с цены за баррель в стоимость страховки и фрахта. Страховые премии в районе пролива выросли до 10% стоимости танкера. Для Тегерана во всем этом неприятность в том, что чем дольше держится блокада, тем меньше она стоит, в силу как раз перестроения логистики. В свою очередь, Белый дом, не сумев продавить Тегеран, пытается продавить Израиль и Хамас, поскольку прекращение огня между ними Тегеран считает частью общей сделки. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер вместе с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым и экс-премьером Британии Тони Блэром отправился в Израиль, затем в Каир и будет также общаться с палестинцами, которые должны принять управление сектором Газа вместо Хамас. Как ни странно, ранее Хамас даже согласился на поэтапное разоружение с передачей тяжелого оружия третьей палестинской стороне. Переход власти к технократам и поэтапный отвод израильских войск. Это считалось прорывом, но недолго. Такой план отверг Нетаньяху, выступив против увязки вывода Цахал из Газы с разоружением. Он требует реального, а не фиктивного, разоружения с гарантированным уничтожением арсеналов Хамас. И только потом израильтяне готовы уйти из сектора. Трампу, между тем, нужна хоть какая-нибудь внешнеполитическая победа до промежуточных выборов в ноябре. С Ираном пока не выходят, можно попробовать в Газе. Тем более, что тамошний сюжет активно подпитывает антиизраильскую пропаганду левых по всему миру, в том числе в самих США. Впрочем, сделка по Газе, даже если она случится, все равно не разблокирует Ормуз и не снизит цену бензина в США. Сейчас средняя его цена при пересчете в рубли и литры около 90 рублей за литр. Это рекорд для этого времени года за последние 5 лет. А ведь в ходе избирательной кампании 2 года назад Трамп обещал цену в 2 раза ниже.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» в 4-м туре РПЛ со счетом 2-1. У красно-белых голы забили Манфред Угальде и Пабло Салари. У «Балтики» отличился Андрей Мендель. Теперь у «Спартака» 9 очков, команда вышла на 3-е место. Столько же набрали «Зенит», идущий вторым в случае разницы мячей, и «Махачкалинское Динамо». Оно на 4-й строчке. Слово спортивному обозревателю «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: «Зенит», сенсационно укушенный в прошлом туре дерзким новичком РПЛ «Московской родиной», был заряжен на реабилитацию перед своими болельщиками. И это получилось сделать сполна. Сине-бело-голубые забили 3 безответных мяча. Итоговый

0: Для победы над Ахматом горожанам хватило одного забитого мяча бразильца Кристиана. Этот трансфер пока себя оправдывает сполна. Нападающий стабилен. А вот как не забил Георгий Мелкадзе в пустые ворота и не спас грозненский клуб от поражения, уму непостижимо. Неожиданно в группе лидеров расположилась махачкалинская «Динамо». У команды 3 победы в 4 матчах. Подопечные Вадима Евсеева на этот раз крупно победили в Самаре «Крылья Советов» 4-1. В следующем туре им играть с Краснодаром. Московский ЦСКА с минимальным счетом добился победы над «Факелом». Пенальти, который нелогично заработал соперник, реализовал Иван Обляков. По игре футболисты воронежского клуба местами смотрелись опаснее, но в итоге сильнее оказались армейцы. Правда, потеряли Мойзеса. У бразильского защитника разрыв крестообразной связки. Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов похвалил игроков за настойчивость. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.
1: Тяжелая, сложная победа с мясом, выцарапанная, но не важно. 3 очка не так. Для нас сейчас очень важно нажать эти 3 очка. И я поздравляю всех с игрой на ноль. Правда, 3 пропустили, которые не засчитали. Есть над чем работать еще. Но тем не менее, 0 есть 0. Всех с победой.
0: У ЦСКА до сих пор был удачный календарь, из него команда не смогла выжать максимум, потеряв 4 очка. Серия из домашних игр завершится через неделю поединком против «Локомотива». Железнодорожники переживают очевидный кризис, на этот раз они не смогли победить в гостях Оренбург. В этом матче свой, возможно, последний гол за «Лока» забил Алексей Батраков. Как сообщает инсайдер Никола Скира, «Галатасарай» заплатит требуемые 25 миллионов евро плюс бонусы и подпишет с Алексеем 5-летний контракт. Ранее трансфер одобрил глава РЖД Олег Белозеров. Настоящий триллер в 4-м туре случился во встрече «Родина Акрон». Здесь 3-3. Московский клуб сначала вел 2-0, затем растерял преимущество, потом снова вышел вперед, но в итоге тольяттинская команда отыгралась. Первый в карьере хет-трик сделал нападающий «Родины» Артем Максименко. Еще в одном матче Ростов и Рубин сыграли в ничью 1-1. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Первый экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce ушел с молотка на Сотбис в американском Монтерее за 40 миллионов долларов. Машина украшена специальной памятной табличкой, а вырученные средства Ferrari отдаст на благотворительность. По данным Bloomberg, проданный экземпляр установил рекорд как самый дорогостоящий новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. Лореаль зарегистрировала в России товарный знак бренда краски для волос «Продиджи», сообщает ТАСС. Срок действия знака – 10 лет. Заявка на регистрацию была подана из Франции в феврале прошлого года. Лореаль в 2022-м заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. Связанный с президентом Дональдом Трампом криптобизнес World Liberty Trust получил предварительное одобрение выдачи банковской лицензии в США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Минфин. Назначенный Трампом национальный банковский регулятор обеспечил подразделению семейного криптобизнеса Трампа предварительное одобрение для получения банковской лицензии, открыв дверь для более крупных клиентов и, вероятно, увеличенных доходов. Это решение стало первым в истории США, когда компания, принадлежащая семье действующего президента, получает статус банка, говорится в публикации на сайте телеканала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мы выиграли суд каналу «Двач». Автор телеграм-канала о японской гравюре рассказал Бизнес ФМ, что по его иску суд взыскал с владельца канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тысяч рублей за кражу постов в телеграм. К слову, возможно, это стало только после того, как РКН обязал каналы, у которых свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться как СМИ и раскрывать

0: имя владельца. Многие этого не делают, однако, судя по исходу дела, сделал канал ответчика. До сих пор Двач был полностью анонимный, и управы на него и его аналоги не было. Юристы говорят, что это дело станет примером для многих похожих, тем оно и интересно. Продолжит Диана Чебанова.
1: Для начала пара цифр, чтобы вы понимали масштаб этой судебной битвы за авторское право. У канала Двач без малого 1 000 000 подписчиков, и он не показывает в своем профиле имя владельца. В описании канала ни слова о регистрации в РКН. У канала у японской гравюре, у Киёи каждый день 13 500, и у него есть конкретный автор, блогера зовут Иоанн. Еще в октябре он рассказал Business FM, что информационный паблик разместил у себя 2 поста, полностью скопированные из канала у Киёи каждый день. При этом Двач не только не дал ссылку на первоисточник, не упомянув автора, но и добавил к постам свои вотермарки, а это уже означает присвоение авторства. К слову, Двач и подобные ему каналы анонимы делают то же самое и с постами редакции Business FM и других СМИ. Мелкие блоги тоже регулярно страдают от плагиата. И уже на этапе подачи искового заявления о защите авторских прав сталкиваются с тем, что ответчик неизвестен. Иоанн сначала хотел решить вопрос без суда, написал админу в Телеграм. Ему ответили, что право на русские буквы и слова он запатентовать не может. Двач просто удалил посты. Блогер сохранил скрины нарушений и этих дерзких ответов и отправился в суд. Подал на анонимный канал, а затем уже запросил у Роскомнадзора имя владельца Двач. На ответ ушли месяцы, но справку РКН предоставил, и уже с конкретного человека удалось взыскать сумму 140 тысяч рублей. Парадокс был в том, что имя-то было широко известно, оно мелькало в СМИ, но суду нужны реальные доказательства на бумаге от РКН, рассказал Иоанн.
2: Нам надо было найти ответственное лицо, но мы изначально подавали в моем родном городе, потому что если ты не знаешь, против кого подаешь, ты должен подавать по месту жительства истца, это не Москва. Мы подали, и мы очень долго ждали каждый этап суда месяц, и вот 2 месяца ждали, пока Роскомнадзор ответит, кому принадлежит Двач. Мы как бы знали, это не то чтобы какой-то мега-секрет, просто нам нужно было это доказать. Доказать это возможно только через Роскомнадзор, либо через какие-то финансовые документы, которых у нас, конечно, не было. Мы ждали очень долго ответ Роскомнадзора, потом переносился суд, и вот в конце концов за 9 месяцев мы все это решили. Ну, конкретный канал Двач, это там зарегистрировано физическое лицо, это человек, он живет в Москве, мы послали ему извещение о том, что на него подали в суд. И он ответил, он прислал своего представителя юридического, и его представитель даже составил какой-то ответ. Собственно, дальше как бы обычный суд. Не очень приятная, так сказать, система, но она работает в конечном итоге. Говорят, что суд о чем это хороший прецедент.
1: Когда мы писали об этом деле в октябре 25-го, на самом старте процесса, юристы говорили, что шансов выиграть мало как раз потому, что ответчик фантом. Теперь получается, что обязательная регистрация больших каналов в РКН дает возможности для реальной борьбы с плагиатом в Телеграм. Правда, регистрацию многие каналы по-прежнему игнорируют, а Телеграм не выдает владельцев по запросу или по жалобе. И до сих пор многие контент-мейкеры просто старались не связываться с нарушителями. На это и был расчет, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
3: Может ли такое решение повлиять на решение судов по подобным искам? Да, конечно, потому что чем больше практики, тем больше вероятность, что она сформируется в правильном направлении. И остальные суды, как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды, будут смотреть на эту тенденцию и будут понимать, что нарушения в интернете, а в частности в социальных сетях, это тоже нарушения. И даже если они небольшие, например, это одна публикация или одна картинка или еще что-то, они все равно заслуживают внимания и должны быть оценены по существу. У нас в России прецедент не является официальным источником права, но когда вы защищаете свои права и представляете суду аналогичную судебную практику, конечно, это имеет значение, и позиция суда может измениться в вашу сторону. Поэтому чем больше практики, тем лучше.
1: Крупные анонимные телеграм-каналы регулярно воруют посты без какого-либо упоминания о первоисточниках. Интересно, что у Двача тоже скопировал эти же украденные у Киёи каждый день посты другой крупный канал. И теперь Иоанн собирается судиться и с ним. Скорее всего, ему тоже предстоит запросить в РКН имя владельца. И в этом случае исход дело может быть вполне позитивным. Автор маленького блога о японских гравюрах, похоже, протоптал дорожку многим авторам контента, пострадавшим от плагиата со стороны каналов анонимов, но только в том случае, если последние не проигнорировали регистрацию в РКН. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Как откроется рынок в понедельник? Перед выходными российский рынок акций показал самое резкое падение за 4 года, потеряв за сутки 4,3%. Индекс Мосбиржи упал до минимума с сентября 22-го на закрытие в пятницу 2136 пунктов. Давление оказала геополитика и заявление, свидетельствующее об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Российская валюта также заметно ослабла перед выходными. Китайский юань вырос на Мосбирже до 12,5 рублей, доллар на межбанке поднялся до 85, впервые за 5 месяцев евро поднимался выше 98 рублей. Что ждать от новой недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Я думаю, что неделя будет непростой. Скорее всего, рынок будет продолжать находиться под влиянием тяжелого геополитического фона и очередных попыток стабилизировать ситуацию на рынке на малых объемах может просто не хватить. Последнее заявление министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения на Украине, добавляют негатива участникам рынка. Несколько улучшить положение может слабеющий рубль на фоне того, что с двухмесячным лагом снижается объем притока иностранной валюты в Россию. Это может поспособствовать росту спроса на бумаги валютных экспортеров, соответственно, которые в базе расчета индекса у нас присутствуют. Но на одном таком позитиве индекс долго точно не протянет. Мы видим, что сейчас рынок акций находится еще и под давлением альтернативных более высоких доходов на долговом рынке, на денежном рынке, ну и на рынке банковских вкладов. Я думаю, что по паре рубль-доллар движение куда-то к концу недели в диапазон 85-86, а по рубль-евро диапазон 98-98,5, и по юаню, видимо, будем пытаться подходить к 13. Что касается нефти, пока здесь на мировом рынке предложение явно превышает спрос, сильного роста цен ждать точно недели не стоит, если не будет какого-то форс-мажорного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реконтраст. После такого сильного падения на рынке акций возможен отскок, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
5: Как говорят трейдеры, рынок поднимается вверх по лестнице, опускается вниз на лифте. Действительно, на прошлой неделе мы видели достаточно сильное движение вниз по индексу Мосбиржи. Так, за четверг и пятницу он потерял более 7%. И теперь напрашивается то, что в понедельник торги на российском фондовом рынке могут открыться отскоком. Фундаментальные факторы, которые позитивны для российского рынка акций, это очень дорогая нефть. Brent сейчас подбирается к отметкам $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, на том, что Ормузский пролив остается закрытым. Так, дорогая нефть поддерживает рынок, также слабый рубль является фактором поддержки компаний-экспортеров. Ну и корпоративные результаты ряда эмитентов тоже выходят неплохие, все это может поддержать рынок. Также в ближайшее время мы ждем отчетности нефтяных компаний за первое полугодие, и весьма вероятно, что во втором квартале нефтяные компании показали улучшение показателей. Но, с другой стороны, есть и серьезные факторы давления на рынок, которые могут позволить не реализоваться этому росту. Это, прежде всего, геополитика и какого-то улучшения в ближайшее время не просматривается. Кроме того, возможно, на рынке есть крупные продавцы, которые также могут при росте рынка снова начать продавать позиции. Это тоже является фактором риска.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». В ближайшие дни инвесторов ждет насыщенный корпоративный календарь. За первые полгода отчитаются по МСФО, ВИРУ, ЦИАН, РУСАЛ, Европлан, Банк Санкт-Петербург и АКРОН. Совет директоров Татнефти обсудит промежуточные дивиденды за первые полугодия. Из макропоказателей индекс цен производителей России за июль. А кроме того, Мосбиржа расширит линейку фьючерсов на акции.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Все ли землевладельцы помнят, что у каждого земельного участка есть две границы. Граница на местности и граница, внесенная в ЕГРН, и они должны совпадать. Все ли уверены, что конкретно у них по этой части все в порядке и нет так называемой реестровой ошибки? Все ли знают, куда бежать, если ошибка все-таки есть? Специалисты Росреестра решили еще раз объяснить собственникам, кто виноват и что делать. Большинство ошибок связано с неточностями в измерениях, отраженных в межевом или техническом плане. В итоге в ЕГРН попадают неверные координаты, а проявиться это может спустя годы при продаже участка или уточнении его границ. Причем проблема может быть не только в вашем участке, но и в участке соседей с его неправильными границами.
7: Исправить ошибку можно, во-первых, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводятся Росреестром и ППК «Роскадастр» за счет региональных и федеральных средств, а значит, бесплатно для собственников. А во-вторых, самостоятельно, в индивидуальном порядке, правда, уже за деньги. Для этого надо пригласить кадастрового инженера, чтобы заказать межевой план. В нем специалист указывает фактические координаты участка, подробно описывает, в каком документе содержалась ошибка и почему прежние координаты оказались неверными. Дальше с заявлением и межевым планом можно обратиться в Росреестр через офис МФЦ или портал госуслуг и внести необходимые изменения. Госпошлина для физлиц составит 1000 рублей. Но новые границы должны быть обязательно согласованы с хозяевами соседних участков. А если возник конфликт и договориться никак не удается, значит, речь идет уже не о реестровой ошибке, а о полноценном земельном споре. И его окончание возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий. Об этом ТАСС рассказал советник президента России Антон Кобяков. Говоря о возможностях работы с западными компаниями, он назвал возможным создание СП с передачей технологий, а также концессий. Кобяков отметил, что бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с Россией вопреки позиции политических элит. Крупнейший на Украине металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог, работающий на украинские ВПК, остановился после ударов российской армии. На предприятии повреждены основные объекты энергетического и доменного производства. Ранее российская Минобороны сообщала, что вооруженные силы поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, производящего стальной прокат для вооружения и военной техники ВСУ. Минпросвещение подготовило рекомендации по учебному расписанию для учеников первых классов. В сентябре-октябре нагрузка будет минимальной, не более 15 часов занятий в неделю и 3 урока по 35 минут в день. Затем она постепенно вырастет, уроки станут по 40 минут, а их количество увеличится до 4 в день. Во второй половине учебного года первоклашкам можно будет проводить 5 уроков, если один из них физкультура. В Минпросвещении отмечают, что такой ступенчатый график нужен для адаптации первоклассников к школьному режиму. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Склад в Каледино – это сердце Wildberries. Все селлеры сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Подробности от селлеров буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, один из клиентов которого воспользовался функцией чарджбека после получения услуги. Речь идет о небольшой сумме, меньше 500 рублей, но случай этот оказался вовсе не единичным. Об этом эксклюзивно в нашем эфире. Вакантна ли должность главы Гагаузии? Местный парламент попробует это обсудить в понедельник. Народное собрание проведет заседание, на котором планируется обсудить объявление должности главы автономии вакантной и назначение даты выборов нового Башкана. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Склад в Каледино – это сердце Wildberries сеселлера. Сейчас паникуют. Вот что нам рассказали продавцы на маркетплейсе, которых мы опросили после украинской атаки на крупнейший склад Wildberries. Он находится в Подольске на территории индустриального парка Каледино. В результате попадания одного из БПЛА на объекте вспыхнул пожар. Пострадавших, как сообщается, нет. Однако селлеры подсчитывают потенциальные убытки из-за уничтожения товаров. Валерий Убадоев продолжит.
9: Для склада Wildberries в Каледино это уже не первая атака дронов. 20 июля, как сообщали в пресс-службе РВБ, на объекте была проведена эвакуация, но склад оперативно